Дальше мы слышали о том, насколько жизнь сложна человеческая. Даже у помазанного Богом человека. Когда Бог ведет и испытывает, и иногда я смотрю на жизнь Давида, мы немножко будем сегодня касаться в нашей проповеди этого человека. Но жизнь сама по себе очень сложная. И часто мы встречаем трудности, безвыходные положения, боли, слезы, потери. Иногда даже разрушения приходят тотального характера в нашу жизнь. Но было славное слово сегодня – утешение. Все это мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, я хочу сказать, что когда-то Илья стоял на кормиле, когда там были 850 человек. Это были его все оппоненты, которые взывали к своему Богу и говорили: «Вали, услышь нас!» А Илья смеялся и говорил: «Кричите громче, может быть, он уснул. А может быть, он в дороге, или он задумался». Но я хочу сказать, что наш Господь, Он не спит. Аллилуйя! Написано: «Не спит и не дремлет хранящий Израиля». Это чудное, благословенное имя всемогущего Бога, твоего Бога. Слышишь, церковь? Твоего Бога, твоего защитника и твоего покровителя. Слава Ему! Итак, 4 книга Царств, если у вас есть Библии, откройте вместе со мною. Это будет 17 стих 6 главы 4 книги Царств. В украинском переводе это будет «Друга книга царів». 6 раздел, 17 вірш. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Тема нашей проповеди – «Открытые глаза». Вы знаете, наше человеческое естество, оно состоит из органов, и есть внешние органы, есть внутренние, есть члены нашего тела. И об этой теме можно говорить с разных сторон. Очень важно, когда в нашем теле есть гармония или правильное взаимоотношение. 12 глава послания 1 Коринфянам апостол Павел говорит, что Бог соразмерил члены в нашем теле правильно и положил заботу о каждом члене правильно. И есть понятие благовидных членов, есть понятие неблаговидных членов. И что характерно, что апостол Павел говорит, что Бог так расположил члены, чтобы мы проявляли большую заботу о менее благовидных членах, нежели благовидных. У нас есть руки. И апостол Павел говорит, чтобы мы представили члены наши в орудия праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. Возлюбленные братья и сестры, мы были когда-то в свое время мертвы по грехам и преступлениям нашим. Но Бог, богатый милостью, оживотворил нас со Христом и Иисусом, простив нам все грехи. И суть служения заключается в том, чтобы сегодня представить свои члены в служении или в распоряжении Христу. Это очень важно. И я хочу сказать, что, говоря сегодня о глазах или вообще о нашем теле, о нашем устройстве, когда-то Давид сказал такие слова: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Поистине, я не буду сегодня затрагивать, может быть, сторону анатомии или медицинскую сторону, чтобы раскрыть суть этого состава нашего глаза, мышцы, кристаллик, все, что заложено Богом в его премудрости. Я не об этом сегодня буду говорить. Но я хочу сказать, насколько важно, когда мы имеем в нашей жизни открытые глаза. Когда-то я помню, еще молодым пришел в дом моей сестры, у нее тогда жили двое женщин, они были приехавшими из Кировской области, и одна из них была астматичка и полностью слепая, 100% слепая от своего рождения. И я помню, мы с группой молодежи пришли и начали беседовать, и то, что я услышал, это потрясло мое сознание, это настолько принесло боль и слезы в мою жизнь. Я долгое время молчал и как-то
знаете, покусывал свою губу нижнюю и говорил: «Господи, почему? Почему так случается?» Когда мы разговаривали с этой женщиной, она просто задала несколько вопросов. Она хотела сказать, сказала: «Братики и сестрички, скажите мне, пожалуйста, что себя представляет травка? Я никогда не видела траву. Скажите, пожалуйста, какую форму имеет обычная снежинка, которая падает с облаков? Я никогда не видела ее рисунок». Братья мои и сестры, физическая слепота – это кромешная мгла жизни. И если человек был хоть когда-то зрячим, он имеет хоть какое-то воображение в сознании и может себе что-то представлять, рисовать в своих мыслях. Но человек, который родился слепым, он не имеет абсолютно никакого представления о вещах. Он просто находится в вечном мраке, в вечной тьме. И это очень серьезно. Это очень пагубно с духовной стороны. И я хотел бы немножко сегодня поговорить, насколько важно сегодня иметь духовные глаза. Братья мои и сестры, мы прочитали с вами место Священного Писания. И Божьи люди, Божий человек, Божий пророк, он имел открытые глаза. Он видел правильно ситуацию. И я хочу сказать, что мы живем сегодня в очень сложное время. Время, когда мы говорим и осознаем, что мы находимся в последнем времени. В последнем времени. И я хочу сказать, что сегодня, как никогда, Писание говорит, что дьявол сошел к вам в великой ярости, зная, что недолго уже ему осталось. Возлюбленные братья мои и сестры, его действия не просто атаковать. Его действия – изощренные формы. Иногда он принимает вид ангела света. Иногда это просто выступает, как духи-обольстители. Я помню, мы буквально недавно молились за одну женщину, которая была пророком. Я ничего не имею против пророков. Но когда мы начали молиться за нее, бес начал сотрясать ее. И просто в конечном итоге оказалось, что эта женщина, пророчествующая, была наполнена духом одержимости. Но я говорю о том, что в церкви должно быть пророчество. Я говорю о том, что в церкви должно быть истинное пророчество. И я за то, чтобы сегодня Бог употреблял своих сосудов в церкви. Это другая тема, немножко я уклоняюсь, я не знаю, почему приходит это слово прямо сейчас. Но я хочу сказать, насколько важно, чтобы сегодня мы были наполнены Духом Божьим, Святым Духом, а не духами обольстительными. И для этого нужно иметь правильное зрение. Когда-то Бог спросил пророка Иеремии: «Что ты видишь?» Он говорит: «Я вижу жезл миндального дерева». И Бог сказал: «Ты верно видишь». Потому что я бодрствую над словом своим, чтобы оно в точности исполнилось. Возлюбленные братья и сестры, Елисей был Божьим пророком. Это был пророк, который был с открытым оком. Это не был Валаам, который видел мзду неправедную, стоя на вершине Фазги, и уста были открыты по воле Божьей для благословения, а сердце было направлено к любостяжанию. Оставивши прямой путь, Библия говорит, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. А я ставлю вопрос, остановила ли? Возлюбленные братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня правильно понимали Божью истину. И я хотел бы, чтобы сегодня у Божьих пророков были открытые глаза. Чтобы сегодня Бог дал духа откровения своего. Чтобы сегодня Господь дал церкви своей распознавание духов разных. Потому что многие обольстители, Писание говорит, вошли в мир. И цель сегодня дьявола именно проникнуть в церковь, чтобы изнутри разрушить Божье строение. И, братья мои и сестры, говоря об этом маленьком пункте, я хотел бы сказать: не спешите осуждать Божьих пророков. Даже когда у них есть ошибки, молитесь о них. Молитесь, чтобы эти люди были исполнены Святого Духа.
чтобы приходило откровение от престола Божьей благодати. Потому что без откровения свыше, народ необузданный.

слепоте, о физической слепоте. Насколько важно сегодня, чтобы наши глаза были открыты, чтобы нам правильно видеть в нашей жизни. Иисус Христос когда-то сказал, что светильник тела что есть? Око. И дальше там написано, итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет чисто. А если око твое будет темно, загрязненно чем-то, там будет какой-то определенный ссор. Возлюбленные братья и сестры, позвольте спросить вам, вас, сможем ли мы правильно видеть ситуацию, положение? Сможем ли? Конечно, нет. Я хотел бы немножко с вами порассуждать о том, какие бывают глаза вообще в жизни людей. Мы говорили о Валааме, о пророках, о том, чтобы это око было открыто правильно. Видящее око – это хорошее око. Когда-то Моисей говорил одному человеку, своему родственнику, «Иди с нами, и то добро, которое Господь сделает для нас, оно будет частью и твоего обетования и благословения, и ты будешь для нас глазами в пустыне, потому что ты знаешь, как мы располагаемся станом в пустыне, как мы встаем, останавливаемся, как мы движемся. Ты знаешь все, ты человек не вчерашний в пустыне». Правильно видеть – это благословение. Неправильно это проклятие. И когда-то Давид в своей жизни молился к Богу и говорил, «Господи, открой глаза мои, и я увижу чудеса Твоего закона». Возлюбленные братья мои и сестры, когда-то фарисеи стояли пред Божьим лицом и говорили, «Господи, неужели мы слепы?» Да, они были слепы. Мы будем говорить сегодня немножко о них, но, возлюбленные братья мои и сестры, видеть чудеса Божьего закона – это благословение. Сегодня было сказано о прекрасной родине, которая ожидает нас. Я хочу сказать, видеть эту родину – это еще прекрасней, это еще более возвышенней. Но для этого нужно иметь правильные глаза, чистое око, чтобы все тело было чисто. Итак, мы говорим о том, что Христос сказал, что есть завистливое око. Есть завистливое око, око, которое завидует. Вы знали когда-нибудь об этом? Вы слышали когда-нибудь, что есть завистливые глаза? И я хочу сказать, что зависть, она сама по себе, брат уже немножко сегодня говорил о взаимоотношениях между Давидом и Саулом, между Давидом и Саулом, о их взаимоотношениях. И когда этот человек услышал вдруг, что ему всего-навсего только отдали тысячи, а Давиду воспели десятки тысяч, это сердце наполнилось завистью. И этот человек начал завидовать, и все, что было движимо в жизни этого человека, когда-то Божьего помазанника, это была зависть. Возлюбленные братья и сестры, я хочу сказать, что зависть часто в наших глазах, когда мы видим хорошо устроенного нашего брата или нашу сестру, который имеет хороший дом, работу, быт, хорошую семью, красивую жену, хорошего мужа, послушных детей. И наше око, оно способно наполняться завистью. Позвольте мне сказать вам нечто. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И когда-то Божий человек, Асав, пророк, священнослужитель, 72-й псалом говорит, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие их. И он там рассуждает над жизнью этих людей, над успехом, над достижениями, над прибылью, над всем, что было в их жизни. Возлюбленные братья мои и сестры, что происходит с нашим сердцем, что происходит с нашими глазами. Радуемся ли мы, когда радуется наш брат? Плачем ли мы, когда плачет наша сестра? Завистливое око. И я хочу сказать, что во многих сферах нашей жизни мы скользим, мы спотыкаемся, мы падаем, только потому, что мы имеем завистливое око и говорим. Я помню это в своей личной жизни. Когда Господь сокрушал мою жизнь, когда ломал мои планы, когда изменял мое мышление, 5 долгих лет Господь стоял против меня. 5 долгих лет я не покорялся Богу в своем сердце.

упрямстве. И я говорил: Господи, почему этому человеку можно, а мне нельзя? Почему этому можно, а мне нельзя? Почему этот делает и достигает, а я не могу? Разве я глупее его? Но Бог говорил: то, что можно другим, тебе этого нельзя. Возлюбленные братья мои и сестры, не завидуйте тем, которые успевают в этом мире, которые имеют успех и благоденствуют. Знаете почему? Асав скользил и был готов упасть. У него было завистливое око. Но когда он вошел в Божье святилище, когда там Божий свет светильника просветил тьму его сердца, он вдруг увидел, что эти люди стоят на скользких путях. И он говорит: ты не свергаешь их в пропасти, а мне благо приближаться к тебе. Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня удалили зависть с наших очей, чтобы у нас не было завистливого ока, чтобы у нас было око, которое было у Иова. Он говорит: благоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое, к Богу слезит. И когда огорчали, притесняли, доказывали его неправоту, он говорит в своей горечи: я знаю, настанет день, и мои глаза, не глаза другого, увидят его. И 42 глава, 5 стих, когда Бог говорил к Иову и сказал: стань мне, как муж предо мною, и припаяшь чресла твои, я буду говорить с тобой. Он говорит: я говорил однажды и дважды, а теперь я раскаиваюсь в прахе и в пепле. И он говорит, что мои глаза видят тебя. Слава вечному Богу! Возлюбленные братья мои и сестры, насколько важно сегодня видеть и правильно видеть. Есть глаза гордые. Гордые глаза, знаете, которые смотрят так на всех свысока, унижают, оскорбляют. И 6 глава, говорит 16 стих книги Притчи, вот 6, даже 7, что ненавидит Господь. Глаза гордые, это то, что ненавидит Господь в нашей жизни. И я хочу сказать, насколько важно и серьезно, братья мои и сестры. Почему? Потому что если мы неправильно ходим пред нашим лицом Господа нашего Иисуса Христа, если в нашем сердце есть гордость, есть неустройство, есть всякое положение, то это пагубным. И Библия говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Возлюбленные братья мои и сестры, это очень серьезно и очень пагубно для нас, когда мы допускаем гордость в нашу жизнь. Есть духовная слепота. И второе послание Петра, в первой главе мы читаем следующие слова, там написано так: как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которой мы вам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. И там говорится дальше: то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И дальше говорится так: если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних своих грехов. И я хочу сказать, что это очень серьезно, это очень пагубно, когда мы поражены духовной слепотой. 23 глава Евангелия от Матфея, Христос обращается к фарисеям. Это люди, которые были уверены в себе, о том, что, как апостол Павел Римлянам говорит во второй главе, что они были путеводителями слепых и светом для тех, которые находились во тьме. И в этой ситуации Христос говорит, что слепые вожди. И он там определяет причины, почему человек может быть слепым. Есть причины на то, что человек слеп. Если у нас то, что Бог дает, скажем, через познание призвавшего славой и благостью, если не умножается проявление нашего духовного роста, если мы не возрастаем, если мы духовные младенцы, то мы можем быть слепы, если это у нас не умножается.
Если мы способны принимать подарки, нам нравится, знаете, такое последнее время, и как-то так все устроено, что все построено на материальных вопросах. Ты мне дал, ты мне помог, я от тебя зависим. И Писание говорит, что подарки делают слепыми зрячих. Есть такое положение, правда? Вот если мы хотим брату закрыть глаза на какое-то дело, мы делаем ему презент, и уже сердце как-то закрывается. Смотрите, возлюбленные братья и сестры, это серьезные вопросы в нашей жизни. Христос говорит к этим людям, слепые вожди. Почему они были слепые, как вы думаете? Библия говорит о том, что Христос сказал им, что вы говорите, что если кто поклянется храмом, то ничего. А вот кто золотом поклянется, то это уже пагубно, это греховно. Если кто поклянется жертвенником, ну ничего страшного. А вот если кто поклянется даром, о котором брат сегодня говорил, что если кто-то там имеет против тебя, то ты оставь дар твой у жертвенника и пойди примирись с братом твоим, то это уже опасно, это пагубно. Возлюбленные братья мои и сестры, дальше, третья причина, почему эти люди были слепы, Писание говорит, что они отцеживали комара. Хорошее зрение, маленький комар. Но суть сфокусирования этого зрения была неправильной, потому что они комара отцеживали, а верблюда поглощали, пропускали. И вот здесь Христос говорит, что так может делать только слепой человек. Возлюбленные братья мои и сестры, позвольте мне немножко остановиться на этом месте Священного Писания. Что плохого было в том, что люди говорили, что золото дороже, чем храм? Но это же была правда. Но золото, которое было внутри, оно было украшением и славою этого храма. Они же там ничего не передвигали, они ничего не изменяли. И Христос говорит, что только вот понятие этих людей, которое не соответствовало духу Писания, обрекает их как слепых людей. Если они понимали, что жертва больше, чем жертвенник, в чем здесь неправильность? И вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда дьявол очень сильно наводняет разными ветроучениями, понятиями, взглядами, особенно христианство. Позвольте мне сказать, особенно пятидесятничество. Особенно пятидесятничество. И не потому, что мы плохие люди. Нет, не потому. А потому, что дьяволу очень важно сегодня нанести урон Божьей Церкви и разрушить ее изнутри. И Писание говорит, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися различными ветроучениями. Знаете, сколько сегодня разных людей, молодых людей в возрасте, в среднем возрасте, я думаю, что мы видим, знаем и слышим, которые изменяют понятия, взгляды и что-то говорят. Вот это было раньше неправильно, а сегодня это правильно. Вот так было неправильно, а сегодня правильно. И вот эти люди всего-навсего сказали, что золото больше, чем храм, потому что золото может осветить храм. Но я хочу сказать, что это неправильное мышление как раз и определяет человека в его духовной слепоте. Возлюбленные братья мои и сестры, мы сегодня много позволяем себе в нашей жизни, в наших служениях что-то изменить, отдать какие-то приоритеты от главного тому, что главное или важнее в наших глазах. Помните, один из царей, по-моему, Ахаз, когда он возвратился из Сирии, он увидел там красивый жертвенник. Пришел, Господень сдвинул с места, а поставил красивый. Ну что было плохого в том, что он поставил красивее жертвенник, чем просто медный был, обгоревший, окисленный. Он поставил золотой жертвенник. Возлюбленные братья мои и сестры, суть заключается не в красоте. Суть заключается не в произведении искусства. Суть заключается в том, что сказал Господь Саулу, когда тот привел стада овец и царя Амалекитского, и говорит, я все сделал по слову твоему. Он говорит, постой. Я слышу какое-то блияние овец. Что это такое? Это народ пощадил. Он взял лучшее для жертвоприношений Господу Богу твоему. Возлюбленные братья мои и сестры, позвольте мне сказать несколько слов по этому вопросу.
Сколько сегодня верующие люди заимствуют в этого мира. Музыка, понятия, обычаи, культуры, стихии. Все берут. И мы часто приносим наше собрание. Говорим, Господи, самое лучшее произведение для Тебя. А Бог говорит, послушание и повиновение лучше жертва овнов и тука овец. Вы слышите? Не говорите, что золото больше храма. Храм освящает золото. Жертвенник освящает жертву. За то, что они не приняли любви истины. За это пошлет им Бог действие заблуждения. Так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истине. Возлюбленные братья мои и сестры, мы не имеем права сегодня изменять в божественных истинах, в божественных стандартах что-либо. Твердое Божие основание стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Благословен Господь! Возлюбленные братья мои и сестры, открытые глаза, мы должны видеть правильно, что принадлежит славе и что имеет цену в Божьих очах. И Павел говорит, если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Братья мои и сестры, или не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Да помог бы нам Господь, чтобы мы сегодня были Его рабами, чтобы твои уста исповедовали Его Господином. Если уста будут исповедовать, а сердце будет веровать, спасешься. Есть глаза, которые наполнены сучком и бревном. Есть такие глаза, братья и сестры? Но поднимите руки, у кого сучок, а у кого бревно. О чем ты, брат, спрашиваешь? Вот у брата моего точно бревно. У сестры моей, у соседа, у просвитера, у диакона. Все по бревну имеют, а я только один с сучком хожу. Возлюбленные братья мои и сестры, мы живем в очень сложное время. В очень сложное время. И вот эти неправильные приоритеты и сложности нашей жизни, неправильное видение обстоятельств, в которых мы находимся, иногда атрофируют, иногда убивают, иногда деградируют, разрушают нашу жизнь. Это очень сложно, когда мы имеем правильное представление пред Божьим лицом. Когда мы правильно видим ситуацию в жизни брата, мы часто способны оценить и сказать, почему в жизни брата произошло то или другое. Третье или четвертое. Мы знаем, почему это происходит в жизни брата. И мы говорим, да, это потому, что он поступал вот так, он говорил вот так, вот так, вот так. А когда приходит в нашу жизнь, и мы тогда бежим и едем от одного пророка к другому пророку, от одного сосуда к другому сосуду, и если 5 человек сказали не так, как мне понравилось, я найду 6-го и 7-го. И я найду такого, который меня утешит. Послушайте, смоковные листья, пошитые Адамом и Евой, они разрушили проблему их жизни. Но они же были по ихним понятиям и взглядам, изобретениям ихним, Адама и Евы. Я хочу сказать, возлюбленные братья мои и сестры, кто ты? Кто ты, осуждающий чужого раба? Падает он или он стоит? Я сказал, что мы сегодня стоим перед нашим Богом, который силен восстановить, который силен поддержать, который силен защитить. Я помню случай это из жизни моего отца. Он рассказывал, у них была женщина в церкви, морально падшая. Она грешила, но грешила тайно. Никто не знал об этом. Может быть, некоторые близкие, самые близкие люди догадывались. Потом пришло время, знаете, это было послевоенное время, когда украинские повстанцы еще тогда наполняли наши леса. Они обнаружили этот вопрос, что она была неверной женщиной, где-то с кем-то из красных комиссаров блудила.
И они ее, как позорную женщину, провели через всю деревню, и это стало известным всем. И когда завели ее в лес, они придумали страшную смерть. Они сдирали полоску кожи, посыпали солью. Она мучилась, потом вторую полоску опять посыпали солью, она мучилась. И в таких агониях она умерла. Это знала церковь, это знали верующие люди. И служитель, который был на своем месте, человек в свое время, он сказал, то, что она заслужила, она то и получила. И когда он пришел после служения домой и лег спать, Бог пришел во сне к нему и сказал ему нечто. Он сказал ему слова, которые я процитировал несколько минут назад. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Падает он или стоит? И силен Господь, который может оправдать его». Я, говорит, наказал ее во плоти за ее грех. И когда она в тяжких мучениях мучилась, извивая под солью, она выпросила у меня прощение, и я простил ее и спас ее. Почему мы спорим или смотрим на сучок в глазе нашего брата, порою не видя бревна в своем глазе? Бог, которому мы служим, это милостивый Бог. Аллилуйя. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю. Но Бог не желает погубить душу и помышляет о том, как бы не отвергнуть отверженного. Это наш Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленные братья мои и сестры, есть глаза, которые исполнены любострастия и непрестанного греха. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Они пиршествуют с вами, без страха уточняют себя. Они прещают неутвержденные души. Что это за категория людей? Глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Сколько сегодня грязных вещей в этом мире. В книге Откровения мы читаем, что дракон пустил реку воды вслед жены. И эта река постоянно преследует Божью церковь. Она постоянно пытается поглотить ее. И я хочу сказать то, что написано в 7 главе Евангелия от Матфея. Там написано, что всякий, кто слушает Слово Мое и исполняет его подобие мужу благоразумному, который копал, углубился и положил основание на камне. И там Библия говорит, подули ветры, потекла вода и налегла на дом тот, и он устоял, был основан на камне. Возлюбленные братья мои и сестры, это муть. Интернет, порнографические журналы, эротические программы, грязные анекдоты, книги мирского характера. И Асав говорит, туда же обращается народ его и пьет воду полную чашею. Возлюбленные братья мои и сестры, позвольте спросить вас, куда смотрят наши глаза, чем они наполнены? Любострастием, когда ты видишь красивые ноги, красивый бюст, красивую походку и лицо. Что говорит твое сердце? Есть багровые глаза. У кого стон, у кого вой, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. Это те, которые любят размешивать вино крепкими напитками. И Библия говорит, не смотри на вино, как оно искрится, и как оно краснеет, и как оно ровно ухаживается. Впоследствии оно, как змею, жалит тебя, и как аспид уязвит тебя. Сердце твое будет говорить развратное, и глаза твои будут смотреть на чужих жен. Багровые глаза. Братья мои и сестры, я хочу сказать, к стыду нашему, так много багровых глаз сегодня в церкви. Так много багровых глаз среди Божьего народа. Сегодня было уже упомнято о человеке, который шел, был Божий Назарей, но он вдруг увидел, Библия говорит, он увидел в долине Сорек женщину и полюбил ее. Самсон, а что, в Израиле не было красивых девиц? Молодые братья,
А что Бог не благословил нас красивыми дочерями? Но глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Такой небольшой член наш язык, но будучи воспаляем от гиены, он воспаляет весь круг нашей жизни. Глаза, получая информацию от этого мира, они наполнены грехом. Приблизительно от 60 до 80% мы получаем информации в наше сознание через наши глаза. Через осязание мы получаем информацию нашего тела. Через слуховой фактор. Через обоняние, через нос. Через вкусовые рефлекторы во рту, когда мы ощущаем кислое, сладкое, горькое или неприятное. Но самой большей информации мы получаем через наши глаза. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Давайте мы немножко остановимся на Самсоне. Как вы думаете, с чего началось его падение? Шел по пути, увидел льва, убил его. Написано, сошел на него Дух Господень, правда? Это ж по воле Божией было. Потом проходит время, уже идет опять к филистимлянам, подходит к этому льву, смотрит, пчелы завелись, мед есть. Мед – это хорошее дело или плохое, сестры и братья? Хорошее. Ну сладкий, ну вкусный. Ну Бог-то говорил, что я тебя веду в землю, где течет молоко и мед. Это ж благословение, правда? Писание говорит, ну давайте немножко я уклонюсь чуть-чуть и скажу так. Писание говорит, наслаждайся жизнью с женою твоею. Но это Божье благословение и не Божье. Подскажите мне, а где написано, что можно с чужою женою наслаждаться? Ну нету такого. А до брака можно наслаждаться? Ну нету такого написано. И этот человек Божий простягивает свою руку, берет мед, попробовал, сам ел, матери дал, отцу дал. А знаете, что говорит 6 глава книги Чисел? Что Назарей не должен был прикасаться к трупу. И иногда, будучи Божьими Назареями, мы позволяем себе прикасаться к мертвечине. Возлюбленные братья мои и сестры, приходит время, и Далида будет, Самсон, вставай, идут филистимляне, враги твои, пойду, как и прежде. Самсон, Самсон, Господь отступил от тебя, Бог тебя оставил, тебя ждет рабство, тебя ждет слепота, ты ослепнешь, ты ослеп духовно, и ты станешь слепым физически. Возлюбленные братья и сестры, молодые братья, молодые сестры, бодрствуйте, храните свою жизнь, чтобы Господь не попустил из своей руки, чтобы вам не прельститься сладостями этого мира, не протягивайте рук к мертвечинам этого мира. Вот что слаще меда. И капель сота. И раб твой утешается ими. Кирмана геспара деберес. Фармине шат параудес. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленные братья мои и сестры, мы должны любить Господа. Мы должны любить Его закон, потому что закон Его совершен. Аллилуйя. Чудный Господь. Я хотел бы сегодня, возлюбленные братья мои и сестры, чтобы мы сегодня поняли и увидели, какие мои глаза. Чем они наполнены? Есть глаза, которые наполнены соблазнами. И Писание говорит, если глаз твой соблазняет тебя, ну вот соблазняет глаз, что с ним сделать? Это член нашего тела, глаз. И если я вырвал один, я еще с одним останусь. Но если второй соблазняет меня, что делать со вторым? Я помню, были мы в Якутии на миссии, и мне рассказывали один пример. Человек, который ехал по зимовнику из Ленска по реке Лене в сторону Удачного, такой поселок небольшой. И вдруг у него лопнуло колесо. Ему нужно было абортировать. Шофера понимает, о чем я говорю. И когда он поставил домкрат и снял колесо, так получилось, что он не совсем
выбрал удачное основание для домкрата, и он поскользнулся под давлением грузовика, и барабан упал на землю, и в это время захватил его ладонь и прихватил к земле. И поскольку с земли домкрат улетел далеко в сторону, и он не смог до него дотянуться, на улице было около 56 минус по Цельсию. Каждые 5 минут говорили о том, что он просто замерзнет, он станет жертвой. И чтобы спасти свою жизнь и как-то выжить, этот человек собственными зубами отгрыз себе руку вот здесь, чтобы спасти свою жизнь. Возлюбленные братья мои и сестры, я хочу сказать по отношению взаимоотношений наших друг с другом и в церкви. Есть люди, которых мы сильно любим и уважаем. Но Бог сказал, или Моисей сказал Аарону: «Пойди и заступи их, и стань между живыми и мертвыми». Возлюбленные братья мои и сестры, если брат твой или сестра твоя, или пророк из среды тебя восстанет и скажет слово, и оно сбудется, а потом скажет: «Пойдем и будем служить другим богам», да не пожалеет его глаз твой. Возлюбленные братья мои и сестры, возьму ли члены у Христа и сделаю их членами блудницы? Да не будет. Невозможно миру прийти соблазном. Невозможно быть миру без соблазнов. Они приходят, и все больше и больше. Но я хочу сказать, горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Горе тем людям, которые соблазняются. Возлюбленные братья мои и сестры, я хочу сказать, что у нас должно быть правильное зрение. И последнее, на что я хочу обратить наше внимание, это будет касаться непосредственно молодых. Есть еще род глаз, и можно было бы говорить несколько проповедей на эту тему. 30 глава книги Притчи – это для вас, молодежь, для вас, молодые сестры. Писание говорит, что глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий советом матери, выклюют птенцы орлиные и выклюют птенцы орлы дольные, то есть те, которые живут на долинах. Вы живете в особенной стране, где светский гуманизм разрушает Божьи стандарты, Божью праведность и Божьи взаимоотношения, принципов, на которых строится семья, наши взаимоотношения друг с другом, между мужем и женой, между родителями и детьми. И часто вот этот дух своеволия, независимости, я уже работаю, я зарабатываю, я уже имею машину на крутых колесах. И много подобных вещей как-то ввергает молодое поколение в независимость, в наглость, в напыщенность. Я хочу быть независимым. Я люблю свою семью, люблю своих детей. И сын, которому 16 лет, но он приблизительно моего телосложения. И мы часто садимся с ним на диване после работы, когда я еще бывал в Ютике. Я обнимаю его. И мы долгое время беседуем, иногда плачем, иногда молимся с ним. Я хочу сегодня сказать вам, молодым, то, что вы посеете сегодня в послушании своим родителям, то вы пожнете в своей жизни, в своих детях. Не сейте хамство. Не открывайте наготы своих родителей, своих отца и матери. Не смейтесь и не говорите, что вы закончили колледж, а у вашего отца нет образования, или у него плохое знание английского языка, или он не может спокойно выйти на какой-то веб-сайт на компьютере. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий советом матери, пренебрегающий советом матери, выклюют птенцы орлиные и склюют орлы, которые живут на долине, дольные. Это очень серьезно и очень важно. Возлюбленные братья мои и сестры, есть положения и трудности и боли в нашей жизни, есть сложности, есть скорби, о которых сегодня говорил брат. И иногда дьявол удается сфокусировать наше зрение на проблемах, на трудностях.
то ли это непослушание родителей, детей, то ли это потеря работы, то ли экономическая деградация, то ли это финансовая проблема, то ли это просто здоровье, потеря здоровья, и вы едете, тратите свои деньги, как эта женщина все истратила и пришла еще в худшее положение. Давид, который вышел, о котором сегодня было сказано, молодой юноша, хотя он был красивый, видный собою, умный в речах, воинственный, но это был юноша. И Библия говорит, что он пошел против Голиафа. Саул – это прообраз плотского человека. Давид – это прообраз духовного человека. Голиаф – это прообраз князя этого мира. Это прообраз князя этого мира. У него было росту 6 локтей и 5. Число 6 – это человеческое число, но у него рост чуть больше, чем 5. Число 7 – это полнота, это Божья полнота. У дьявола находится полномочия и власть между человеческими и Божьими по росту. У него было по 6 пальцев и так дальше. Можно было много говорить на эту тему. Это прообраз дьявола. Но я хочу сказать, что при всей своей физической силе и высоте своего роста Саул не способен был бороться с Голиафом. Он видел проблему и, возможно, находил утешение и защиту в покрове своего шатра, как и все воины всего Израиля. Они смотрели на Голиафа, слышали его речь и прятались. Слышали его речь и прятались. И вдруг пришло время, приходит пастух с полей. Это простой человек. Он услышал, и сердце, он говорит, сердце мое говорит от тебя, Господи. Вот это сердце, которое способно говорить от Бога, которое способно слышать Божий голос, Божью волю, глаза, которые способны видеть Божью славу и святость и величие. Он выбрал всего-навсего 5 гладких камней и пошел против этого человека. И Голиаф, конечно, смеялся, говорит, подойди скорее, я отдам тебя птицам небесным. Он говорит, послушай, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, воин с небесных. И предаст тебя Господь ныне в руку мою. Возлюбленные братья мои и сестры, верные глаза, я хочу сказать, о чем я сегодня говорю, я поясню это. Когда мы смотрим на огромную проблему, которая подобна Голиафу, высокого роста, она выше нас. И мы отчаиваемся иногда. Мы говорим, Господи, эта проблема мне не под силу. Мои дети, мои финансы, моя работа, мое здоровье, оно мне не под силу. Но Давид не смотрел на Голиафа. Давид смотрел на того, кто больше Голиафа. Он осмотрел на Господа воинств небесных. В день смерти царя Озии видел я Господа высокого и превознесенного, и края рыс его наполняли храм. Вот это было видение. Это были правильные глаза, братья мои и сестры. Я хочу, чтобы мы сегодня не смотрели на проблемы, на трудности, на все, что встречается в нашей жизни. Давайте смотреть на Господа Иисуса Христа. Библия говорит, кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел. На кого мы смотрим сегодня? Что мы видим? Что в наших глазах? Что видел Валаам? Что видел Самсон? Что видел Давид? Что видел Моисей, когда он отказался называться и быть сыном дочери фараоновой? И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Что он видел, братья и сестры? Подскажите мне. Сегодня сестра говорила, он видел свою родину. Он видел город, которого художником и строителем является Господь. Когда неверности, когда падение, когда соблазны, когда нечестие, когда грех. Что мы видим сегодня?
когда мировые события, когда все разрушается в природе, в экономике, в морали, что мы видим? Писание говорит для своей церкви, когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши, ибо приближается ваше спасение. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья мои и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы наша молитва была пред Божьим лицом в этом служении. Если у тебя сучок или бревно, если завистливое око, если любострастие или непрестанный грех, если твои глаза гордые и высокомерные, если наполнены грехами этого мира, воззови к Господу. Воззови к тому, который сегодня обращается к церкви, к Лаодикии и говорит, что ты богат, ты разбогател, ты ни в чем не имеешь нужды. Но ты не знаешь. И он говорит, я советую тебе. Возлюбленные братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня прозрели. Я хотел бы, чтобы наши глаза были открыты. И последнее, когда ко Христу подвели слепорожденного человека, 9 глава Иоанна. Этот был человек, рожденный в слепоте. Он не видел света. Господи, кто согрешил? В чем причина, что он слепой? Никто. Просто это для славы Божией. И он плюнул на землю, сделал брение. Взял это брение и намазал ему глаза. Если бы я был там, я сказал бы ему, Господи, что ты делаешь? Плевки в лицо, это же страшное унижение. А вы знаете, когда песок попадает в глаза, как он разъедает глаза? Пусть они даже слепые. Вы когда-нибудь испытывали что-нибудь подобное? Но иногда Господь допускает в нашей жизни, чтобы на наши глаза легли и плевки, и песок, который причиняет нам боль, чтобы нам прозреть. Но я хочу сказать сегодня нечто вам. Не спешите плевать в глаза друг другу. У вас это не получится. Из вашего брения никогда не откроются глаза у вашего брата и у вашей сестры. Это может делать только тот, о котором сказано в книге пророка Исаии, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение». Если на вас есть Божье помазание, вы можете открывать глаза слепым. Но если слепой будет вести слепого, где они окажутся? Я призываю всех нас к молитве. Давайте мы склонимся к Нему, к Его могущественным ногам, к тому, у которого глаза как очи, очи как пламень огненный. И скажем, чтобы Его могущественные руки легли на наши головы, чтобы нам прозреть, чтобы нам увидеть, что даже то ополчение сириян, которое вокруг нас, это ничто в сравнении с тем, кто с нами. Потому что Господь за нас, потому что Его сила, Его слава, Его могущество. Пусть Его целебный бальзам сегодня ляжет на твои и мои глаза, чтобы нам видеть славу Его. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Помолимся.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Это свидетельство о Божьем водительстве, о силе, благодати, которые сопровождали семью христиан веры евангельской Владаса и Софии Лапинскас в течение 13 лет, когда они скрывались от КГБ, чтобы у них не отобрали детей. Некоторые события произошли немножко раньше или позже, но большинство чудес и событий имели место с 1962 по 1975 годы. Для того, чтобы яснее понять описанные события, вначале немножко о семье Лапинскас. Свидетельство предоставляет сестра София. Она не может вспомнить всех имен людей, с которыми пересекались их пути, поэтому предпочитает не называть имен, даже и тех, кого помнит. Ее муж мог бы вспомнить много недостающей информации, но, к сожалению, как выражается сестра София, «моя справочная книжка уже вечности». Дал бы Бог, чтобы хоть эти потрясающие свидетельства не ушли вслед. Кто знает, что еще ожидает Божий народ в будущем? Не нужно ли и каждому из нас иметь водительство Духа Святого и силу Божью в нашей повседневной жизни? Уверены, что вам захочется прочитать все сначала до конца. Родилась я 10 августа 1934 года в городе Шауляй, Литва. Моими родителями были католический священник и молодая мама, которая совершила ошибку в своей жизни. Католические священники не имели права иметь жену, поэтому я была рождена вне брака. Моя родная мама оставила меня со старой женщиной, которая сидела у костела и просила милостыню. Мама сказала ей, что она сейчас возвратится, но так никогда и не возвратилась. В это время молодой человек, который только закончил музыкальную академию, проходил мимо. Вид оставленного матерью ребенка тронул его сердце. Только позже он понял, что это дитя в будущем станет его женой. «Хотя мои родители оставили меня, но Бог меня не оставил. Он обещал в своем слове, что никогда не оставит нас и не забудет. Старая женщина, с которой моя родная мама меня оставила, взяла меня домой и ухаживала за мной в течение нескольких недель. Она также имела дочку-инвалида, поэтому они с дочерью решили, что растить меня не только будет слишком тяжело для них, но также я буду лишена многих возможностей, которые я смогу иметь, если меня будет растить семья рабочих. Поэтому они сдали меня в детдом в надежде обеспечить мне лучшую жизнь. В детдоме я находилась 1,5 года. Тогда чета, которая не могла иметь детей, забрала и удочерила меня. Мой приемный отец был почтальоном и имел хороший заработок, что позволяло моей маме быть домохозяйкой. Мои новые родители очень меня любили. Однако их семейные отношения были не очень хорошими. Много раз в моем детстве мой приемный отец уходил из дому и не хотел возвращаться. Каждый раз, когда он уходил, я долго плакала. Поскольку они полюбили меня, то оба решили, что будут жить вместе ради меня. Они всегда старались давать мне все самое лучшее. Со дня моего рождения я была очень слабенькой, и мои родители тщательно заботились и опекали меня, покупали самые лучшие платья и обеспечивали всем самым лучшим, чтобы я быстро поправилась. Жили мы на участке, который принадлежал железной дороге. Кроме приемных родителей, там также жили бабушка и дедушка. Дедушка посадил большой сад, ухаживал за ним. Он выращивал и декоративные, и фруктовые деревья, а также и кусты. Рядами росли липы, жасмин, яблони, груши, вишни. Некоторые молодые деревца дедушка продавал. Возле сада проходила тропинка. Там часто проходила женщина, наблюдая за мной. Моя приемная мама с бабушкой почему-то сильно волновались из-за этого. Они закрывали меня в комнату и давали мне нитки, иголки, лоскутки ткани, чтобы я шила платье куклам. Однажды они меня спросили: «А если к тебе подойдет женщина и скажет, что я твоя мама, ты пойдешь к ней?» Я еще была маленькая и не понимала их вопроса,
поэтому ответила: «Да, пойду». Я думала: «Ну, если меня позовет мама, то, конечно же, я пойду с ней». Я не понимала, что они меня спрашивают о другой женщине. А они настолько перепугались, чуть в обморок не упали. Говорят: «Если кто-то тебе так скажет, ты говори: не та мама, которая родила, а та, которая воспитала». Вообще-то моя приемная мама очень сильно меня контролировала и постоянно следила за мной, расспрашивала обо всем. То ли я играю в саду, то ли в доме что-то делаю, она незаметно за мной следила. Она и другим людям не верила. А еще она имела тяжелый характер, сильно ругалась и могла обозвать меня. И все же она была добрая, не скупая, но очень грубая. Моему отчиму нелегко было с ней уживаться, поэтому он временами не выдерживал и оставлял нас, но потом опять возвращался, потому что очень любил меня. Мне тогда еще не было и 5 лет. Дедушка был набожным католиком, и отец тоже, а мать была неверующая и в костел не ходила. Я любила молиться так, чтобы меня никто не видел. При других читала заученные молитвы машинально, а наедине любила обо всем говорить с Иисусом Христом. Держу куклу и говорю: «Иисус, когда я вырасту, то у меня будет 10 девочек, а мужа не будет, потому что я видела, как сосед гонял жену с ножом в руках, а я не хотела такого мужа». Мама часто меня подслушивала. Однажды я увидела в окно, что моя мама полит грядку. Я решила, что она не скоро возвратится, поэтому пошла в свою комнату поговорить с Иисусом. Я стала перед иконой Иисуса Христа в терновом венце на коленях, на кровати, и начала молиться: «Иисус, я хочу, чтобы моя мама не была такая сердитая, чтобы она хотя бы перед смертью пошла в костел». И в это время явился Иисус. Он был в терновом венце, лицо побитое, волосы мокрые, в крови, и ладони пробитые. Он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: «Вставай!» И поднял меня на ноги на кровати. Он сказал: «Подойди ко мне!» И привлек меня к себе, лицом к лицу. Он задавал мне вопросы, а я отвечала и сильно кивала головой в знак согласия. Не помню, что он спрашивал и что я отвечала. Помню только, что его совершенно не боялась, хотя мне было только где-то около 5 лет. Когда его не стало, сразу же вошла мама, вся заплаканная и красная слез. Она подслушала наш разговор, стоя за дверью. Не поворачиваясь ко мне и держа в руках ведро, она спросила: «Ты говорила с Богом?» Я опустила голову и ничего не отвечала. Я не помню, о чем мы тогда разговаривали с Иисусом, а мама моя все слышала и помнила. Я думаю, это Бог так сделал, чтобы она услышала. Потом, уже взрослой, я ее спрашивала, о чем я тогда разговаривала с Иисусом, но она мне отвечала: «Я знаю, я помню, но я никогда никому не расскажу». Когда я ходила в школу, я встретила учителя, молодого мужчину, который видел меня, когда моя родная мама оставила меня под церковью. Он был всеми очень уважаемый, и я видела в нем то же, что видели другие. Он был очень справедливым, порядочным, ко всем относился одинаково. У других учителей были любимчики, дети начальства. Они их поднимали, замечали их способности. У него же наоборот. Он ободрял и поднимал тех, которых не любили. И я его полюбила как учителя. Когда мне было 15 лет, другие девчонки были блатными, дружили с ребятами, а я еще рисовала куклы и одежки. Одна девочка сказала, что знает имя нашего учителя — Антон. В Литве учителей не называли по имени, а по титулу — «Тастма Макатуджас», то есть «уважаемый учитель». Когда я узнала имя моего любимого учителя, я решила сделать ему подарок на день его имени. Я сделала шкатулку и на день Антона подарила ее учителю на переменке.
Домой со школы я шла мимо церкви, через кладбище. Этот путь был длиннее, и я хотела подышать свежим воздухом. Иду со школы, оглядываюсь, идет мой учитель. Сначала я хотела ускорить шаг и убежать, но было как-то неловко. Он ведь увидел меня. Он шел широким размерным шагом в размашку. Когда он догнал меня, то поблагодарил за подарок и пригласил зайти к нему. Мне было интересно узнать, как он относится к Богу, не отрицает ли. Если бы он сказал что-нибудь против Бога, он бы для меня не был учителем, и я перестала бы его уважать. Дома у него было открытое пианино. Чтобы проверить его отношение к Богу, я попросила его сыграть один церковный

католиками. Я его очень полюбила, и мы иногда тайком встречались. Я была очень начитана, хорошо знала психологию и медицину. Уже в 13 лет я очень многое знала. Это помогало мне выходить из многих ситуаций. Учитель ходил в костёл тайком. Из всего педагогического состава он один не был партийным. Учил в нескольких школах и в учительской семинарии, а также руководил хорами в учительской семинарии и на заводе. Ездил на мотоцикле. Один только вечер в четверг был у него свободным, и мы по четвергам встречались, чтобы никто не знал. Сочетал нас священник в костёле, когда мне было 17 лет, а в 18 мы расписались. Поженились 18 апреля 1952 года. Это было начало большой жизни со многими трудностями в будущем. Уже когда я была замужем, я встретилась со своей родной мамой. Я была в гастрономе, и ко мне подошла одна женщина высокого роста и начала со мной разговаривать. А потом говорит: «Вон твоя мама идет», а сама отошла в сторону. А мама подошла ко мне и стала спрашивать о моей жизни. Я тоже начала расспрашивать ее и спросила, есть ли у нее дети. Она сказала, что да, у нее 5 дочерей, и они очень хорошо учатся в школе. В разговоре она сказала, что их фамилия Сакалакайте, но в Литве это была очень распространенная фамилия, и поэтому я не могла узнать, где они живут. Если бы я спросила, в какой школе они учатся, мой муж узнал бы более подробную информацию о них, потому что он учил в разных школах. Но я не задала этого вопроса. Из разговора я поняла, что моя мама не хотела, чтобы кто-то из ее семьи знал, что у нее еще есть где-то дочь. У нее была нелегкая жизнь. Когда мама задавала вопросы, я ей рассказывала, и даже больше, чем она спрашивала. Я также сказала ей, что я беременна, хотя этого еще не было видно. Мы немножко поговорили, и тогда я ее прямо спросила: «Скажите, а у вас еще были дети?» Она ответила: «Были». При этом она сильно заплакала. Все лицо ее мгновенно стало мокрым от слез. Схватившись руками за голову, она быстро выбежала из магазина. Я выбежала за ней, но, увы, нигде ее не видела. Она словно растворилась среди людей. Был вечер. Из театра и кино посыпал народ, хотя там, в том квартале, и до этого гуляли люди. Так неожиданно закончилась моя короткая встреча с мамой. Еще один случай был в костеле. Это был большой праздник. Я держала в руках песенник и пела со всеми, как вдруг почувствовал на себе взгляд. Смотрю, она. У меня дома был маленький ребенок, поэтому я вышла раньше. Она сразу же вышла за мной. Мне хотелось показать ей, где мы в то время жили. Я пришла домой к ребенку, открыла окна. Смотрю, она стоит возле кустов сирени. Я начала играть на пиано и петь, чтобы она поняла, что я одна дома. Надеялась, что она посмеет зайти. Но она не посмела. Потом посмотрела, уже ее нет. Она ушла. Несколько лет назад, когда я уже жила в Америке, я чувствовала сильное ходатайство Святого Духа за мою маму. Моя приемная мама уже к тому времени умерла, поэтому я верю, что это была молитва за мою родную мать. Иногда мне приходили сомнения относительно католической веры. Стою я в костеле, идет месса. Я смотрю на литургию и думаю: апостолы такого не делали, насколько я знала Писание. И внутри возник вопрос: Господи, а когда был переломный момент между тем, как делали апостолы, и тем, как проходят обряды в католической церкви? Когда ты установил такую литургию? Если это ты, Господи, установил, то я еще больше к этому прилеплюсь. Но если это не от Тебя, то я не хочу в этом участвовать. Зачем эти церемонии? Я Тебя хочу, Господь. Как мне это узнать? Мне было тогда лет 15. Я рассуждала:
Если бы

был суд Пилата 2000 лет назад, и тогда не смогли установить правду 3-летней давности, то как сейчас можно установить правду 2000-летней давности? Историки пишут, как кому нравится. Католики по-своему, коммунисты по-своему, а протестанты еще как-то по-другому. Ах, эта правда вся как запачканная тряпка. Я только потом узнала, что так и есть написано. Господи, Ты открой мне, где правда. И я решила, как приму последнюю коммунию, тоненький, как бумага, опресночек круглой формы, принимается как на причастии. Первый раз дают во время мессы, а второй раз в конце. Тогда мне Бог и ответит. Я взяла последнюю коммунию в рот, и пока она не растаяла во рту, говорю Богу: «Откуда мне узнать, Господи, где истина? Ты мне открой». Звонкий, легкий, нежный, приятный, сладкий голос Божий не из коммунии, а из высокого потолка немножко впереди меня проговорил: «Из-за своих заповедей и постановлений они оставили и изменили мне». На то время смысл этих слов не дошел до меня, но я одно поняла: я слышала голос Божий. Часть людей уже в то время вышла из костела, а я выходила оттуда, как на крыльях. Бог проговорил ко мне. Сомнения о правильности веры еще много раз посещали меня и после. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется и лежит на самом дне глубокого и смрадного колодца. Смеются те, кто слезы должен лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенье у тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жить боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасение, но ищут что угодно на земле, от мерзости до ложных идеалов, и только не спешат прийти к тебе, чтобы твоя любовь их осияла. Разумный человек так низко пал, чтоб образ Божий стал в нем тенью жалкой, умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. И вот спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чьи уши слышать правду не желают, того, кто погребен при жизни в темный склеп и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем-совсем не знал. Но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Иди ко мне, пока еще не поздно, скажи мне «да» или «нет». Сейчас скажи, на свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной, искал воды, я дам иную воду, я душу напою живой водой. Ты будешь жить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне сегодня, поспеши, я подниму тебя, я распят был однажды, я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение, зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь? Спеши принять решение. Скажи Христу короткое «прости», скажи, пока еще открыта дверь. Он хочет, может и тебя спасти. Меня он спас. Чья очередь теперь?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. Внешнее проявление религиозности. В биографии 6-го президента США Джона Куинси Адамса, написанной его внуком, сказано, что из всех факторов, которые повлияли на окончательное формирование его как человека, наибольший ущерб ему нанесло отсутствие искреннего благочестия. Каждое воскресенье он ходил в церковь 2 раза, читал Библию, молился и внешне участвовал в служениях. Но ни для него, ни для его братьев и сестер это никогда не было чем-то важным. Они выросли без страха Божьего, без осознания того, что к христианскому учению следует относиться серьезно. Эта биография была написана более 100 лет назад, но она точно отражает ситуацию, сложившуюся во многих христианских семьях по всему миру. Внешнее проявление религиозности, посещение церкви, чтение Библии и даже молитва — все это проходит под руководством родителей, но результат всех усилий плачевен. В биографии Адамса причина выражена в следующих словах. Он относился ко всему этому поверхностно. То, что должно было быть живым опытом, оказалось мертвой формой без какого-либо содержания. В биографии президента личность Иисуса Христа даже не упоминается, хотя о нем самом сказано много хорошего. В случае же с Тимофеем все было совершенно иначе. Мать прививала ему любовь к Писаниям с самого детства, так что он был умудрен во спасение верой во Христа Иисуса. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих.

прибитый к кресту, Сын Божий висит, алая кровь стекает по древу, а вокруг бушует толпа. Там, средь толпы, Вартимей удивленный, за что распинают Христа, ведь он мои очи открыл, и на них появились слезы. А рядом стоял человек 38 лет, пролежавший в болезни, он тоже твердил: «За что же? За что? Ведь он от болезни меня исцелил!» Вот хананиянка бежит, губы сжав крепко от боли сердечной. «Он мою дочь избавил навеки от ужасов зла и тьмы бесконечной! За что распинают его? За что?» кричит сын царедворца. «Ведь был я недавно при смерти, в жестокой болезни я был. О, люди, поверьте, поверьте, Христос меня исцелил. А теперь вижу, как он страдает. О, люди, скажите, за что же, за что?» Но люди не знают, что за них умирает Сын Божий, Спаситель Христос, за всех на кресте свою кровь проливает. На себя он берет всю тяжесть греха, как змей, вознесенный Моисеем в пустыне, чтоб всякий взглянувший остался живой. Сегодня спасенье найдешь в Божьем Сыне, лишь только смотри туда с верой живой.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга Бытие, 25 глава. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елгдага. Все сии сыны Хетуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, хиттиянина, которое против Мамре, на поле, который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму и Агарь, египтянка, служанка Саррина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов — Наваиов, за ним Кедар, Адбеэл, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Йетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в ковчевьях их. Это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Яков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бытие, глава 26. Был голод на земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюл, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя». Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя? Как же ты сказал, она сестра мне?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодцу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховох, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фехол, военачальник его.

их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду», и он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беэр-Шива до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Безра хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона хиттиянина, и они были в тягость Исааку и Ревекке. Бытие, глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой?» Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила козьей кожей. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой?» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что ты так скоро нашел, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его.
И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля».

поле, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье и принес отцу своему и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен». Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревекка Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Бытие, глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова,
И он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофу, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, дом Божий, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Иоанн Креститель говорил о деятельности Мессии так: «Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Матфея 3:11. Я не буду говорить о высказывании Иоанна, но скажу об огне. Жизнь без огня в сердце имеет в себе мало божественного. Исполненная силой душа обладает энергией, поэтому мы должны пылать для Бога. Существует три вида этого пламени. Пламенная любовь. Мы должны испытывать именно такую любовь, потому как она является основой христианства. Когда в любви нет огня, в ней нет необходимого элемента, который делает ее эффективной. Если наша любовь пылает ревностно по Богу, мы ставим Его выше всего. Его воля и желание становятся нашей сердечной радостью. Что любит Он, то любим и мы. В этом случае служение Богу не составит для нас труда, и мы охотно будем жертвовать собою. Послушание Ему есть наша ежедневная пища, при которой наша совесть становится гораздо чувствительней. Когда мы испытываем пламенную любовь, мы любим и истину. Она выше нашего мнения, представлений и различных учений людей. Она настолько важна для нас, что мы не отвергаем ее и не отталкиваем, чтобы избрать легкий путь или быть угодными другим. Мы будем стараться свою жизнь направлять к истине, приложив все усилия, чтобы распространить ее по всему миру. Полюбив истину, мы, несомненно, станем миссионерами, где бы мы ни находились. И нужно не забывать о том, что любовь проявляется в делах и поступках. Пламенная братская любовь исходит из сердца, исполненного Богом. Она сжигает критику и наговоры, ссоры и разногласия. Она не позволяет проявляться зависти и недоброжелательности. Она создает мир в доме, в церкви и в каждом сердце. Однако там, где любовь охладевает, возникают проблемы. Видящие глаза слепнут, а слышащие уши глохнут к нуждам окружающих нас людей. Речь изменяется, а сердце становится бесчувственным. Пропадает радостный взгляд. Кротость покидает наши отношения и исчезает сочувствие. Вместо красоты появляется бесцветность, а вместо хвалы — уныние. Когда исчезает первая любовь и гаснет святой огонь, пропадает полнота и сияние. А что же тогда остается? Дорогие, не позволяйте потухнуть пламенной любви. Если вы утеряли ее, поспешите вновь зажечь этот огонь. Ведь любовь придает нам силы. Джон Нокс однажды молился Богу так: «Даруй мне Шотландию, или я умру». Его любовь потрясала целое королевство. Павел же, в свою очередь, готов был отдать жизнь, и его любовь низвергала всех идолов языческого мира. Ибо так возлюбил Бог мир. Именно под этим лозунгом началась новая эра, принесшая людям свет и спасение. Церковь, пылающая любовью, протягивает руки к людям, чтобы привести их к Богу и спасти их души. Давайте еще раз спросим себя, есть ли в нас эта пламенная любовь, или она остыла и потеряла свою силу? Пламенная ревность. Человек или церковь бездеятельны без ревности. В каком сейчас состоянии твоя ревность для Бога? Позволяет ли она тебе многие месяцы не говорить с людьми об их спасении? Позволяет она тебе быть бездеятельным и ленивым, в то время как другие ревностно молятся и всем жертвуют для Бога?
Сколько времени ты проводишь ежедневно в молитве, чтобы погибающие души обратились к Господу или о распространении Его Царства на земле? Как часто произносишь в молитве имена своих соседей, друзей или коллег по работе? Сколько времени прошло с тех пор, как ты пригласил кого-нибудь ко Христу? Когда в последний раз ты молился с кем-либо о его духовных нуждах? Говорил ободряющие слова? Когда последний раз писал письма, чтобы дать совет или оказать кому-нибудь помощь? Сколько ты жертвуешь для дела Божьего? Сколько времени, труда или денег ты пожертвовал в прошедшем году для Царства Божьего? Какое значение имеет для тебя спасение мира? Так что, пропала твоя ревность или все-таки ты ревностный труженик? Понаблюдай за ревностью некоторых последователей ложных учений. Они довольно жертвуют и неустанно трудятся в своем деле. Есть ли у нас такая ревность, как у них? Если нет, то почему? Неужели познание истины не должно нас торопить на усердный труд в мир к погибающим и заблудшим душам? В твоем непосредственном окружении живут люди, которые не знают истины. Если ты ничего не сделаешь, как это было до сих пор, то они, быть может, умрут, так и не узнав о ней. Ревность не ищет оправданий. Ревность только тогда успокоится, когда труд будет уже завершен. Однажды одного человека спросили, в чем же была тайна успеха первых церквей. Он ответил одним словом — ревность. Ревность того времени и сегодня может сотворить великое. Естественно, человек должен быть просвещен Богом, потому что мудрость ведет ревность к успеху. Слепая ревность подобна слепому коню, который несется в неизвестном направлении. Потому обрети мудрость, и она приведет тебя к истинной ревности. Пламенная ненависть. Истинный христианин имеет отвращение ко злу. Любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96:10. Наше время является временем тоталитарности. Свободно проповедуется ложное учение. И так называемые верующие равнодушно проходят мимо. Успешно распространяются заблуждения и обманываются души, и никого это не волнует. Зло повсюду поднимает высоко свою голову и явно посмеивается над христианством. Пороки, игромания, нецеломудрие и многое другое с терпимостью переносятся религиозными людьми и даже оправдываются как неизбежное зло. Кто по-настоящему любит Бога, тот ненавидит зло и не позволит ему войти в сердце и жизнь. Оно противно ему и является его злейшим врагом. Его любовь к Богу пропорциональна ненависти ко злу. Мы можем возлюбить добро настолько, насколько ненавидим зло. В нашей жизни они противостоят друг другу. Пламенная любовь, ревность и ненависть ко злу сделают тебя маяком для остального мира. Чтобы быть настоящим примером, в твоей жизни должен гореть огонь. Только это одно может сохранить тебя от равнодушия. И только это одно может сделать тебя успешным и побеждающим христианином.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь! С вами в эфире была Лариса Давидюк.

0: из Экклесиаста. Приходит род, и род уходит, восходит солнце и заходит, все так же воды мчит река, как и в прошедшие века, все тех же звезд горят огни, все так же ночь сменяет дни, и нет на свете ничего, что не бывало до того. Что новым кажется сейчас, происходило и до нас. И как ни грустно, как ни жаль, сознанием растет печаль. Чем больше знаешь, тем трудней не замечать трагизма дней. И истина, увы, проста, все маята и суета. Круговорот бегущих лет, счета и суета сует. Всему свой час, всему свой срок назначил всемогущий Бог. Родиться время и уйти, и веселиться, и грустить. Есть время шить и время рвать, смеяться время и рыдать, и ненавидеть, и любить. Есть время помнить и забыть, найти есть время и терять, каменья бросить и собрать. И все бывает хорошо, когда ему свой срок пришел, но от начала до конца не может сын постичь отца. Узнать не может человек, какой ему назначен век. Не знает он, когда уйдет. И счастлив тот, кто ест и пьет, кто понял, что его удел творить побольше добрых дел. Нет человеку ничего важней плодов труда его. Ведь кто нас после приведет увидеть, что произойдет? И помнить следует о Боге не только лишь в конце дороги. Страшиться нужно с юных дней грядущей участи своей, ведь возвратится в землю прах, а дух к тому, кто в небесах.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Тема, о которой я сегодня хочу говорить, она очень важная для меня лично. Когда я был помоложе, я только обратился ко Христу, когда я только обратился к Господу, для меня не было столь значима мысль о том, что Христос – это самый главный центр жизни человека. Для меня было много важных других моментов в жизни, общение с людьми, какие-то планы, цели, стремления. И тогда казалось, что Христос – это значимая часть, но она, значимая где-то в стороне. Она не такая центральная, как, может быть, говорилось об этом, как об этом провозглашалось. Но я хочу вам сказать, что с годами, когда ты начинаешь сталкиваться в жизни своей с реальными ситуациями жизни, жизнью, судьбой, такая, как она есть, без прикрас, с ее сложностями, трудностями, падениями, подъемами, ударами, ты начинаешь понимать, что значимость Христа в жизни – это не просто теологическое понимание, не просто учение. Это реальность, в которой христиане должны научиться пребывать и которую должны осознать. То, о чем я сегодня буду говорить, и вообще тема, которой я сегодня буду касаться, она очень много требует от нас, от каждого из нас персонального труда, персональных усилий. Я хочу сказать, что без усилий то, о чем я сегодня буду говорить, оно вообще никогда не придет в нашу жизнь без наших усилий. Хотя это звучит, прозвучит для кого-то странно. Но я хочу, чтобы мы были сегодня внимательны к этому, насколько Господь позволит нам в этом углубиться. И тема будет называться «Покой во Христе». Вы знаете, что я хочу, чтобы нам высветили сейчас Псалом 15, 9 стих. Псалом 15, 9 стих. И он говорит такие слова, в этом псалме звучат такие слова. Или даже восьмой, я еще хочу, наверное, восьмой. Восьмой и девятый. Смотрите, всегда я видел я пред собой Господа. Он одесную меня, не поколеблюсь. Да? То, с чего я начал говорить. О том, что у нас есть понимание, что Христос – центр нашей жизни, Христос – главная личность, Христос – центр евангельского учения, центр евангельской жизни. Но смотрите, что происходит, что здесь в этом псалме есть очень интересное продолжение. 9 стих говорит «от того». Вот два стиха нам вместе высветите, чтобы мы очень хорошо прослеживали эту мысль. Я хочу, чтобы сегодня сердца наши очень серьезно, мы углубились своим разумом в это, и сердца наши напитались духовно. 8, 9 нам высветите вместе. Смотрите, я всегда видел пред собой Господа, всегда. Он одесную меня, я не поколеблюсь и от этого, от того. То бишь от этого, да, от того, что я всегда его видел, возрадовалось мое сердце, и возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоилась в уповании. Смотрите, здесь есть три вещи, которые отражены. Человек – целостная личность, целостное существо. Человек целостен, его невозможно просто разделить, сказать, это душа, это дух, это тело, хотя мы делим так, и мы говорим, что есть эти категории, но смотрите, написано, когда я видел Господа, мое сердце возрадовалось, моя душа возликовала, потом это отразилось не только в моей душе, возвеселился язык мой. Мы сегодня пели некоторые песни, это были песни достаточно энергичные, песни хвалы, и кому-то, возможно, эти песни чужды, они чувствует сердце своем, что у меня нету настроя хвалить. Друзья мои, я хочу сегодня обратиться серьезно с этой темой к нам. У меня нету в сердце, никогда я не переживаю момента, что мне хочется хвалить. Задумайтесь на мгновение. Сколько раз в жизни вашей вы переживали моменты, когда Бог наполнял ваше сердце настолько, чтобы возвеселился язык ваш. То есть не просто... мы понимаем, что прообраз здесь «возвеселился мой язык» – это как раз слово, которое говорит, что моя жизнь настолько наполнилась радостью, что я хотел хвалить. Вот пение идет, а я не просто стою и понимаю, что надо петь, а это созвучно мне, я ликую. У нас бывают такие моменты, когда мы ликуем, потому что у нас там рождаются дети, у нас происходят какие-то значимые события, но здесь это связано не с событиями жизни. Он говорит, я видел Господа. И это связывает, и это возрадовало мое сердце, веселился мой язык. И третий момент, тоже очень важный, хочу обратить. Он говорит, даже плоть моя успокоилась в уповании. В современном переводе мы читаем, написанное «тело мое будет жить надеждой», да? Но я бы здесь обратился к современному переводу, именно к самому только слову «тело», да? Потому что плоть в нашем понимании, в синодальном переводе, она имеет несколько значений, включая греховную природу и так далее. Но в этом месте Священного Писания, если мы посмотрим язык оригинала, даже плоть моя, здесь конкретно имеется тело в виду. Там значение этого слова «тело», «мясо» и так далее. Да? То есть это конкретно говорится о физическом теле. Что мы видим, друзья? Не только сердце, не только душа моя ликует, это выражается в моих эмоциях, это выражается в моих каких-то радостных переживаниях, но и тело мое успокаивается в уповании. И, возможно, вы зададитесь вопросами, ну, а при чем здесь вообще тело? Я хочу обратить ваше внимание очень серьезно на то, что сегодня огромное количество христиан по всему лицу земли имеют проблемы, связанные со здоровьем, которые как раз-таки приходят не просто как проблемы физиологические, да, вот плоть заболела. Они приходят из-за того, что люди находятся в постоянной тревоге и беспокойстве. У них нет покоя. У них постоянная тревога, чувство тревоги, с которым они не могут справиться. Есть часть людей в нашем городе Бресте, христиане, которые находятся в депрессии. Они пребывают в этом состоянии. Это не какие-то заоблачные космические вещи. Это происходит здесь и сейчас. Много людей, христиан по всему лицу земли, постоянно пребывая в тревоге и беспокойстве, они постепенно приходят к тому, что в теле их это отражается. И это не секрет ни для кого, что сегодня множество болезней может приходить именно через тревогу и беспокойство. Для статистики вам скажу, по данным Всемирной организации здоровья, да, организации охраны здоровья, процент больных людей, которые обращаются к врачу, и у которых их проблемы со здоровьем связаны именно с, ну, это имеет специальный термин, психосоматические заболевания. Я не хочу здесь превращать проповедь в лекцию по психологии, но мы должны это знать. Процент людей, которые обращаются к врачу, по данным статистики, от 38 до 42%. То есть практически половина людей, которые приходят лечиться в больницу, их болезнь пришла из-за того, что они имеют, скажем, проблемы на уровне психологии. Но мы идем дальше, мы идем глубже. Это проблемы, связанные с глубокими переживаниями, которые психология только описывает, и мы понимаем это. Она это описывает и делает достаточно хорошо. Но это не меняет проблемы. И многие христиане сегодня по всему лицу земли, они имеют проблемы со здоровьем даже из-за того, что имеют тревоги и переживания. Но я хочу обратить ваш взор, ваш взгляд на это место. Здесь Писание говорит, когда я вижу Господа, когда я реально вижу Его как центр своей жизни, одесную себя, это не фантазии, это не просто вымысел, это духовная реальность. И говорит, тогда мое сердце радуется, моя душа не может не переживать присутствие Божьего, когда Он есть. «И возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоилась». Приходит особый покой в ваше естество. И мы об этом сегодня будем разговаривать. Вы знаете, что когда-то мы говорили про... Была проповедь у нас здесь про доверие Богу, жизнь, доверенная Богу. Я хочу некоторых пару стихов оттуда взять для того, чтобы обновить понимание некоторые, потому что

опора, на которую мы твердо стоим. Надо это понять. Всегда есть. Какая она? Это другой вопрос. Но нет человека без надежды, без опоры внутренней. Смотрите, Иов 14, я взял это место чисто как для примера, чтобы показать. Здесь, конечно, говорится о том, что когда с упованием проблемы, но, тем не менее, это раскрывает для нас смысл. Смотрите, и упование его подсечено, и уверенность его дом паука, да. Можно, я не знаю даже, что там в 13 стихе, честно говоря, я давно не читал это место. Пути его всех забывающих Господа, надежда лицемера погибнет, да. И дальше вот 14-й, упование его подсечено. То есть речь не идет о том, что здесь в контексте. Речь идет о том, что упование есть. И это некая внутренняя опора. Смотрите, говорит, упование его подсечено. И уверенность его дом паука. Что такое дом паука? Вы знаете, да? Это паутина. Это то, что вы можете легко рукой смахнуть, и оно улетит. То есть вот уверенность человека и его упование становятся шаткими, тогда у него возникает проблема. Но вопрос сейчас не в другом, мы коснемся дальше этого, но вопрос заключается в том, что есть некая внутренняя опора. И вот он же Иова 4.6 говорит, да? Иова 4.6 прочитаем. Опора вообще, она глубокая такая структура, на мой взгляд, человеческой души. Смотрите, богобоязненность твоя, не должна ли быть твоей, друзья ему говорят, не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим? То есть, вот они ему как бы подсказывают, говорят, Иов, почему ты пришел в такое состояние? Мы не понимаем. Что с тобой происходит? Мы знаем тебя как человека богобоязненного, непорочного, и мы понимаем, что это должно стать твоей опорой, ты можешь на это опереться. Мы сейчас не разбираемся, почему было так у Иова или что-то еще. Я хочу, чтобы мы с вами увидели, что у нас всегда есть опора внутреннего упования. Вопрос другой. В чем оно? Какое оно? И к чему оно приводит? Мы сейчас с вами постараемся разобраться. Я, опять же, не претендую на то, что сейчас я расставлю все точки, да? Но попытаемся. Вот как раз упование... Может быть, на разные. Вот я хочу открыть вместе с вами Иеремия, 17 глава, с 5 стиха. Книга пророка Иеремии, 17 глава. И увидеть второй тезис, то, что вот как раз упование может быть на разные вещи. Здесь Писание нам говорит, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и который делает своей опорой плоть, и которого сердце удаляется от Господа. Здесь мы явно видим в Писании, как Писание говорит, что может человек надеяться на человека и опорой своей делать другого человека, плоть. То есть там, друзья Иова говорили, да, у тебя есть упование, богобоязненность, ты должен это опереться. А здесь пророк говорит, что Господь говорит, проклят человек, который надеется на другого человека. Это говорит нам о чем? Что опора, которая есть всегда, она может быть абсолютно на разные вещи. Она может быть на Господа, можете надеяться на человека, на свои силы, на свои финансы, вы можете надеяться на что-то, но я хочу повториться, это очень глубоко в вашей душе, это не то, что вы сейчас, о, точно, я не буду больше надеяться на человека, не получится, друзья. Это настолько серьезно и глубоко внутри вас, что вы не можете это вот так вот поменять просто по щелчку пальцев, раз и все. Это часть вашей личности, часть вашего естества. И это серьезно именно по той причине, что весь духовный мир это понимает, насколько это важно, и насколько это глубоко, и насколько это не так легко меняется. И теперь смотрите дальше. Третий тезис, который я хочу, скажем, провести. Упование в разных сферах, оно может быть разное. Это тезис из той проповеди. Я просто хочу обновить в памяти, или кто-то не слышал, для кого-то, может быть, это новое будет. В разных сферах я могу уповать по-разному. Я могу надеяться в чем-то на Бога, очень серьезно. Например, в служении я могу надеяться на Бога, доверять Ему, уповать на Него, Он может быть моей опорой. Но в сфере своих финансов я надеюсь исключительно на свои силы. И буду терпеть там определенное поражение. То есть речь о том, что вообще ситуативно, скажем, по-разному может проявляться мое доверие, ситуативно может мое доверие Богу проявляться в зависимости от того,

Вот Псалом 70 говорит: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоя избавь меня, освободи меня, преклони ухо Твое ко мне, спаси меня. Боже мой, избавь меня от руки нечестивых, от беззаконника. Ты, надежда моя, Господи, упование от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, и Ты извел меня из чрева матери, Тебе моя хвала не перестанет». Обращаю ваше внимание на вот шестой, концовку 5-6 стиха. Пятый стих. «Упование, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». И дальше шестой начинается, он говорит: «На Тебя утверждается, на Тебе утверждался от утробы, Ты извел меня из чрева матери». Я не знаю, учили его родители этому, доверять Богу, уповать на Бога, но от юности, каждая определенная ситуация, он говорит: «Я утверждался на Тебе». И это очень важно. Задумайтесь, от юности на чем мы с вами утверждались. Мы каждый росли в родительской семье, где мы родились. У кого были родители? Семья разные были, у кого полные, неполные, кто-то был сиротой. Но мы росли в каком-то окружении. И мы росли в атмосфере, когда нам говорили: если ты хочешь быть финансово защищен, ты должен много работать. Кому-то говорили: если ты хочешь удачно выйти замуж, ты должна знать, как себя вести с мальчиками. Кому-то говорили: если ты хочешь быть настоящим мужчиной, никогда не плачь, давай сдачи и так далее. Нам строили внутреннюю опору. И мы начинали на это уповать, опираться в своей жизни. И к этому идти, и к этому стремиться. И мы выросли с вами. И стали теми, кто мы есть. До того, как Христос пришел в нашу жизнь осознанно, когда Христос вошел в нашу жизнь, наше сердце представляло собой... Как это правильно сказать в свете вот этих внутренних опор упований? Все, что угодно, только не то, что звучит здесь. Я утверждался от утробы матери на Тебе. Я убежден, что дьявол, враг человеческой души, который Писание ходит, говорит, как ходит, как рыкающий лев, который Писание говорит, что пришел украсть, убить и погубить, он приложил максимум усилий, чтобы каждый из нас от нашего самого рождения построили свои внутренние опоры и упования в жизни, на всем, чем угодно, максимально на том, что привело бы к проклятию, как Писание говорит, проклят, Иеремия говорит, надеющийся на человека. Максимально на всем том, что отвратило бы нас от Божьего лица. И вот, от чего приходит тогда тревога, которая впоследствии, как мы видим из... научных исследований, мы видим из Писания, приводит даже к физическим болезням. От чего приходят тревога и беспокойство? Как это все связано между собой? Покой, тревога, доверие Богу. Как разобраться в этом? Но я хочу сказать, что разобраться в этом очень сложно порой. Но есть пару шагов для того, чтобы начать делать это. И эти пару шагов достаточно простые. Если сегодня есть вопрос... Вообще, что-то вас тревожит. Покой во Христе, я так скажу, это состояние умиротворения в моем сердце. Но я сказал, опять же говорю, повторюсь, что я убежден, что покой в разных сферах нашей жизни может быть по-разному проявляться. Одна сфера может быть абсолютно, вы спокойны в этом, вы доверяете Богу в этом абсолютно, и у вас нет абсолютно переживаний никаких. А другая сфера вашей жизни может постоянно приносить вам беспокойство, постоянно удручать вас, вы чувствуете постоянное давление в этой сфере своей жизни. Так вот, смотрите, если сегодня есть вопрос, который вас мучает или лежит бременем на вашем сердце, заставляет вас постоянно беспокоиться, постоянно вам вызывает какой-то у вас внутренний дискомфорт душевный или духовный, когда вы думаете об этом, вы постоянно в каком-то чувстве напряжения, то в этом вопросе, в этой сфере у вас есть проблема. Проблема с покоем. Проблема в том, что вы не можете отдать это Богу, отдать это Христу. Вообще, я хочу, чтобы сразу открыли одно место Писания, которое я планировал, в принципе, в конце прочитать, но я хочу, чтобы его открыли. Первое послание Петра 5:7. Это очень важное, ключевое место для понимания того, почему вообще мы говорим о том, что Бог должен нам принести какой-то, или должен, или Христос приносит нам какой-то покой. 1 Петра 5:7, да, я сказал?
откройте, пожалуйста. И там Писание говорит. Та-дам. Да. 1 Петра 5:7. Вот, спасибо. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Писание говорит очень просто. Все заботы ваши. Слово «заботы» не нужно объяснять долго. Мы очень хорошо понимаем, что есть вещи, которые нас абсолютно не беспокоят. Например, простой пример – одежда. И вы очень четко сейчас понимаете. Вот есть одежда, я одет во что-то. И я вам скажу так, меня абсолютно не беспокоит одежда. Меня не волнует, как я выгляжу перед вами вот сейчас. Стильно это, не стильно, презентабельно, не презентабельно. Я знаю, что это чисто, нормально, не грязно, не неряшливо, и мне этого достаточно. Но я понимаю, что есть люди, которые очень переживают о своем, я говорю сейчас, может, не о христианах, а о людях в мире, но это не суть. Переживают о своем образе. И они могут очень долго, находясь перед зеркалом, примерять, что подходит к чему, что не подходит, потому что я выйду перед людьми. Они увидят меня, будет восприниматься какой-то образ, надо купить что-то новое, потому что это... То есть разница в этом. В моем случае у меня нет беспокойства в этом вопросе, у меня есть абсолютный покой, у меня нет заботы. В другом случае человек переживает об этом. Так вот, Писание нам призывает возложить на Него все заботы, отдать это Христу, чтобы Его мир в ответ на это пришел. Как мы читали в Псалме, «Я видел Господа перед собой, одесную себя». Во всех вопросах. Не только образно в вопросе того, что я являюсь христианином, но в каждом житейском вопросе я вижу перед собой Христа, и я спокоен. И это позволяет мне быть радостным, исполненным Духа Божьего. И быть, скажу даже так, не побоюсь этого слова, быть здоровым. Вы знаете, я даже так скажу, что эта тема, я не просто ее теоретически как-то готовлю, это вопросы, которые я прохожу в своей жизни. Я хочу, чтобы мы с вами серьезно отнеслись к этому. Я говорил, что есть некоторые простые шаги, и первый шаг – это к пониманию, что такое тревога. Она бывает, насколько я знаю, насколько я понимаю, насколько я вижу Писание, насколько я знаю научные какие-то исследования, она бывает как минимум, ну или двух типов. Она может быть вами осознаваема, она может быть вам неосознаваема. Я приведу два интересных места Священного Писания, хочу, чтобы мы с вами над ними рассудили. И вот эта тревога или беспокойство внутреннее, которое мы имеем, оно имеет вот две такие стороны. Это может быть осознаваемо, или даже скажу больше, даже так скажу, что она всегда, наверное, имеет осознаваемую и неосознаваемую нами сторону. Не буду голословным. Первая книга Царств, 13 глава, 11-12 стих. История, когда Саул объясняет Самуилу причину, почему он принес жертву, не дождавшись Самуила. Он объясняет так, он объясняет это очень просто. Он говорит Самуилу, Царств, 13 глава. Итак, 13 глава, я успел открыть, все, 11 стих я читаю. Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня. А ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Я подумал, теперь придут филистимляне в Галгал. Я еще не вопросил Господа, потому я решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо ты поступил. Ты не исполнил повеление Господа. Хороший ответ, правда? Хороший ответ Самуила. Обратите внимание на 13 стих. Худо ты поступил. Все ясно, что худо. Легко сказать, что ты поступил худо, очень легко привести приговор, и каждому из нас порой говорят, ты худо поступил перед Богом, ты неправильно поступил. А я задаю вопрос, а мог ли я поступить по-другому? Как оправдывается Саул? Он не говорит, знаешь, я там, он говорит, как есть, я испугался, у меня есть страх, у меня есть тревога, у меня есть беспокойство. Я видел, как люди разбегаются, как они идут по своим шатрам. Я видел, что у меня нет ответа для них. Я хочу, чтобы вы представили себе состояние этого Саула, который, видя огромный пресс, давление своей ответственности, он царь, на него смотрят и говорят, ответь нам. Ты слышишь, что там уже топот копыт воинских.
У нас нет от Бога ответа, у нас не на что опереться, мы пустые, опустошенные. И вот этот Саул, он испытывает беспокойство и тревогу, он страх испытывает. И он знает, от чего он испытывает страх. Я даже специально сейчас его историю не буду рассматривать неосознаваемую тревогу, специально, потому что мы рассмотрим следующую похожую ситуацию. Но в ситуации с Саулом он очень четко знал и понимал, от чего я беспокоюсь. От того, что на мне лежит бремя ответственности царской. У меня нет ответа от Господа. У меня нет решения. Самуила нет, почты нет, связи нет, Самуил недоступен. И что мне делать? Я знаю один путь – идти и делать так, как я это понимаю. Но Самуил говорит, ты не прав. Так как ты это понимал, было ошибочным. Мог ли Саул поступить по-другому? Нет. Мой ответ – нет. Нам порой говорят, надо было больше верить, надо было сильнее молиться. А нечем было молиться, нечем было верить. Мы были такими в той ситуации, в которой мы приняли поражение, такими, какими были. Мы руководствовались страхом, руководствовались тревогой, руководствовались беспокойством, руководствовались внутренней неуверенностью, руководствовались отсутствием веры. И сколько ни призывай нас и говорить, нет, надо стоять твердо до конца. Нечем стоять до конца, понимаете? Нечем. И потому Господь это знает. Господь очень четко понимает нас и видит наши сердца. И когда Саул объяснял, он объяснял именно то, что он осознавал, реальный страх ситуации. Но есть вторая сторона, внутренняя сторона. Я открою первую книгу Царств, первую главу. Первая книга Царств, первая глава. Тут я уже точно быстрее компьютера буду. Был один человек с горы, сложно с горы, имя ему Елкана. У него было две жены, Анна, другая Финана. И у него, у Анны не было детей. Я выборочно некоторые места считаю, чтобы мы понимали. Этот человек ходил из города своего в положенные дни приносить жертву Господу. Вот, и дальше с 5 стиха. Анне давал особую часть, которую ибо любил ее, но Господь заключил ее чрево. Ее соперница сильно огорчала, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево. И так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, та плакала, не ела. И дальше ситуация происходила такая. И встала Анна, 9 стих. Встала Анна после того, как они ели и пили. И в Силоме и Илий же священник сидел на седалище храмов Господень, входа в храм Господень, и была она в скорби души. И молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саулов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, дашь рабе дитя мужеского пола, я отдам его Господу во все дни жизни, и бритва не коснется головы. Между тем, как она долго молилась, я подчеркиваю специально некоторые, акцентирую ваше внимание, долго молилась пред Господом, или я смотрел на ее уста. И как она говорила в сердце, а уста только двигались, не было слышно голоса, или щел ее пьяный, и сказал: «Да коли ты будешь пьяный, вытрезвись от вина твоего». Она отвечала и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы женщиной негодной, ибо великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». Или сказал: «Иди с миром, Бог исполнит прошение твое». Вот здесь я хочу, чтобы мы посмотрели на историю Анны тоже с такой стороны, не с первого поверхностный взгляд. Кажется, что Анна тоже хорошо понимала свою проблему. У нее не было детей, и она скорбела от этого, она молилась. Но я хочу обратить ваше внимание на такую мысль. Были ли женщины в то же самое время, в которое жила Анна, в такой же самой ситуации? Я думаю, что были. Хотя в то время в Израиле это считалось огромной проблемой, духовной проблемой, скажем так. Но я думаю, что было много женщин. Ну, немного, много, немного, но были подобные ситуации. И я не уверен, что все реагировали именно так, как Анна. Я хочу, чтобы вы понимали с вами, что у Анны была своя особенная ситуация, точно так же, как у каждого из нас. Наша ситуация особенная. Нет шаблона, чтобы замерить ситуацию и сказать: перестань беспокоиться по этому поводу, перестань тревожиться. Анна не до конца, может, даже понимала причину своей чрезмерной скорби. Она знала, да, проблема моя в бесплодии, но, возможно, это... Почему Писание нам говорит, заметьте такую мысль,
Я уверен, что эта мысль подчеркнута неспроста. 6 стих. Она не просто здесь в Священном Писании находится. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево. Соперница ее. У этого мужчины было две жены. И он любил Анну, несомненно. Но между ними, как Писание показывает, было определенное соперничество. Я не знаю почему. Но когда Писание говорит «соперница», это говорит о том, что здесь речь не шла только о том, что у Анны не было детей. Здесь речь шла о каких-то более глубоких процессах, которые происходили и которые вылились только лишь в том, что Анна видела проблему свою в детях. Сейчас я хочу привести к вас одной очень интересной мысли, на мой взгляд. Очень мысли такой сложной, но я хочу, чтобы мы с вами ее сегодня поняли. Очень часто в нашей жизни, и это в определенной мере мое свидетельство жизненное, личное, очень часто в нашей жизни есть ситуации, в которых мы имеем вот эту неосознаваемую тревогу. Когда Анна пришла в храм, она не просто подошла к Илию и сказала: «Я бесплодная, помолитесь за меня». Она села у порога, Илий сидел у входа, она села там на ступенях, наверное, и она начала молиться Богу, и Илий говорил, долго смотрел на нее. Но у нее не было конкретной молитвы. У нее не было: «Боже, дай мне ребенка, я так нуждаюсь в этом». Когда у нас нет конкретной молитвы? Когда у нас нету конкретных вопросов? Тогда, когда мы не до конца понимаем ситуацию сами. Да, бесплодие, безусловно, центральная проблема. Но вокруг этого всего скопилось столько много странных, непонятных переживаний и тревог. Возможно, она даже до конца не понимала, что она боялась, что, может, муж ее вообще бросит. Потому что он всегда ей говорил: «Ну не лучше ли я для тебя отроков?» Мы по крупицам из этой истории видим ситуацию. Муж ей постоянно убеждал, что он ее любит. Муж постоянно ей говорил: «Ну не лучше ли я для тебя? Почему ты так об этом печалишься?» Ответ был не в том, что она просто не имела детей. Там было возможно. Это мои мысли, догадки, предположения, но там было много глубоких тревог, которых Анна до конца не понимала. И все это воедино сплелось только в том, что она понимала, что я бездетна, и это проблема. Но когда она пришла в храм, у нее не было этой центральной проблемы. Это было центром ее молитвы, безусловно, так Писание говорит. Она молилась, говорит: «Если ты мне дашь это дитя, я посвящу его Господу». Но сидя на ступени храма, написано, долго она просто, даже ничего не говоря, изливала перед Богом скорбь. И это уже говорит нам о том, что там не просто был вопрос в бездетности, там было много внутренней боли и скорби и переживаний, которые Анна до конца не могла понять. И потому, когда Илий спросил: «Ты пьяная?», она ему не отвечала, просто говорила, знаете, она могла ему сказать: «Нет, я не пьяная, я просто бездетная, неплодная, я хочу, чтобы Господь меня коснулся», и так далее, и так далее. А что она ему отвечает? 15 стих. Он говорит: «Нет, мой господин, я жена, скорбящая духом». Она не понимает до конца причину своих скорбей, своих тревог, своих переживаний, но я, говорит, я изливаю мою душу перед Господом. Здесь не только вопрос в ребенке. Вопрос, что много вещей, которые она не осознавала, были бременем и прессом на ее жизни. Неосознаваемая тревога приводила ее в постоянную скорбь и удручение. И потому она говорит: «Я пришла Богу изливать душу, мне нужна помощь, я изливаю скорбь, боль, мне никто не может помочь. Муж знает только о бесплодности, и он говорит мне утешительные слова, но они меня не утешают». Сила неосознаваемой тревоги в том, что никто не может понять нашу проблему, даже мы сами. Я вам хочу рассказать небольшое свидетельство своей жизни. Когда я обратился к Господу, в моем сердце было много вопросов, которые я до конца не понимал, касающихся служения и призвания. Я приходил к братьям и задавал вопросы, которые, как мне казалось, отражают мои переживания. Но интересно было другое. Когда я слышал ответы, они абсолютно не удовлетворяли меня и не касались никак моих переживаний, моей боли, моих внутренних каких-то забот, там, моего, знаете, состояния души. И по определенный момент времени я пришел к выводу, что меня никто не понимает.
Я просто приходил в собрание, подходил к служителям, задавал вопросы, но я видел, что они меня не понимают. Я думал, может, братья не такие духовные или что-то еще по молодости. Но прошли годы, и сейчас я понимаю, в чем проблема. Проблема не в том, что братья не понимали меня, проблема в том, что я сам себя не понимал. У меня была тревога, которую я не осознавал. Знаете, я хочу, чтобы мы сейчас серьезно об этом подумали и переосмыслили, и осознали. Это подобно, как внутренний источник какой-то бьет, но вы не знаете его причину. И вам кажется, что причина вот в этом заключается. Вот я приходил к братьям и говорю, когда вот Господь двинется, когда будет то, когда будет это. Мне казалось, что то, что я говорю, это и есть отражение моей тревоги. Мои слова, которые я сейчас говорю, это и есть отражение моей тревоги. Но они, слыша их, видели совсем другое в них. Они осознавали это, обдумывали, давали мне ответ. И когда я услышал их ответ, я понимал, что это никак не успокаивает меня. Это мимо. Это не в точку, не в цель абсолютно. Поэтому, когда Елкана говорил Анне, отчего ты переживаешь? Не лучше ли я для тебя, многих этих отроков? Не лучше ли я для тебя? Вот моя жизнь, я живу ради тебя, люблю тебя. Это не успокаивало Анну. Она из года в год приходила и огорчалась, и плакала, и это накапливалось, и больше, больше, больше. Потому что ответы Елканы не успокаивали, они не попадали в центр этого источника тревоги, который бил в ее сердце. И потому Бог устроил именно так, что она не пришла к Илию просто за советом. Она сидела и скорбела, и изливала перед Богом. И что сказал священник? Имея власть Божью, от имени Бога он сказал, иди. Он не сказал ей ответ, Бог даст тебе сына или что-то еще. Высветите нам ответ, который сказал ей Илий. Иди с миром. Бог Израилев исполнит прошение твое, то, чего ты у него просила. И речь не только о ребенке. Бог Израилев ответил на твою нужду и скорбь твоего сердца. Он исцелит твою душу. Речь не в ребенке вообще, даже не совсем в ребенке. Да, здесь, конечно, мы понимаем, что у нее потом родился сын. Но мне кажется, история Анны гораздо глубже. Это история каждого из нас. Нам кажется, что наша проблема лишь только заключается вот в этом конкретном ребенке, которого мы не имеем. Духовного плода, ответа от Бога, какой-то Божьих переживаний, чего-то еще. Но проблема гораздо глубже. Проблема в тех тревогах, которые в нашей жизни присутствуют, и мы их даже не знаем о них, но они очень глубоко в нашем сердце. И вот, друзья, что нам с этим делать? Что нам делать, когда у нас нет покоя? И важный второй шаг, прежде чем перейти, что мы можем делать, мы должны понять, что если у нас нет покоя, если у нас есть тревога, даже неосознаваемая, но мы чувствуем, что в нашей жизни есть что-то, что нас тяготит. И мы должны понять с вами, что это конкретные ситуации, которые лишают нас внутреннего мира. 4 книга Царств 6.11 говорит, показывает просто пример. Пример человека. Это царь сирийский, пример сирийского царя. Но я хочу, чтобы мы в этом примере увидели, что, как народная мудрость гласит, нет дыма без огня. То есть нету необоснованной беспокойства или тревоги. Конкретные ситуации, которые в нас возбуждают тревогу, они лишь только находят отклик в нашем сердце. И вот встревожило сердце царя сирийского по сему случаю, а случай был какой, что о его планах всегда докладывали царю израильскому. И он понял, что что-то не так происходит, и написано, кто из наших в сношении с царем израильским, кто из нас сдает. Встревожило сердце царя сирийского по такому случаю. По этому случаю. Конкретная ситуация, которая произошла, она не просто прошла бесследно, она встревожила сердце царя сирийского. Тревога поселилась в его сердце. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что когда мы живем, тревога наша, она не безосновательна. Она не является на пустом месте. Она всегда имеет под собой основу. Поэтому Господь с ней может разобраться. И поэтому, говорит, все заботы возложите на Него. Он о вас заботится, Он печется. Тревога ваша имеет фундамент под собой.
И позвольте Господу ее взять на себя и сказать: «Я о тебе забочусь». Это важно, потому что порой люди говорят: «Да, у меня эти неосознаваемые тревога есть, я тревожусь, у меня это накопилось, у меня годами, у меня уже сердце разрывается от боли, я не могу, у меня уже так много всего этого, и я никогда с этим не разберусь». Это ложь. Господь хочет, чтобы сегодня, с этого момента мы начали разбираться со своим сердцем и приложили усилия к тому, чтобы отдать Христу все наши тревоги. И чем больше вы понимаете, сколько боли в вашем сердце, тем больше вы понимаете, насколько вы нуждаетесь в Иисусе Христе. Он центр нашей жизни, потому что без Него никто не поможет. Когда Анна пришла к храму, Илий не мог ей помочь, он только был тем, кто сказал ей слова от Господа. «Я не могу вам помочь, но есть Иисус, который может, подобно тому, как Илий сказал: Бог Израилев исполнит прошение сердца твоего. Я могу вам только сказать сегодня: Иисус Христос исполнит прошение сердца вашего, когда вы изливаете Ему свою боль и тревогу». Итак, друзья, путь в Божий покой. Я хочу, чтобы мы увидели очень интересную, на мой взгляд, еще идею Евангелия, которая нам поможет поставить вопросы в покое Божьем на свое место, или вопросы, связанные с Божьим покоем, на свое место. Я хочу еще раз, чтобы высветили 1 Петра 5:7, и хочу вам сказать, что это место Священного Писания читается очень часто, во многих церквях. Я думаю, что нет церкви, где ни разу не прочитали это место: «Возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас». Я думаю, что нет ни одного собрания, ни одной общины, где бы это место не было прочитано. И казалось бы, все решено. Все знают, всем донесено, всем прочитано, всем пора бы прийти в покой. Но происходит нечто обратное. Ну, не то, что обратное, но происходит что-то, что не стыкуется с нашим вот этим, скажем, пониманием этого места. Люди знают, что слово должно работать, но на практике они видят обратное. Они видят, когда приходит очередное финансовое трудное положение в их жизни, снова сердце бьется учащенно, снова они ищут возможности где-то одолжить денег, снова они ищут, у них бессонные ночи в отношении того, что опять финансовая трудность. Снова где-то приходит какая-то болезнь или какое-то испытание, снова приходит что-то, и мы снова в переживаниях, мы снова не спим, мы снова, нам что-то начинает где-то болеть, мы не можем есть и так далее. Я хочу сказать вам, что по сути своей это вполне нормальная реакция человека. Так должно быть. Человек, который тревожится и переживает, именно это и чувствует. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не хочу сказать, что мы станем бесчувственными. О, мы такие роботы стали. Тут что-то произошло, а мне все равно. Это выражение в мире называется, я не хочу просто это слово говорить, но есть такие люди, которым это все равно. Да? И про них говорят: а это, ну, не хочу говорить это слово, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Речь не о том, чтобы христиане стали такими бесчувственными, которым все равно. Речь о том, чтобы то, что они переживают, они отдали Христу. И в этом успокоились. Это разница между тем, что вам наплевать на все, и между тем, что вам не наплевать, но вы отдали Христу и успокоились. Я приведу один пример, один такой прообраз. И мы еще кое о чем поговорим, будем молиться. Представьте ситуацию, что завтра, например, представьте, что завтра рабочий день, завтра там переносится, выходной, но представьте, что завтра рабочий день, и вдруг я прошу вас, таким авторитетом своим, прошу: пожалуйста, завтра в 12 часов съездите в другой конец города, посетите там человека, проведите с ним час своего времени или 2 часа своего времени, просто с ним посидите, ладно, не посетите человека, заберите у него передачу, посылку там какую-то, килограмм на 15, и привезите ее к себе домой, а я у вас ее заберу. И вы как бы, ну, не можете мне отказать, к примеру, да? И говорите: ну, хорошо, я постараюсь, и едете домой. Что в вашем сердце происходит?
В вашем сердце начинает возрастать волнение, тревога, переживание. Как мне с работы отпроситься? Что мне сказать? Там, ладно, часть это будет обед время, там где-то я это. И вы начинаете эти мысли в себе пережевывать, и вас начинает это угнетать постепенно. Тревога ваша нарастает, нарастает, нарастает, и вы реально, вам уже не весело, вам уже не смешно, вам уже не радостно. Вы тревожитесь, вы уже в беспокойстве. И вдруг звонит телефон, и ваш друг говорит, и вы ему говорите: слушай, такое дело завтра, мне надо вот ехать и на работе, и попросили меня забрать передачу, и мне надо ехать, я не знаю, что мне делать. И он говорит: не переживай, я заберу. И вы знаете этого человека, вы ему доверяете, вы знаете, что этот человек не подводит вас никогда, этот человек надежный, и вы понимаете, что он пообещал, он говорит: я заберу все, вот дай мне адрес, все, я заберу, не переживай. Что с вами происходит? Вы начинаете чувствовать облегчение. Проблема ушла. Проблема снята. Вы понимаете, что ваши условия не поменялись по сути. Вы должны эту передачу забрать к себе домой. Но это за вас сделает кто? Кто-то другой. Ваши переживания в этом сняты. Ваша ответственность в этом снята. Ваша тревога забрана. И вы уже не чувствуете давления. Вы радостны, как и прежде. Вот что означает это место Священного Писания, которое убрали почему-то. Пожалуйста, еще раз, возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас. Вот что означает это место Священного Писания. Когда вы знаете, что вы можете доверить Иисусу Христу, и Он реально сделает это для вас, вы перестаете тревожиться об этом. Вы перестаете о этом переживать, потому что это реальность. И когда мы с вами понимаем, что мы все равно в той или иной ситуации снова и снова будем тревожиться о наших детях, о финансовом обеспечении, о здоровье, о каких-то ситуациях жизненных, о трудных испытаниях в нашей жизни, мы все равно будем тревожиться, но мы должны с вами, должны, подчеркиваю слово «должны», научиться приблизиться ко Христу и сказать: Господь, научи меня возложить заботы на Тебя, как другу, которому я могу доверять. Иначе эти заботы поглотят меня и уничтожат. Я не могу с ними ничего сделать. Последняя мысль, которую я хочу вам подчеркнуть, что почему порой у людей это не работает. Почему люди, такое простое место Священного Писания, порой не могут применить в свою жизнь. Ответ, на мой взгляд, кроется в том, что есть вещи, которых Иисус не доставит нам покой. Есть вещи, которые не успокоятся, не будут возложены на Него. Хотя вы скажете: стоп, Писание говорит, все заботы возложите, все заботы возложите. Но я хочу вам дать пару примеров. На мой взгляд, опять же, вы можете с этим не согласиться, тем более, что наше время уже заканчивается, может быть, уже сложно как-то воспринимать. Но это последняя мысль, я вам обещаю. На мой взгляд, покой, понимание пути в Божий покой, подлинного, когда вы в жизни успокоились от своих дел, когда вы доверяете Богу свою жизнь полностью, во всех сферах абсолютно. Он начинается не с того, чтобы я решил просто Богу доверять. Он начинается с моей системы ценностей. Невозможно войти в Божий покой, не приобретя божественную систему ценностей. Пожалуйста, примеры. Луки 19 глава, 8 стих говорит нам. Я пару простых примеров. Евангелие от Луки 19 глава, 8 стих говорит. Когда Закхей обратился ко Христу, Закхей же, став, сказал: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, я воздам вчетверо. Я хочу задать вам вопрос, что это? Что произошло с Закхеем? Мы говорим, Закхей обратился ко Христу, Закхей покаялся. Но что мы видим? То, чего мы порой не видим сегодня в современном христианстве. Закхей 2017 года сказал бы примерно следующее. Господи, может, у тебя какие-то есть расходы, нужды, я тебе помогу. У меня нормально с деньгами. Я хочу благословить тебя и твоих учеников за слово, которое ты сегодня мне сказал. За то, что сегодня в моем доме произошло. Это чудо, вау, это классно. О, Иисус, так классно, здорово. И все. Закхей 2017 остановился бы на этом.
И радовался бы дальше со Христом, имея хорошее богатство. Но Закхей нулевых, да? Или как это правильно сказать? Действительных нулевых. Он сказал: Господи, половину имения отдам кому? Не тем, кому я должен. Не тем, кого я обидел. Не тем, кого я, может быть, унизил. Я просто отдам нищим, неимущим, которых я не знаю, половину имения. Закхей, что с тобой? Что с Закхеем? Возрождение души. Переменение системы, изменение системы ценностей. Для него потеряли интерес ценности мира. Для него перестало интересовать, что он говорит, для него стало больше интересовать, смотрите, если я кого чем обидел, что это интересует Закхея сейчас? Его не интересует больше то, что он потеряет деньги, его интересует то, как на меня посмотрит Господь. Я кого обидел, я воздам вчетверо, я хочу быть чист. Я хочу быть тем человеком, который чист и непорочен перед Богом. Я кого обидел, я отдам имение, я готов заплатить, я готов, чтобы быть перед Богом чистым. Друзья мои, система ценностей наша имеет важное значение. Когда-то Иисус, Марка 3, 3 глава, 1-2 стих, ученики шли со Христом, и они говорят: «Учитель, смотри, какой храм, какие камни, какое великолепие». Они рассказывали с гордостью об этом. 13 глава, 1-2 стих, они говорили там ему. Да, вот, видите, он говорит: смотри, какие камни, какие здания. Сегодня вы приедете иногда в какую-то церковь. И вам говорят: посмотри, какой у нас дом молитвы. Посмотри, какой у нас огромный зал хороший. Там с аппаратура. Как у нас все устроено, у нас камеры хорошие, у нас что-то еще. И люди реально гордятся этим. Они говорят: смотри, как мы достигли чего. А Иисус сказал на это, он не стал восхищаться, он сказал во втором стихе: знаешь, эти великие здания, это все будет разрушено, так что не останется и камня на камне. И ученики подумали: послушай, ты даже не хочешь восторгаться этой красотой? У него другая система мер и весов, другие взгляды, другие мерила. Когда он говорит о своих мерилах, он говорит в Евангелии от Матфея, 6 главе, с 19 стиха. Это последнее место, которое мы прочитаем. Он показывает свою систему ценностей. Он говорит: послушайте, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. 6 глава, с 19 стиха. 6 глава, 19 стих. «Не собирайтесь из сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Дальше 20 стих. «Но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, воры не подкапывают, не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Все просто в его системе ценностей. Говорит, где вы соберете себе сокровища? Потому когда люди говорят: все заботы возложите на него, ибо он печется, и мы это делаем, но это не работает. Я хочу задать вопрос. Загляни в свою систему ценностей, загляни в свое сердце. Если сегодня твоя тревога из-за того, что шмотка не является того бренда, который наиболее популярен в моде сегодня, то он не возьмет эту заботу на себя. Он говорит: меня эти здания, эти камни, они не волнуют, они однажды разрушатся. Однажды мы с вами умрем все, а мы однажды перейдем ту границу, эту черту. И его волнует то, что будет там, за этой границей. И его волнует, чтобы здесь, в этой жизни, мы жили небесными категориями. Говорит, где ваше сокровище, там будет ваше сердце. Не собирайте его здесь себе, на земле. Когда вы тревожитесь и заботитесь очень много, много из этих забот заключается лишь только в том, что система ценностей наша является системой ценностей мира. И Писание говорит: мятутся язычники. Они не могут найти покоя. Они в постоянной тревоге, потому что их ценности здесь, на этой земле, разрушаются, распадаются и не имеют прочного основания. И потому, когда Писание говорит: возложите все заботы на Него, первое, что мы должны с вами сделать, это понять, являются ли ценности, которыми я ценю, которыми я дорожу, то, чего я хочу на этой земле, ценным для Бога, ценным в глазах Христа. И только те заботы Он возьмет на Себя, которые являются подлинно ценными в глазах Его. И вы скажете: ну как же, у меня столько есть нужд, у меня столько есть переживаний. Разделите свои нужды и переживания на две категории. Те, которые действительно являются ценными в глазах Бога и важными для вашей жизни, и Он возьмет это на Себя. И те, которые являются плотскими, мирскими, которые являются пустыми, и они уничтожат вас.
Он не возьмет их на себя, если вы не освободитесь от них. Если вы не освободитесь от своих переживаний, которые связаны с желанием обогатиться. Писание говорит, желающие обогащаться впадают в сеть. Если вы не освободитесь от своих переживаний, в желании выглядеть лучше перед глазами людей, в желаниях быть большим авторитете, в желанием возгордиться и прославиться, в желанием сделать что-то еще, то, что неугодное Господу, оно поглотит вас, потому что Он не возьмет на себя эти нужды. Он не доставит вам покой в этом. Он не приведет вас в покой в вашей гордыне никогда. Покой в гордыне невозможен, потому что это не является ценным в глазах Бога. Если эта тревога есть в вас, неосознаваемая, Он придет, чтобы это убрать от вас, чтобы смирить ваше сердце, чтобы очистить его.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». Вскоре после своего покаяния я решил побеседовать с пастором на тему искупления. Он в прошлом учился в Принстоне и, конечно, имел очень ограниченное представление об искуплении. Он считал, что оно может быть доступно только избранным и больше никому. Мы разговаривали почти полдня. Он полагал, что Иисус страдал за определенную группу людей, и эта плата за их грехи буквально соответствовала божественному закону. Следуя логике карательного правосудия, его страдания покрывали те грехи, которые могли бы совершить избранные. Я возражал, утверждая, что это абсурдно. Он настаивал на том, что Иисус буквально заплатил долг лишь за избранных. Хотя я был новичком в христианстве и недавно стал изучать Библию, все же полагал, что взгляды пастыря не были основаны на Писании. Поэтому так ему и сказал. Исследуя этот вопрос, я ничего не читал, кроме Библии, но то, что нашел, истолковал так, как бы сделал это, если бы прочитал отрывок из юридической литературы. Я думал, что пастырь, очевидно, понимал те места Писания в соответствии с установленной теорией искупления. Меня удивляла его точка зрения, и я ей сопротивлялся как только мог. Осмелюсь сказать, что пастыря встревожило мое упрямство. Я думал, что Библия ясно учит тому, что искупление касается всех людей, а он ограничил его действие определенной долей человечества. Я не мог принять подобную точку зрения, потому что пастырь не сумел достаточно внятно доказать ее, исходя из Библии. Его принципы толкования не сходились с моими взглядами. Они были менее ясными и вразумительными, чем те, к которым я привык, изучая право. На мои настоятельные возражения у него не было удовлетворительного ответа. Я спросил, разве Библия не требует от тех, кто услышал Евангелие, покаяться и верить в Него и быть спасенным? Он признал, что Писание повелевает всем верить и каяться. Но как же тогда поверить и принять то спасение, которое не было предусмотрено для всех? Наш спор постоянно возобновлялся на протяжении всех лет моего изучения богословия под руководством пастора. Он беспокоился о том, что мое мнение расходилось с его пониманием. Полагаю, у него не было сомнений насчет обновления моей жизни. Но он чувствовал огромное желание удерживать меня в рамках принстонского богословия. Пастор твердо верил, что я должен стать служителем. Поэтому он изо всех сил старался дать мне понять, что если я не буду проповедовать истину, то Господь не благословит мои труды, и Дух Святой не положит печать благословения на мои проповеди. Я и сам в это верил. Но для меня этот аргумент не был в пользу его взглядов. Поскольку он мне сказал, что и сам не знает, был ли когда-либо инструментом, преображающим грешников. Я не слышал, чтобы пастор конкретно проповедовал на тему искупления. Думаю, он боялся излагать свои взгляды людям. Я уверен, что церковь, где он нес служение, не разделяла его понимание этого вопроса. После этого мы часто обсуждали разные аспекты богословия, о которых я расскажу более подробно позже. Я уже говорил, что весной того же года старшие члены церкви стали явно охладевать в своем рвении к сближению с Богом. Меня это расстраивало, потому что это передавалось и новообращенным. Примерно в то же время я прочитал в газете статью под заголовком «Пробуждение возобновилось». Суть ее была в том, что в какой-то местности зимой произошло пробуждение, но весной все стихло. Осознав это, люди начали искренне молиться, чтобы продолжилось излияние Духа,
и пробуждение с мощной силой возобновилось. Эта статья глубоко тронула и коснулась меня. Прочитав ее, я просто разрыдался. Услышав о пробуждении, я переполнился чувством божественной благодати и уже не сомневался в том, что будет получен ответ на наши молитвы о пробуждении. Я ходил по дому и рыдал, как ребенок. Мои чувства и уверенность, что Бог возобновит свою работу в Адамсе, удивили мистера Гейла. В то время я снимал комнату у него и принес ему эту статью. Статья не произвела на него такого впечатления, как на меня. На следующем молодежном собрании я предложил молиться на протяжении недели утром, в обед и вечером за пробуждение в Адамсе, а потом встретиться вновь, чтобы обсудить наши последующие действия. Других методов для возобновления Божьей работы мы не использовали. Дух молитвы тотчас был излит на новообращенных самым чудесным образом. Еще не закончилась неделя, а я уже узнавал, как некоторые верующие во время молитвы падали и не могли подняться на ноги или хотя бы встать на колени. Другие падали ниц на пол и молились неизреченными воздыханиями об излиянии Божьего Духа. Так произошло излияние Духа, и к концу недели собрания были переполнены. Думаю, никогда больше за все время пробуждения у людей не было такого глубокого интереса к вере в Бога. Мне грустно говорить, но в это время в нашем городе была сделана кое-кем серьезная ошибка. Скорее, я должен признать, что некоторые старшие члены церкви совершили грех, который стал причиной великого зла. Позже я узнал, что много старших членов церкви препятствовало нашему движению, которое особенно быстро распространялось среди новообращенной молодежи. Они им завидовали и не знали, что делать, считая, что молодые люди занимают не свое место, стремительно продвигаясь вперед и обгоняя старших членов церкви, у которых должны были бы учиться. В результате такое противление огорчило Духа. Вскоре эти старшие члены церкви стали отчуждаться, и из-за того, что препятствовали пробуждению, с ними произошло великое зло. Молодые люди прекрасно держались до конца. Насколько мне известно, эти препятствия не сбили их с пути, и они состоялись как прекрасные христиане. Весной того же года, 1822, я стал кандидатом на должность евангельского служителя под покровом Пресвитерианской церкви. Некоторые священников настоятельно рекомендовали мне ехать в пристан, чтобы изучать богословие, но я отказался. Когда они поинтересовались причиной моего отказа, я сказал, что мне не позволяет это сделать мое финансовое положение.

Тогда они поручили нашему пастырю руководить моим процессом обучения. Он позволил мне пользоваться его библиотекой и сказал, что уделит моим богословским исследованиям столько внимания, сколько потребуется. Но во время моего обучения под руководством пастыря мы с ним постоянно спорили. Он придерживался старого доктринального понимания вопроса первородного греха, считая, что человеческая природа морально развращена. Также он считал, что люди совершенно не в состоянии выполнить условия Евангелия, то есть покаяться, верить и делать то, что от них требует Господь. Он считал, что они открыты для всякого рода зла, поэтому могут только бесконечно грешить и не способны обратиться к Богу, чтобы делать добро. В соответствии с его точкой зрения, Бог осудил человека за его греховную природу. За это, так же, как и за его преступление, человек заслуживает вечной смерти. Он считал, что Божий Дух спасал избранных людей, независимо от состояния их души. Он говорил, что люди пассивны относительно духовного возрождения. И в целом пастырь придерживался тех доктрин, которые логически вытекали из его утверждений. Я не мог согласиться с таким учением, не мог принять его взгляды относительно искупления, возрождения, веры, покаяния, неспособности человека делать выбор и тому подобное. Пастор же неуклонно придерживался такого понимания. Иногда казалось, его раздражало то, что я не хотел с ним соглашаться. Он настойчиво утверждал, что если я буду слишком много размышлять над этим вопросом, то могу отойти от Бога. Не раз напоминал о некоторых студентах Пристона, которые отошли от Бога, только потому, что слишком много исследовали вместо того, чтобы принять исповедание веры и учения, которые преподавали профессора. Более того, он меня неоднократно предупреждал, что я никогда не стану успешным служителем, если не приму истину, подразумевая ту истину, в которую верил сам и которую мне внушал. Я сказал, что готов поверить только тому, что можно найти в Библии. У нас было очень много долгих бесед, и я часто возвращался после наших встреч в глубоком унынии, говоря себе: «Я не могу принять его взгляды. Я не верю, что этому учит Библия». Несколько раз я был готов бросить свое обучение. В церкви был только один человек, с кем я мог поделиться своими переживаниями. Этот человек — старейшина Экс, благочестивый и глубоко духовный мужчина. Был он научен так, как учили в Пристоне, и крепко держался от доктрины кальвинизма. Тем не менее, поскольку мы часто подолгу беседовали, он согласился с моим пониманием и признал его правильным. Нередко он приходил ко мне, чтобы вместе помолиться. Он поддерживал меня в учебе, в дискуссиях с мистером Г. и напоминал о моем твердом решении, невзирая ни на что, стать проповедником Евангелия. Несколько раз, когда я возвращался от мистера Гейла, Экс впадал вместе со мной в глубокую депрессию. Тогда мы подолгу молились и плакали перед Богом, чтобы Он излил на нас свет Своей истины, укрепил и дал веру исполнять Его совершенную волю. Старейшина Экс жил более чем в 3 милях от города и обычно задерживался у меня до 10 или 11 часов вечера, а потом шел пешком домой. «Мой сокровенный друг, у меня есть основания полагать, что ты ежедневно за меня молился до конца жизни. Когда я стал на путь служения, то столкнулся с противлением моим проповедям. Однажды я встретил старейшину Экс, и он, говоря об этом противлении, сказал: «О, Бог положил на мою душу бремя молиться за тебя днем и ночью. Я уверен, Господь поможет. Продолжай, брат Финей, продолжай. Господь поможет тебе». Однажды вечером мы с мистером Гейлом на протяжении долгого времени говорили на тему искупления, но уже надо было идти на собрание. Мы продолжали нашу беседу до самого дома молитвы. Поскольку еще оставалось какое-то время до служения, а в зале было

было всего несколько человек, то мы продолжили наш разговор. Люди приходили, занимали места и внимательно слушали нашу беседу. Это была очень горячая дискуссия. Но поверьте, все было в христианском духе. Людям становилось все интереснее слушать нас. И когда мы решили прекратить беседу и начать служение, они единодушно попросили нас продолжить дискуссию и сделать ее темой нашего собрания. Мы так и поступили. Провели целый вечер, доставляя удовольствие присутствующим и способствуя их назиданию. Спустя несколько месяцев здоровье мистера Гейла ухудшилось, и он больше не мог проповедовать. Тогда служителем стал человек, придерживающийся философии универсализма. Он начал активно продвигать ложные доктрины этого учения. Нераскаявшая часть общины была расположена к тому, чтобы его слушать. И вскоре такие люди настолько заинтересовались этой философией, что большинство пошатнулось в своем понимании библейских истин. Видя это, мистер Гейл вместе с некоторыми старейшинами церкви попросили меня обратиться к людям по этому вопросу и ответить на все аргументы универсалистов. В основе этой философии лежит мысль о том, что грех не заслуживает вечного наказания. Тот новый служитель яростно противостоял доктрине вечного наказания как чему-то несправедливому, бесконечно жестокому и абсурдному. «Бог есть любовь», — утверждал он. «Как может любящий Бог подвергнуть человека вечным мукам?» На одном из вечерних собраний я встал и сказал: «Этот проповедник распространяет доктрины, которые для меня являются новыми. Я не верю тому, что они имеют библейское основание. Но я исследую этот вопрос, и если не смогу опровергнуть подобные взгляды, то сам стану универсалистом». Я назначил собрание на следующую неделю и пообещал выступить на нем с лекцией, опровергающей взгляды этой философии. Христиане были удивлены моей смелостью, когда я сказал, что стану универсалистом, если не докажу ложности этого учения. Вечером назначенного дня зал был переполнен. Я поднял вопрос о справедливости вечного наказания и обсуждал это на протяжении двух вечеров. Всем очень понравилось мое изложение данной темы. Проповедник универсализма, увидев, что люди убедились в его неправоте, решил изменить свою тактику. Мистер Гейл, исходя из учения старой школы богословия, утверждал, что искупление — это буквально оплата долга избранных. И так как Христос заплатил за все их грехи, избранным гарантировано спасение. Какой бы они ни вели образ жизни, они не могли потерять спасение, так как все их грехи оплачены. Универсалист решил использовать такую точку зрения, утверждая, что в этом и заключалась вся суть искупления. Ему оставалось только доказать, что искуплены были все люди, а не только избранные. В этом случае он смог бы утверждать, что все будут спасены, потому что долг всего человечества оплачен Господом Иисусом Христом. Следовательно, учение универсализма логически вытекает из понятия правосудия. Бог не может наказать того, чей долг был аннулирован. Люди, которые занимали позицию мистера Гейла, увидели, что универсалист загнал его в тупик. Универсалисту было несложно доказать, что искупление касается всего человечества. Если природа и цель искупления таковы, как их понимает мистер Гейл, тогда всеобщее спасение будет неизбежно. Такие выводы снова взбудоражили людей. Поэтому мистер Гейл попросил меня продолжать отвечать на аргументы универсалиста. Я сказал: «Мистер Гейл, я не смогу этого сделать, не опровергну и не отбросив в сторону ваши взгляды. Нельзя ответить универсалисту, основываясь на вашем понимании искупления,
потому что если оно верно, то люди легко найдут библейское подтверждение того, что Христос умер за всех людей, за весь мир грешников. Тогда утверждения универсализма будут верны. Поэтому, если вы мне не позволите отбросить в сторону ваше понимание искупления, я ничего не смогу сказать. «Хорошо», — сказал мистер Гейл, — «вы можете говорить, что хотите. Идите и ответьте ему по-своему». После этого я назначил дни, когда выступлю с лекциями, разъясняющими Евангелие, и отвечу на аргументы универсалиста.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

«Чей ты?» Первая книга Царств, 30 глава, 13 стих. Вере не может быть нейтралитета. Мы либо стоим под знаменем князя Эммануила, чтобы служить ему и сражаться на его стороне, либо мы слуги князя тьмы, сатаны. Чей ты? Читатель, позволь, я помогу тебе с ответом. Был ли ты рожден свыше? Если да, то ты Христов. Но без рождения свыше ты не можешь стать Его, в кого ты веруешь. Ибо верующие в Иисуса являются сынами Божьими. Кому ты служишь? Несомненно, ты должен служить твоему Господину. Ибо тот, кому ты служишь, и есть твой Господин. С кем ты? Если ты Христов, ты будешь общаться с теми, кто облечен в ливрею распятия. В стае жаворонков нет воронов. Что у тебя на устах? Речи твои о земном или о небесном? Чему ты научился у своего Господина? Ибо слуги многому учатся у того, кому они служат. Если ты служишь Иисусу, то о тебе скажут то же самое, что сказали о Петре и о Иоанне. Узнавали их, что они были с Иисусом. Мы ставим вопрос ребром. Чей ты? Дай на него искренний ответ. Если ты не Христов, значит служение твое тяжело и безотрадно. Беги прочь от твоего жестокого господина. Начни служить любви Господней, и жизнь твоя будет полна благословений. Если ты Христов, позволь мне дать тебе 4 совета. Раз ты принадлежишь Ему, слушайся Его. Пусть Его Слово будет для тебя законом. Пусть Его воля будет твоей волей. Если ты принадлежишь возлюбленному, тогда люби его, пусть он живет в твоем сердце. Пусть душа твоя будет полна им, твой Господин, Сын Божий. Поэтому уповай только на Него одного, твой Владыка, Царь царей. Поэтому будь на Его стороне, тогда и без печати на твоем челе все будут видеть, чей ты. Чарльз Сперджен.

дни отступления. Мы сейчас не в лесах, мы сейчас на весах. Даровал Бог большую свободу, но скорбит Божий дух за падение вокруг. Ныне пьем мы с примесью воду. Джазы в пение вошли, роки в церковь пришли, заменили живой поток Божий, уклонив молодежь через звуки на ложь, ведь что был на святых непохожий. Ведь певец не гуслист, в церкви он не артист, сладозвучный певец он Сиона. Арфой Божьей владеть нужно тоже уметь, быть в одежде святого Вессона. А ударники бьют и свой ритм создают. Этот ритм уже теперь танцевальный. Вся в движении плоть, отступает Господь. Вид служения стал танцевальный. Ведь Христа благодать не ведет танцевать, а ведет на святые ступени. Так как прыгал Давид, то не делал левит, и не топал, не хлопал священник. Здесь спектакли творить и ладошами бить. Петр и Павел в ладоши не били. На пути христиан боль терпели от ран, они язвы Христовы носили. Как с приманкой десерт стал духовный концерт. Брат уж стал там директором миссий. Надо знать нам пути, как к нему подойти. Бумаг кипы отчетных комиссий. Ни гримасы, ни жест не поднимут нас с мест, когда в жизни повинные руки. Пусть там будет магистр и в правах как министр, без Христа пустозвонные звуки. Пусть ораторский тон, мощный крик в микрофон, и публично в собрании смеется. Муть не с Божьих высот рассказать анекдот, падать навзничь, бесчинно валяться. Для каких же потех упражняется смех? Нет у Бога даров смехотворства. Это соблазн и грех разлагает лишь всех и наносит лишь маску притворства. И без смысла кричать и как звери рычать — это плоти большое бесчинство. Враг уж там приступил, основал свой удел, с обольстителем стало единство. Проповедник не шут, не трюкач и не плут, не артист и не клоун, не ложник. Нужно чистую весть всем до сердца донесть, чтоб спасался погибший безбожник. О, как нужна слеза, чтоб открылись глаза! Люди гибнут, и как нам смеяться? Надо плакать, рыдать, Бога всем умолять, чтоб во мраке навек не остаться. Среди горя и слез плакал горько Христос, видя, как люди гибнут в пороках. Он пришел им помочь, удалить смерти ночь солнцем правды, зарею с востока. Бедный ты, богослов, если ты пустослов, Господин там не Бог, а лукавый. Смехотворство творить, муть дьявола пить, производство от смертной державы. Если в сердце не Бог, много будет тревог, возникают ступени гордыни. Проявление греха — это зона врага и лишь место безводной пустыни. Много тайн толковать, а себя здесь не знать, без познания здесь философы. Далеки от Христа, не несут здесь креста, силу крови не знают Голгофы. И ушла простота, места нет для Христа. Свое «я» все заняла обитель. В сей последний момент стал в церквях президент, где же кроткий наш добрый Спаситель? И дипломы иметь, а в любви не гореть, пусть и даже права президента. И Христу не служить, а наемником быть. Кто хозяин и чья здесь аренда? Проповедник, трубач, он любовью горяч. Мы живем в дни последнего зова. Свет с библейских страниц никаких небылиц. Он носитель Господнего слова. Ведь Христа возвещать нам нужно благодать. Надо Духа Святого деяние.
Ни колледж, институт вам его не дадут. Надо силы святой измененье. А молитвы — алтарь, где Спаситель есть Царь, и моление идет фимиамом. Это жертва хвалы, когда мы здесь не злы, стало сердце божественным храмом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: Как непросто верить без веры. Когда входит Бог века сего, открывает широкие двери для тебя одного. Посмотри, вот уже стало лучше, вот уже и почти не болит. В этом мире есть столько душин и лекарств от сердечных обид. Утешение найдешь ты в забвении, облегчение ведь не порок. Под наркозом не страшное тление, шепчет в ухо сего века Бог. Вот тебе помощь слева и справа, избирай, покупай, потребляй, как отрава сего мирослава, и конец ее вовсе не рай. Время выйдет, потом ты узнаешь, твоя боль только лишь возросла, но сейчас ты тому не внимаешь и не видишь намерений зла. Но Христос нас проводит иначе. Его путь отрезвляет собой. Непритворно скорбим мы и плачем. Наша боль — настоящая боль. Неподкупно сегодня решение под крестом на Голгофу идти, зная в этом победа над тлением и поддержка на узком пути. А во свете так просто открыто, как идешь и что будет потом. Без скорбей, чтоб потом быть избитым, или прославиться, чтоб со Христом.
1: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней много биографических очерков. Притом, это биографии самых разных людей. Некоторые из этих библейских биографий довольно детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из 2-3 фраз. Но несмотря на краткость этих биографий, если читать их очень внимательно, из того, что сказано, можно извлечь много полезного. Безусловно, что не случайно попали они на страницы Священного Писания. Как и вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому, как сама Библия говорит, они полезны для поучения, для обличения, для наставления в праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так что примеры из жизни этих людей могут быть большим ободрением для нас и в то же время предупреждением. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги «Деяния» мы познакомимся с одной личностью, точнее, с одним молодым человеком, биография которого может подсказать нам довольно много. Мы уже встречались с ним в 12 главе, разбираемой нами книги «Деяния», а в 13 главе о нем упоминается 2 раза. Во всем Новом Завете его имя упомянуто всего лишь 9 раз. Я имею в виду Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавы. В книге «Деяния» его имя упомянуто 6 раз. 2 раза в 12 главе, 2 раза в 13 главе и 2 раза в 15 главе. Из 12 стиха 12 главы мы узнаем, что имя матери его было Мария, и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце его мы ничего не знаем. Возможно, что Мария, мать Марка, была вдовой. Можно также предположить, что они были довольно зажиточными людьми, так как они имели достаточно большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужения. 2 раз в 12 главе сказано, что когда Варнава и Савел возвращались из Иерусалима в Антиохию, они взяли с собою Иоанна, прозванного Марком. А в 13 главе, когда Варнава и Савел отправились в их первое миссионерское путешествие, сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Немножко ниже, в этой же 13 главе, в 13 стихе сказано, что по прибытии в Пергию в Памфилии Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собою Иоанна Марка. Однако Павел не согласился на это, и в результате Варнава, взяв с собой Марка, отправился в одну сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, отправился с ним в другую сторону. На такой печальной ноте, как будто кончается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, может послужить большим ободрением. Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савел предложили ему присоединиться к ним для духовного служения. Вне всякого сомнения, что это было инициативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое миссионерское путешествие. Итак, их путешествие началось с Антиохии. Они направились в портовый город Селевкию, а из Селевкии на корабле они отплывают на остров Кипр. Как нам известно, Варнава дядя Марка был киприянин, и, возможно, Марку этот остров был знаком. Разумеется, очень приятно побывать в знакомых местах после продолжительного отсутствия. Именно тут началось служение этих первых миссионеров. Они проповедовали Слово Божие, и, как обычно, делал Павел, в первую очередь они проповедовали в синагогах. Однако ничего не сказано о видимых результатах их служения. Я читаю 5 стих из 13 главы. «И бывший в Саламине, это портовый город на острове Кипр, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что о результатах здесь ничего не сказано. Только когда они прошли по всему острову и дошли до Пафа, Господь дал им видимые плоды. Обратился некий проконсул Сергий Павел. Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. Но вот в 13 стихе мы читаем такие слова. «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии». И дальше мы узнаем, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Что случилось? Почему вдруг Марк покидает своего дядю Варнаву и апостола Павла и возвращается домой в Иерусалим? До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать новые места, видеть новые лица. И потом все эти впечатления были связаны с делом Божьим, с расширением Царствия Божьего. Но вот когда они отправляются дальше, в места, населенные язычниками, как Перги и в Памфилии, что-то в нем возмутилось и запротестовало. А что именно, мы определенно сказать, конечно, не можем. Возможно, это был страх, неизвестность, абсолютно незнакомые места. Кипр – это, понятно, большая часть местного населения Иудеи. А этих людей я понимаю, с ними я могу найти общий язык. Мне понятен их образ жизни. Но что за люди там, в Памфилии, язычники, безбожники, дикари? В такие моменты человеком начинает овладевать чувство тоски по родным местам, по дому. Дома уютно. Там все удобства большого города. Много друзей, община, молодежные, экскурсии. Еще одно очень важное обстоятельство. Родная мамочка. Ах, как я скучаю по ней. Еду домой в Иерусалим. Да, такие мысли и чувства могли появиться ночью, когда ему не спалось. А во мраке и одиночестве так темно, страшно, все кажется безнадежным. И до восхода солнца молодой Иоанн Марк принимает роковое решение. Варнава и Павел собираются ехать дальше. А что делает Марк? Простившись с ними, он возвращается в Иерусалим, домой, к маме. Да, всего несколько месяцев тому назад он с таким большим энтузиазмом откликнулся на возможность принять участие в духовном служении и сотрудничать с Варнавой и Павлом. Предвкушая радость такого служения, Марк ни с чем не считался. Он попрощался с родными и друзьями и отправился на героический труд – спасение человеческих душ. И вдруг все это забывается, и молодой труженик Божий без оглядки бежит домой. Но перед тем, как слишком сурово судить Марка, зададим себе вопрос, а не случалось ли что-то подобное и с нами? Возможно, что сейчас мы находимся именно в такой ситуации. Быть может, у нас не было такого явного отступление, но в сердце уже началось отступничество. Люди не замечают, что первой любви к к нашему Господу уже нет в сердце нашем. В сердце произошло отступничество от Господа, хотя внешне будто и незаметно никаких перемен. Дорогие мои, как выйти из этого печального положения? Есть один только выход – покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплиной и тем, что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток. Эта церковь оставила свою первую любовь. И что говорит ей Спаситель? «Вспомни, — говорит Господь Иисус Христос, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Не думая, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места такими же, как ими он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании он видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же. Все как было раньше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе в ту ночь в Перге, в Памфилии, когда ему не спалось, и он решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, нет той привлекательности. Чем это объяснить? И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его почти до паники. «Что я сделал?» Я оставил место служения, которое Господь своей любви и милости доверил мне. Как я недооценил его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем не сравнимой честью, дарованной мне служить царю царей и Господу господствующих.

отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он категорически отказался взять с собой Марка. Не исключено, что такое решение Павла привело именно Марка к покаянию. Да, из-за него, из-за Марка, эти два труженика Божьи, сотрудничавшие в течение 6 лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на произвол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинарной мере, примененной Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хороший служитель. Можно сказать, что лишение труда – это наказание за отступничество, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, что награда за верность в труде – это еще большая ответственность за дарованный труд. Итак, Марк был наказан за отказ трудиться. Он был лишен возможности служить Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба закопанный талант и отдать тому, который имел 10 талантов. И затем Христос сказал эти знаменательные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Как понять эти слова? «У не имеющего отнимется и то, что имеет». Тот, кто не пользуется данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет. А в результате этого они полностью будут отняты от него. Вознаграждение же за верность в служение – это увеличение ответственности. Всякому имеющему дастся и умножится. В качестве наказания за отступничество от труда Марк был лишен возможности трудиться. И это привело его к покаянию. Это дисциплинарная мера, примененная Павлом по отношению к Марку, принесла свой чудный плод. А утешение Варнавы помогло ему перенести наказание. Да, дорогие мои, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступничестве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом. И Господь предоставит ему новые возможности труда. Слава и благодарение Господу! Из Слова Божьего мы видим, что Марк был полностью восстановлен в служении, и на него были возложены новые обязанности. Только благодать Божия могла сделать это, дорогие мои, снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно отнесся к доверенному ему труду. В книге Деяния не все сказано о Марке. Проходят годы, церковь в Колоссах, и Филимон получает письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упоминается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, которые могли возникнуть. Примите его, окажите ему любовь и братское внимание. В послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называет его одним из своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова поручил ему служение в своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, — пишет Павел, — ибо он нужен мне».

для служения. Помните, что произошло 10 лет до того, как были написаны эти строчки? Марк, прозванный Иоанном, был с Павлом и Варнавой. Они имели его при себе для служения. И последние слова сказаны о Марке самим Павлом. «Он годен мне для служения». Итак, несмотря на поражение Марка, несмотря на то, что в течение почти 10 лет о нем ничего мы не слышим, благодать Божия восстановила его, так что он вновь становится годным для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался и в строгой дисциплине от Павла, и в утешении от другого человека, имя которого означает «сын утешения», то есть Варнава. Но в конечном итоге совершил это чудо сам Бог, только Он один восстанавливает отступников. Но Бог делает гораздо больше этого. Он не только прощает, Он не только восстанавливает и дает новые возможности для служения, Он также восстанавливает потерянное время. После того, как Господь через пророка Иаиля говорит своему народу, отступнику, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование. Слушайте, «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с нами». Да, дивное соделал Господь в жизни Марка. Он восстановил его и сделал вновь пригодным для служения в своем винограднике. Может быть, сейчас меня слушает человек, ставший отступником. Ты обескуражен. Ты потерял всякую надежду и думаешь, что Господь больше не может тебя употребить. Вспомни Марка, вспомни Симона Петра и многих других, которых по своей милости Господь восстановил, и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, дорогие друзья, именно то, что после того, как Господь восстановил их, они стали служить плодотворнее, чем до отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что Он любящий Бог, долготерпящий и могущий восстановить. Да, такова благодать Божья. Если мы признаем свои поражения и отступничество и раскаиваемся, мы можем стать еще больше пригодными для служения, от которого мы когда-то бежали. Он доверит нам служение, о котором мы и мечтать не смели. Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она была до перелома, так и в нашей жизни, если мы покаялись в содеянном грехе и получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех благодарение Господу. Падение, прощенное нам, приближает нас к Иисусу Христу и делает нас более зависимыми от Господа. Такие переживания должны привести нас к смирению перед Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать за Ним. А смиренным, дорогие мои, Бог всегда дает благодать. История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божия сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения? Этот беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служение, становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить благую весть Евангелие от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным слугой. Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося
верным во всем. Он тот, о котором апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка и сделал его пригодным для служения. Подумайте, какое чудо Он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную биографию Сына Божьего. Можно ли представить более почетное поручение? Да, ему и ему одному, действующему в нас своей силою и делающему несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем, ему принадлежит слава, хвала и поклонение. О, как не любить, дорогие мои, такого чудного Спасителя! Если ты, мой дорогой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь возвратиться, приди к Нему сейчас. Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил от Него. Покайся. Он никогда не отвергнет человека, который вот так искренне и просто приходит к Нему. Поэтому, как говорит Слово Божие, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо». И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь сам ответит и скажет: «Уврачую от падения твое, возлюблю тебя по благоволению». Сделай это сейчас. Приди к Нему и возьми с собою эти слова покаяния. Господь ответит тебе так же, как Он ответил своему народу, когда народ израильский покаялся: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну».

Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам. Второзаконие 29:29. Как-то за завтраком ректор баптистской семинарии рассказал историю об одном из профессоров, набожном и одаренном ученом с глубокими познаниями Священного Писания. «Я помню мой первый день в классе», — вспоминал ректор. Профессор еще не знал нас по фамилиям, поэтому он пользовался заранее подготовленными карточками с фамилиями студентов. Подняв голову от очередной карточки, он спросил: «Мистер Грин?» Студент приподнялся. «Мистер Грин, есть ли что-то в Библии непонятное вам?» «Нет, сэр», — сказал уверенно студент. На что профессор ответил: «Тогда почему бы вам не прочитать ее? У вас сразу появятся вопросы». Внимательное и глубокое чтение Библии вызовет ряд вопросов. Петр сказал, что послания Павла содержали нечто неудовразумительное. 2 Петра 3:16. Иногда мы видим только одну сторону истины, или мы сталкиваемся с тем, что кажется нам противоречивым. Тогда появляются вопросы: божественный выбор и свобода человека, происхождение зла, причины боли и страдания. Но эти затруднения не должны подрывать нашу веру в Библию. Бог желает, чтобы мы изучали Библию, а пытливый ум есть благодатная почва для изучения. Кое-что, тем не менее, остается тайной, и мы должны смиренно принять право Божие, не открывать нам всего. Не страшно, что нам не все понятно в Библии. Мы должны благодарить Его, что Он открыл достаточно истины, чтобы завоевать сердца наши, чтобы направлять нас в делах наших и привести нас к небесам.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

От апостольских дней до момента сего Дух Святой возвещает нам правду, что Спаситель души — Иисус. Без Него человек приближается к аду. Дух Святой, словно голубь, и благость, и мир — Он огонь для нечистого, злого, и любой Балтасаров нечестие пир оборвет своим огненным словом. Он заметным и делает Божьих детей среди массы людской многоликой. Дух Святой побуждает спасенных людей, не спасенных тревожить молитвой. Дух Святой к Даниилу спускается в ров, вдохновляет на подвиг братьев говорить поколению нашему вновь о грехе, о суде и о правде.

момент творения. Невероятно, но факт. Кровь – одно из самых удивительных проявлений божественного замысла. Она несет кислород и энергию клеткам нашего организма и уносит отработанные шлаки. Это своего рода транспорт, который с помощью действия гормонов обеспечивает связь между разными частями организма. Гемоглобин – это вещество в крови, благодаря которому кислород попадает в клетки организма. Гемоглобин содержится в крови многих существ, включая омаров и пауков, причем у некоторых животных кровь даже может быть прозрачной. Гемоглобин сам по себе свидетельствует о существовании Творца. Дело в том, что он имеется у самых разных существ, явно не состоящих в родстве. Эволюционисты объясняют это тем, что он, должно быть, многократно эволюционировал. Это объяснение было удовлетворительным до тех пор, пока ученые считали гемоглобин относительно простой молекулой. Но сегодня мы знаем, что гемоглобин – очень сложная молекула, состоящая из 8 спиралей и около 100 атомов, в определенном порядке выстроенных вокруг центрального атома железа. Совершенно нереально, чтобы такая сложная молекула возникла случайно хотя бы один раз, не говоря уже о многократных повторениях, постулируемых эволюционистами. Кровь – чудесное Божие творение. Бог хочет, чтобы мы поняли это и устремились к общению с Ним, которое стало возможным благодаря крови, пролитой Его Сыном Иисусом Христом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – передача «Миссионерские поля», в 4 часа – детский час, в 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

13 глава послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они, Божии служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, 14 глава. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем. И потому живем ли или умираем — всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак,
каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам, 15 глава. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников — из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам,
по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно

Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствует некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствует, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Послание к римлянам, глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю церковь их. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкают.

Обольстительством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас. Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Есть много слов. Есть много слов хороших, нехороших, простых, пустых, ненужных, деловых. Когда и где, и как их произносишь? А после, сожалеешь ли о них? Нам кажется, ну что такое слово? Коль в шутку произнес, оно ушло. А вот представьте, что оно живое, и не умрет до дня суда оно. На суд предстанут, как живой свидетель, до одного, что мы произнесли. От слов оправдан будет благодетель, от слов осудится, кто празднословили. Друг друга раним, если произносим во гневе бесконтрольно много слов. Бывает, что без жалости поносим родных, друзей, не только что врагов. Страшнее зло от слова, чем от дела. Круг жизни воспаляет, как огонь. Язык наш оскверняет даже тело. Ведь от гиены воспаляем он. Исполнен смертоносного он яда. И от него нельзя спастись нигде. Он достает до преисподней ада. И за морями он найдет тебя везде. А если кто подходит с лестью мямля, чтоб в разговор как-то втянуть тебя, не позволяй вовлечь себя и прямо скажи, что не нужна мне клевета. Ведь клевета не только, что неправда, напрасно сочиненные слова, а клевета бывает даже правда, коль со злым умыслом изложена она. Наушник голос приглушает глухо, старается не говорить при всех. Ты знай, что сказано на ухо, то это зло, и это тоже грех. Он говорит не суд, а рассуждения, хотя они похожи и близки. Коль унижаешь, значит осуждение, и смотришь свысока на брата ты. А если ты о брате рассуждаешь, то вознеси о брате и мольбу. Коль видишь брата, что он согрешает, и даст Бог покаяние ему. Тот душу бережет, кто охраняет, молчанье кротком, чистоте уста. А кто свой рот широко раскрывает, то Соломон сказал, тому беда. Кто любит язычок, болтает много, тот вкусит от его плода. Проси прощения у людей, у Бога, ведь смерть и жизнь во власти языка. Но будет день Всевышнего блаженства, когда умолкнут языки людей, и мы увидим Божье совершенство. Тот день блаженства не сравнить ни с чем.

Дорогие друзья, благодать в духовной жизни человека есть то же самое, что дыхание в жизни телесной. Человек без дыхания мертв телом. Христианин без благодати – не христианин. Он мертв духом. Благодать Христа способна возродить человека и преобразовать его характер. Что чувственный свет нашим глазам, то душе нашей Божья благодать. Когда свет сияет, человек все хорошо видит. Видит путь, неровности его, опасности и бережется их. И отличает белое от черного и одну вещь от другой. Так, когда Божья благодать просвещает душу, душа все хорошо познает и видит. Видит чудные дела Божии, промысел и судьбы его. Распознает добро и зло, добродетель и порок, видит душевную пользу и ищет ее, видит вред и уклоняется от него. Без благодати Божией ничего благоугодного человек не может сотворить. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Говорит апостол, и Христос говорит, «Без меня не можете делать ничего». В духовных делах человек без помощи Божией, благодати, как иссохшая ветвь, которая не приносит никакого плода. Богу, творящему в нас и желание, и исполнение добра, подобает всякая хвала и слава, а человеку — стыд и смирение. Потому что не только делать, но и хотеть без Бога ничего доброго мы не можем.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Когда был молод, полон сил, прекрасною весною, в семье родной счастливо жил, но увлечен мечтою, о доброте отца забыл и к правде стал спиною, растратил юность, расточил на то, что ничего не стоит. Юность, золотое жизни время, если б оценил тогда —

Это свидетельство о Божьем водительстве, о силе, благодати, которые сопровождали семью христиан Веры Евангельской Владаса и Софии Лапинскас в течение 13 лет, когда они скрывались от КГБ, чтобы у них не отобрали детей. Некоторые события произошли немножко раньше или позже, но большинство чудес и событий имели место с 1962 по 1975 годы. Для того, чтобы яснее понять описанные события, вначале немножко о семье Лапинскас. Свидетельство предоставляет сестра София. Она не может вспомнить всех имен людей, с которыми пересекались их пути, поэтому предпочитает не называть имен, даже и тех, кого помнит. Ее муж мог бы вспомнить много недостающей информации, но, к сожалению, как выражается сестра София, «моя справочная книжка уже вечности». Дал бы Бог, чтобы хоть эти потрясающие свидетельства не ушли вслед. Кто знает, что еще ожидает Божий народ в будущем? Не нужно ли и каждому из нас иметь водительство Духа Святого и силу Божью в нашей повседневной жизни? Уверены, что вам захочется прочитать все сначала до конца. Родилась я 10 августа 1934 года в городе Шауляй, Литва. Моими родителями были католический священник и молодая мама, которая совершила ошибку в своей жизни. Католические священники не имели права иметь жену, поэтому я была рождена вне брака. Моя родная мама оставила меня со старой женщиной, которая сидела у костела и просила милостыню. Мама сказала ей, что она сейчас возвратится, но так никогда и не возвратилась. В это время молодой человек, который только закончил музыкальную академию, проходил мимо. Вид оставленного матерью ребенка тронул его сердце. Только позже он понял, что это дитя в будущем станет его женой. «Хотя мои родители оставили меня, но Бог меня не оставил. Он обещал в своем слове, что никогда не оставит нас и не забудет». Старая женщина, с которой моя родная мама меня оставила, взяла меня домой и ухаживала за мной в течение нескольких недель. Она также имела дочку-инвалида, поэтому они с дочерью решили, что растить меня не только будет слишком тяжело для них, но также я буду лишена многих возможностей, которые я смогу иметь, если меня будет растить семья рабочих. Поэтому они сдали меня в детдом, в надежде обеспечить мне лучшую жизнь. В детдоме я находилась 1,5 года. Тогда чета, которая не могла иметь детей, забрала и удочерила меня. Мой приемный отец был почтальоном и имел хороший заработок, что позволяло моей маме быть домохозяйкой. Мои новые родители очень меня любили, однако их семейные отношения были не очень хорошими. Много раз в моем детстве мой приемный отец уходил из дому и не хотел возвращаться. Каждый раз, когда он уходил, я долго плакала. Поскольку они полюбили меня, то оба решили, что будут жить вместе ради меня. Они всегда старались давать мне все самое лучшее. Со дня моего рождения я была очень слабенькой, и мои родители тщательно заботились и опекали меня, покупали самые лучшие платья и обеспечивали всем самым лучшим, чтобы я быстро поправилась. Жили мы на участке, который принадлежал железной дороге. Кроме приемных родителей, там также жили бабушка и дедушка. Дедушка посадил большой сад, ухаживал за ним. Он выращивал и декоративные, и фруктовые деревья, а также и кусты. Рядами росли липы, жасмин, яблони, груши, вишни. Некоторые молодые деревца дедушка продавал. Возле сада проходила тропинка. Там часто проходила женщина, наблюдая за мной. Моя приемная мама с бабушкой почему-то сильно волновались из-за этого. Они закрывали меня в комнату и давали мне нитки, иголки, лоскутки ткани, чтобы я шила платья куклам. Однажды они меня спросили: «А если к тебе подойдет женщина и скажет, что я твоя мама, ты пойдешь к ней?» Я еще была маленькая и не понимала их вопроса,
поэтому ответила: «Да, пойду». Я думала: «Ну, если меня позовет мама, то, конечно же, я пойду с ней». Я не понимала, что они меня спрашивают о другой женщине. А они настолько перепугались, чуть в обморок не упали. Говорят: «Если кто-то тебе так скажет, ты говори: не та мама, которая родила, а та, которая воспитала». Вообще-то моя приемная мама очень сильно меня контролировала и постоянно следила за мной, расспрашивала обо всем. То ли я играю в саду, то ли в доме что-то делаю, она незаметно за мной следила. Она и другим людям не верила. А еще она имела тяжелый характер, сильно ругалась и могла обозвать меня. И все же она была добрая, не скупая, но очень грубая. Моему отчиму нелегко было с ней уживаться, поэтому он временами не выдерживал и оставлял нас, но потом опять возвращался, потому что очень любил меня. Мне тогда еще не было и 5 лет. Дедушка был набожным католиком, и отец тоже, а мать была неверующая и в костел не ходила. Я любила молиться так, чтобы меня никто не видел. При других читала заученные молитвы машинально, а наедине любила обо всем говорить с Иисусом Христом. Держу куклу и говорю: «Иисус, когда я вырасту, то у меня будет 10 девочек, а мужа не будет, потому что я видела, как сосед гонял жену с ножом в руках, а я не хотела такого мужа». Мама часто меня подслушивала. Однажды я увидела в окно, что моя мама полит грядку. Я решила, что она не скоро возвратится, поэтому пошла в свою комнату поговорить с Иисусом. Я стала перед иконой Иисуса Христа в терновом венце на коленях, на кровати, и начала молиться: «Иисус, я хочу, чтобы моя мама не была такая сердитая, чтобы она хотя бы перед смертью пошла в костел». И в это время явился Иисус. Он был в терновом венце, лицо побитое, волосы мокрые, в крови, и ладони пробитые. Он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: «Вставай», и поднял меня на ноги на кровати. Он сказал: «Подойди ко мне», и привлек меня к себе, лицом к лицу. Он задавал мне вопросы, а я отвечала и сильно кивала головой в знак согласия. Не помню, что он спрашивал и что я отвечала. Помню только, что его совершенно не боялась, хотя мне было только где-то около 5 лет. Когда его не стало, сразу же вошла мама, вся заплаканная и красная слез. Она подслушала наш разговор, стоя за дверью. Не поворачиваясь ко мне и держа в руках ведро, она спросила: «Ты говорила с Богом?» Я опустила голову и ничего не отвечала. Я не помню, о чем мы тогда разговаривали с Иисусом, а мама моя все слышала и помнила. Я думаю, это Бог так сделал, чтобы она услышала. Потом, уже взрослой, я ее спрашивала, о чем я тогда разговаривала с Иисусом, но она мне отвечала: «Я знаю, я помню, но я никогда никому не расскажу». Когда я ходила в школу, я встретила учителя, молодого мужчину, который видел меня, когда моя родная мама оставила меня под церковью. Он был всеми очень уважаемый, и я видела в нем то же, что видели другие. Он был очень справедливым, порядочным, ко всем относился одинаково. У других учителей были любимчики, дети начальства. Они их поднимали, замечали их способности. У него же наоборот. Он ободрял и поднимал тех, которых не любили. И я его полюбила как учителя. Когда мне было 15 лет, другие девчонки были блатными, дружили с ребятами, а я еще рисовала куклы и одежки. Одна девочка сказала, что знает имя нашего учителя — Антон. В Литве учителей не называли по имени, а по титулу — «Тастма Макатуджас», то есть «уважаемый учитель». Когда я узнала имя моего любимого учителя, я решила сделать ему подарок на день его имени. Я сделала шкатулку и на день Антона подарила ее учителю на переменке.
Домой со школы я шла мимо церкви, через кладбище. Этот путь был длиннее, и я хотела подышать свежим воздухом. Иду со школы, оглядываюсь, идет мой учитель. Сначала я хотела ускорить шаг и убежать, но было как-то неловко.

Я просила. Мы вместе пели. Только потом я узнала, что он был органистом в костеле. Он посадил меня себе на колени и спросил: «София, я могу тебя ждать?» Я сразу поняла вопрос. Ждать несколько лет, пока нас смогут сочетать. Тогда можно было сочитываться не раньше 18 лет. Я не смела смотреть ему в лицо, а преклонившись к нему, я сказала: «Ждите». Мы тогда еще были католиками. Я его очень полюбила, и мы иногда тайком встречались. Я была очень начитана, хорошо знала психологию и медицину. Уже в 13 лет я очень многое знала. Это помогало мне выходить из многих ситуаций. Учитель ходил в костел тайком. Из всего педагогического состава он один не был партийным. Учил в нескольких школах и в учительской семинарии, а также руководил хорами в учительской семинарии и на заводе. Ездил на мотоцикле. Один только вечер в четверг был у него свободным, и мы по четвергам встречались, чтобы никто не знал. Сочетал нас священник в костеле, когда мне было 17 лет, а в 18 мы расписались. Поженились 18 апреля 1952 года. Это было начало большой жизни со многими трудностями в будущем. Уже когда я была замужем, я встретилась со своей родной мамой. Я была в гастрономе, и ко мне подошла одна женщина высокого роста и начала со мной разговаривать. А потом говорит: «Вон твоя мама идет», а сама отошла в сторону. А мама подошла ко мне и стала спрашивать о моей жизни. Я тоже начала расспрашивать ее и спросила, есть ли у нее дети. Она сказала, что да, у нее 5 дочерей, и они очень хорошо учатся в школе. В разговоре она сказала, что их фамилия Сакалакайте, но в Литве это была очень распространенная фамилия, и поэтому я не могла узнать, где они живут. Если бы я спросила, в какой школе они учатся, мой муж узнал бы более подробную информацию о них, потому что он учил в разных школах. Но я не задала этого вопроса. Из разговора я поняла, что моя мама не хотела, чтобы кто-то из ее семьи знал, что у нее еще есть где-то дочь. У нее была нелегкая жизнь. Когда мама задавала вопросы, я ей рассказывала, и даже больше, чем она спрашивала. Я также сказала ей, что я беременна, хотя этого еще не было видно. Мы немножко поговорили, и тогда я ее прямо спросила: «Скажите, а у вас еще были дети?» Она ответила: «Были». При этом она сильно заплакала. Все лицо ее мгновенно стало мокрым от слез. Схватившись руками за голову, она быстро выбежала из магазина. Я выбежала за ней, но, увы, нигде ее не видела. Она словно растворилась среди людей. Был вечер. Из театра и кино посыпал народ, хотя там, в том квартале, и до этого гуляли люди. Так неожиданно закончилась моя короткая встреча с мамой. Еще один случай был в костеле. Это был большой праздник. Я держала в руках песенник и пела со всеми, как вдруг почувствовала на себе взгляд. Смотрю, она. У меня дома был маленький ребенок, поэтому я вышла раньше. Она сразу же вышла за мной. Мне хотелось показать ей, где мы в то время жили. Я пришла домой к ребенку, открыла окна. Смотрю, она стоит возле кустов сирени. Я начала играть на пиано и петь, чтобы она поняла, что я одна дома. Надеялась, что она посмеет зайти. Но она не посмела. Потом посмотрела, уже ее нет. Она ушла. Несколько лет назад, когда я уже жила в Америке, я чувствовала сильное ходатайство Святого Духа за мою маму. Моя приемная мама уже к тому времени умерла, поэтому я верю, что это была молитва за мою родную мать. Иногда мне приходили сомнения относительно католической веры. Стою я в костеле, идет месса. Я смотрю на литургию и думаю: апостолы такого не делали, насколько я знала Писание. И внутри возник вопрос: «Господи,
А когда был

переломный момент между тем, как делали апостолы, и тем, как проходят обряды в католической церкви. Когда ты установил такую литургию? Если это ты, Господи, установил, то я еще больше к этому прилеплюсь. Но если это не от тебя, то я не хочу в этом участвовать. Зачем эти церемонии? Я тебя хочу, Господь. Как мне это узнать? Мне было тогда лет 15. Я рассуждала, если был суд Пилата 2000 лет назад, и тогда не смогли установить правду трехлетней давности, то как сейчас можно установить правду 2000-летней давности? Историки пишут, как кому нравится. Католики по-своему, коммунисты по-своему, а протестанты еще как-то по-другому. Ах, эта правда вся как запачканная тряпка. Я только потом узнала, что так и есть написано. Господи, Ты открой мне, где правда. И я решила, как приму последнюю коммунию, тоненький, как бумага, опресночек круглой формы, принимается как на причастии. Первый раз дают во время мессы, а второй раз в конце. Тогда мне Бог и ответит. Я взяла последнюю коммунию в рот, и пока она не растаяла во рту, говорю Богу, «Откуда мне узнать, Господи, где истина? Ты мне открой». Звонкий, легкий, нежный, приятный, сладкий голос Божий не из коммунии, а из высокого потолка немножко впереди меня проговорил. Из-за своих заповедей и постановлений они оставили и изменили мне. На то время смысл этих слов не дошел до меня, но я одно поняла — я слышала голос Божий. Часть людей уже в то время вышла из костела, а я выходила оттуда, как на крыльях. Бог проговорил ко мне. Сомнения о правильности веры еще много раз посещали меня и после. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

момент творения. Невероятно, но факт. Кровь – одно из самых удивительных проявлений божественного замысла. Она несет кислород и энергию клеткам нашего организма и уносит отработанные шлаки. Это своего рода транспорт, который с помощью действия гормонов обеспечивает связь между разными частями организма. Гемоглобин – это вещество в крови, благодаря которому кислород попадает в клетки организма. Гемоглобин содержится в крови многих существ, включая омаров и пауков, причем у некоторых животных кровь даже может быть прозрачной. Гемоглобин сам по себе свидетельствует о существовании Творца. Дело в том, что он имеется у самых разных существ, явно не состоящих в родстве. Эволюционисты объясняют это тем, что он, должно быть, многократно эволюционировал. Это объяснение было удовлетворительным до тех пор, пока ученые считали гемоглобин относительно простой молекулой. Но сегодня мы знаем, что гемоглобин – очень сложная молекула, состоящая из 8 спиралей и около 100 атомов, в определенном порядке выстроенных вокруг центрального атома железа. Совершенно нереально, чтобы такая сложная молекула возникла случайно хотя бы один раз, не говоря уже о многократных повторениях, постулируемых эволюционистами. Кровь – чудесное Божие творение. Бог хочет, чтобы мы поняли это и устремились к общению с Ним, которое стало возможным благодаря крови, пролитой Его Сыном Иисусом Христом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Он сиянием звезд озарил небосклон, сделав небо мечтою людской. В недрах скорбной земли спрятал золото он, жемчуга скрыл в пучине морской. Проходя мимо моря, попробуй рукой, наклонясь, горсть жемчужин достать. Или, слегка ковырнув гору острой киркой, драгоценные камни сбирать. Напряжением, усилием даются они, кропотливым, упорным трудом. В жертву нужно отдать беззаботные дни, ночью нужно пожертвовать сном. Клад духовных даров не стоит на виду, он сокрыт, он зарыт глубоко, и лишь мудрые сердцем клад Божий найдут. Этот клад не дается легко. Кто из нас любит так, как Спаситель любил? Кто за ближнего жизнь полагал? Кто из нас хоть на час о себе позабыл? Кто последнее бедному дал? Кто из нас так скорбит, что не спит по ночам, помня гибнущих, сирых, больных? Кто из нас на все просьбы всегда отвечал, не подумав о нуждах своих? О, давайте не будем лукавить, друзья, будем честными сами с собой. Хоть терниста, узка к совершенству стезя, но сулит она радость, покой. Раб ленивый зарыл свой талант под землей без труда, без усилия, без слез. Через год господину холеной рукой тот талант почерневший принес. Пусть нам будет уроком зарытый талант, пусть послужит призывом другой, что возрос в обороте во множество крат, движим верой, прилежной рукой. Аминь.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы начинаем совершенно новую тему «Встречая будущее» или «Что скрывает будущее?». Эту тему вы также найдете интересной и полезной. На протяжении всей человеческой истории у человека всегда было желание узнать, что скрывает в себе будущее. Традиционно люди искали это знание теми способами, которые уходят за пределы того, что может изобрести человек при помощи мышления или органов чувств. Они прибегали к астрологии, к оракулам, к вещателям судьбы и к другим формам мистицизма. История, однако, говорит о том, что попытки человека получить такое знание в те далекие дни были иллюзорными и обманчивыми. В последнее время человек ищет этот вид знания будущего более научными и софистическими путями. Были произведены опыты и обзоры экспертами во многих сферах – физиками, социологами, экономистами, специалистами близлежащих сфер, популяции – и производства пищи и так дальше. В последние десятилетия употребляется интенсивно помощь компьютеров. Опубликованные результаты таких исследований очень часто дают новые мысли и идеи и оказываются полезными. Тем не менее ясно, что есть много неизвестных случайностей, которых ни один человеческий ум не может предвидеть наперед, и которые могут радикально влиять на поток событий. По этой причине ни одно из этих исследований не может быть принято как нечто полностью достоверным. Остается третий источник, при помощи которого мы взглянем в будущее. Этим третьим источником является Библия, и поэтому это через нее мы постараемся проникнуть в будущее в этих радиобеседах. Первой вещью, которую мы должны увидеть, есть то, что Библия определенно дает свет тем, кто ее изучает и подчиняется ей. В Библии есть много заявлений, содержащих в себе эту мысль. Мы взглянем только на одно из них, которое очень просто, ясно и доступно представлено в Псалме 118, стихе 105, где псалмопевец говорит Господу: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Для того, чтобы ходить, необходимы две вещи – стопы и стезя. Божье Слово обеспечивает светом для наших стоп и светом для нашей стези. Другими словами, оно всегда показывает нам, куда поставить нашу стопу. Оно не всегда показывает нам длинный путь перед нами, но мы никогда не оставлены на путешествие в темноте. Какое это великое благословение! Я думаю, что вы оцениваете это, что когда вы действительно изучаете Библию и подчиняетесь ей, вы никогда не будете бродить в темноте. В Библии Бог специфически говорит, заявляет предсказание будущего. Он делает много таких заявлений, и все они очень специфичны. Мы рассмотрим два таких отрывка из книги пророка Исаии, где сделаны такие заявления. Книга пророка Исаии, 44 глава, стихи 6 до 8, читаю. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Бог, который предсказывает будущее, видит нас безопасно через все будущее. Это Бог Библии. И дальше в книге пророка Исаии, 46 главе, в стихах 9 и 10, сказано: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Здесь есть очень ясное заявление. Бог говорит: «От самого начала я знаю, каким будет конец, и я объявляю его. Я имею цель, объявленную в моем слове, и эта цель будет стоять. Она будет приходить в исполнение таким образом, как я сказал». Это ясный и специфический язык. Дальше Бог в Библии отвергает заявления других источников информации о будущем, таких как астрологии, вещателей судьбы и так дальше, которых в те времена было очень много, а также хватает и сегодня. Вот что говорит Господь об этих других источниках информации в книге пророка Исаии, 44 главе, в стихах 24 до 26. Читаю: «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разостлал землю, который делает ничтожным знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю». Здесь есть контраст. Когда предсказывают будущее Божьи слуги, Бог сам стоит за их предсказанием и смотрит, чтобы они исполнились. Когда же предсказания исходят из других источников, Бог говорит, что опрокинет их предсказания вверх дном и сделает, что эти предсказатели будут выглядеть как обманщики. Его слово устоит, только его цели состоятся, исполнятся. Я желаю повторить один стих, который мы уже читали, из книги пророка Исаии, 46 главы. Это стих 10. Он очень эмфатический. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Это говорит Всемогущий. Он сотворил небо, он сотворил землю, он сотворил человека, и он осуществляет полный контроль над всем, что он сотворил. Библия не просто заявляет о предсказании будущего, но, что важнее, она содержит в себе запись доказанной правильности в течение многих столетий. Есть в Библии очень много вещей, которые были предсказаны задолго до того, как они осуществились, и которые осуществились дословно так, как указывает Библия. Есть так много случаев исполненного пророчества, что мы не в состоянии перечислить их всех. Мы вкратце затронем две темы. Первая – жизнь Иисуса Христа. Библия предсказала каждую важную деталь жизни Иисуса Христа в пророчестве Ветхого Завета. Это включает его рождение, его детство, его публичное служение, его смерть, его погребение и его воскресение к жизни. В связи с этим я прочту короткую цитату из своей книги «Основание веры», которая дает нам перечень 18 специфических событий в жизни Иисуса Христа, о которых сказано, что все это осуществилось, чтобы исполнилось Писание. Итак, мы видим, что Священное Писание не только предвозвещает будущее, но плюс к тому еще в определенном смысле контролирует то, что должно исполниться. Итак, вот они, эти 18 событий в жизни Иисуса, о которых идет речь. Рождение Христа от девственницы, Его рождение в Вифлееме, Его побег в Египет, Его пребывание в Назарете, Его помазание Святым Духом, Его служение в Галилее, Его исцеление больных, отвержение евреями Его учения и Его чудес, Его учение притчами, предательство Его Его другом, оставление Его Его учениками, Его ненавидели беспричинно, осуждение Его как преступника, Его одежды разделят и будут бросать жребий, Ему преподнесут уксус в час жажды, Его тело будет пробито, но костей не переломают, погребение в богатом гробе и Его воскресение на третий день.
1: Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. Внешнее проявление религиозности. В биографии 6-го президента США Джона Куинси Адамса, написанной его внуком, сказано, что из всех факторов, которые повлияли на окончательное формирование его как человека, наибольший ущерб ему нанесло отсутствие искреннего благочестия. Каждое воскресенье он ходил в церковь 2 раза, читал Библию, молился и внешне участвовал в служениях. Но ни для него, ни для его братьев и сестер это никогда не было чем-то важным. Они выросли без страха Божьего, без осознания того, что к христианскому учению следует относиться серьезно. Эта биография была написана более 100 лет назад, но она точно отражает ситуацию, сложившуюся во многих христианских семьях по всему миру. Внешнее проявление религиозности, посещение церкви, чтение Библии и даже молитва — все это

проходит под руководством родителей, но результат всех усилий плачевен. В биографии Адамса причина выражена в следующих словах. Он относился ко всему этому поверхностно. То, что должно было быть живым опытом, оказалось мертвой формой без какого-либо содержания. В биографии президента личность Иисуса Христа даже не упоминается, хотя о нем самом сказано много хорошего. В случае же с Тимофеем все было совершенно иначе. Мать прививала ему любовь к Писаниям с самого детства, так что он был умудрен во спасение верой во Христа Иисуса. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих.

Дорогие друзья, русское слово «благодать» означает «дать благо». Высшее благо для человека, которому вынесен смертный приговор, прощение, освобождение от наказания и смерти. Высшее благо для погибшего грешника – Божье помилование, которое он получает по вере в Иисуса Христа. Благодать всегда означает некий незаслуженный дар. Без благодати Божией наши заслуги и наши дарования, красота, сила, ум, красноречие не имеют перед Богом никакого достоинства. Дарование должно быть освящено благодатью Божией, тогда оно принесет плод для Царствия Божия.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». Вскоре после своего покаяния я решил побеседовать с пастором на тему искупления. Он в прошлом учился в Принстоне и, конечно, имел очень ограниченное представление об искуплении. Он считал, что оно может быть доступно только избранным и больше никому. Мы разговаривали почти полдня. Он полагал, что Иисус страдал за определенную группу людей, и эта плата за их грехи буквально соответствовала божественному закону. Следуя логике карательного правосудия, его страдания покрывали те грехи, которые могли бы совершить избранные. Я возражал, утверждая, что это абсурдно. Он настаивал на том, что Иисус буквально заплатил долг лишь за избранных. Хотя я был новичком в христианстве и недавно стал изучать Библию, все же полагал, что взгляды пастыря не были основаны на Писании. Поэтому так ему и сказал. Исследуя этот вопрос, я ничего не читал, кроме Библии, но то, что нашел, истолковал так, как бы сделал это, если бы прочитал отрывок из юридической литературы. Я думал, что пастырь, очевидно, понимал те места Писания в соответствии с установленной теорией искупления. Меня удивляла его точка зрения, и я ей сопротивлялся как только мог. Осмелюсь сказать, что пастыря встревожило мое упрямство. Я думал, что Библия ясно учит тому, что искупление касается всех людей, а он ограничил его действие определенной долей человечества. Я не мог принять подобную точку зрения, потому что пастырь не сумел достаточно внятно доказать ее, исходя из Библии. Его принципы толкования не сходились с моими взглядами. Они были менее ясными и вразумительными, чем те, к которым я привык, изучая право. На мои настоятельные возражения у него не было удовлетворительного ответа. Я спросил, разве Библия не требует от тех, кто услышал Евангелие, покаяться и верить в Него и быть спасенным? Он признал, что Писание повелевает всем верить и каяться. Но как же тогда поверить и принять то спасение, которое не было предусмотрено для всех? Наш спор постоянно возобновлялся на протяжении всех лет моего изучения богословия под руководством пастора. Он беспокоился о том, что мое мнение расходилось с его пониманием. Полагаю, у него не было сомнений насчет обновления моей жизни. Но он чувствовал огромное желание удерживать меня в рамках принстонского богословия. Пастор твердо верил, что я должен стать служителем. Поэтому он изо всех сил старался дать мне понять, что если я не буду проповедовать истину, то Господь не благословит мои труды, и Дух Святой не положит печать благословения на мои проповеди. Я и сам в это верил. Но для меня этот аргумент не был в пользу его взглядов. Поскольку он мне сказал, что и сам не знает, был ли когда-либо инструментом, преображающим грешников. Я не слышал, чтобы пастор конкретно проповедовал на тему искупления. Думаю, он боялся излагать свои взгляды людям. Я уверен, что церковь, где он нес служение, не разделяла его понимание этого вопроса. После этого мы часто обсуждали разные аспекты богословия, о которых я расскажу более подробно позже. Я уже говорил, что весной того же года старшие члены церкви стали явно охладевать в своем рвении к сближению с Богом. Меня это расстраивало, потому что это передавалось и новообращенным. Примерно в то же время я прочитал в газете статью под заголовком «Пробуждение возобновилась». Суть ее была в том, что в какой-то местности зимой произошло пробуждение, но весной все стихло. Осознав это, люди начали искренне молиться, чтобы продолжилось излияние Духа,
и пробуждение с мощной силой возобновилось. Эта статья глубоко тронула и коснулась меня. Прочитав ее, я просто разрыдался. Услышав о пробуждении, я переполнился чувством божественной благодати и уже не сомневался в том, что будет получен ответ на наши молитвы о пробуждении. Я ходил по дому и рыдал, как ребенок. Мои чувства и уверенность, что Бог возобновит свою работу в Адамсе, удивили мистера Гейла. В то время я снимал комнату у него и принес ему эту статью. Статья не произвела на него такого впечатления, как на меня. На следующем молодежном собрании я предложил молиться на протяжении недели утром, в обед и вечером за пробуждение в Адамсе, а потом встретиться вновь, чтобы обсудить наши последующие действия. Других методов для возобновления Божьей работы мы не использовали. Дух молитвы тотчас был излит на новообращенных самым чудесным образом. Еще не закончилась неделя, а я уже узнавал, как некоторые верующие во время молитвы падали и не могли подняться на ноги или хотя бы встать на колени. Другие падали ниц на пол и молились неизреченными воздыханиями об излиянии Божьего Духа. Так произошло излияние Духа, и к концу недели собрания были переполнены. Думаю, никогда больше за все время пробуждения у людей не было такого глубокого интереса к вере в Бога. Мне грустно говорить, но в это время в нашем городе была сделана кое-кем серьезная ошибка. Скорее, я должен признать, что некоторые старшие члены церкви совершили грех, который стал причиной великого зла. Позже я узнал, что много старших членов церкви препятствовало нашему движению, которое особенно быстро распространялось среди новообращенной молодежи. Они им завидовали и не знали, что делать, считая, что молодые люди занимают не свое место, стремительно продвигаясь вперед и обгоняя старших членов церкви, у которых должны были бы учиться. В результате такое противление огорчило духа. Вскоре эти старшие члены церкви стали отчуждаться, и из-за того, что препятствовали пробуждению, с ними произошло великое зло. Молодые люди прекрасно держались до конца. Насколько мне известно, эти препятствия не сбили их с пути, и они состоялись как прекрасные христиане. Весной того же года, 1822, я стал кандидатом на должность евангельского служителя под покровом Пресвитерианской церкви. Некоторые священников настоятельно рекомендовали мне ехать в пристан, чтобы изучать богословие, но я отказался. Когда они поинтересовались причиной моего отказа, я сказал, что мне не позволяет это сделать мое финансовое положение. Это была правда, но они обещали покрыть все мои расходы. Я все равно отказался. Когда же стали настаивать, чтобы я открыл истинную причину своего отказа, я просто ответил им, что не хочу находиться под таким же влиянием, под которым находятся они, что я уверен в ошибочности преподаваемых там доктрин и что эти священники не являются теми, кто отвечает моему идеалу служителя Христова. Мне не хотелось им говорить этого, но и умолчать было бы неправильно. Тогда они поручили нашему пастырю руководить моим процессом обучения. Он позволил мне пользоваться его библиотекой и сказал, что уделит моим богословским исследованиям столько внимания, сколько потребуется. Но во время моего обучения под руководством пастыря мы с ним постоянно спорили. Он придерживался старого доктринального понимания вопроса первородного греха, считая, что человеческая природа морально развращена. Также он считал, что люди совершенно не в состоянии выполнить условия Евангелия, то есть покаяться, верить и делать то, что от них требует Господь. Он считал, что они открыты для всякого рода зла, поэтому могут только бесконечно грешить,
и не способны обратиться к Богу, чтобы делать добро. В соответствии с его точкой зрения, Бог осудил человека за его греховную природу. За это, так же, как и за его преступление, человек заслуживает вечной смерти. Он считал, что Божий Дух спасал избранных людей, независимо от состояния их души. Он говорил, что люди пассивны относительно духовного возрождения. И в целом пастырь придерживался тех доктрин, которые логически вытекали из его утверждений. Я не мог согласиться с таким учением, не мог принять его взгляды относительно искупления, возрождения, веры, покаяния, неспособности человека делать выбор и тому подобное. Пастор же неуклонно придерживался такого понимания. Иногда, казалось, его раздражало то, что я не хотел с ним соглашаться. Он настойчиво утверждал, что если я буду слишком много размышлять над этим вопросом, то могу отойти от Бога. Не раз напоминал о некоторых студентах Пристона, которые отошли от Бога, только потому, что слишком много исследовали вместо того, чтобы принять исповедание веры и учения, которые преподавали профессора. Более того, он меня неоднократно предупреждал, что я никогда не стану успешным служителем, если не приму истину, подразумевая ту истину, в которую верил сам и которую мне внушал. Я сказал, что готов поверить только тому, что можно найти в Библии. У нас было очень много долгих бесед, и я часто возвращался после наших встреч в глубоком унынии, говоря себе: «Я не могу принять его взгляды. Я не верю, что этому учит Библия». Несколько раз я был готов бросить свое обучение. В церкви был только один человек, с кем я мог поделиться своими переживаниями. Этот человек — старейшина Экс, благочестивый и глубоко духовный мужчина. Был он научен так, как учили в Пристоне, и крепко держался от доктрины кальвинизма. Тем не менее, поскольку мы часто подолгу беседовали, он согласился с моим пониманием и признал его правильным. Нередко он приходил ко мне, чтобы вместе помолиться. Он поддерживал меня в учебе, в дискуссиях с мистером Г. и напоминал о моем твердом решении, невзирая ни на что, стать проповедником Евангелия. Несколько раз, когда я возвращался от мистера Гейла, Экс впадал вместе со мной в глубокую депрессию. Тогда мы подолгу молились и плакали перед Богом, чтобы Он излил на нас свет Своей истины, укрепил и дал веру исполнять Его совершенную волю. Старейшина Экс жил более чем в 3 милях от города и обычно задерживался у меня до 10 или 11 часов вечера, а потом шел пешком домой. «Мой сокровенный друг, у меня есть основания полагать, что ты ежедневно за меня молился до конца жизни. Когда я стал на путь служения, то столкнулся с противлением моим проповедям. Однажды я встретил старейшину Экс, и он, говоря об этом противлении, сказал: «О, Бог положил на мою душу бремя молиться за тебя днем и ночью. Я уверен, Господь поможет. Продолжай, брат Финей, продолжай. Господь поможет тебе». Однажды вечером мы с мистером Гейлом на протяжении долгого времени говорили на тему искупления, но уже надо было идти на собрание. Мы продолжали нашу

ее темой нашего собрания. Мы так и поступили. Провели целый вечер, доставляя удовольствие присутствующим и способствуя их назиданию. Спустя несколько месяцев здоровье мистера Гейла ухудшилось, и он больше не мог проповедовать. Тогда служителем стал человек, придерживающийся философии универсализма. Он начал активно продвигать ложные доктрины этого учения. Не раскаявшая часть общины была расположена к тому, чтобы его слушать. И вскоре такие люди настолько заинтересовались этой философией, что большинство пошатнулось в своем понимании библейских истин. Видя это, мистер Гейл вместе с некоторыми старейшинами церкви попросили меня обратиться к людям по этому вопросу и ответить на все аргументы универсалистов. В основе этой философии лежит мысль о том, что грех не заслуживает вечного наказания. Тот новый служитель яростно противостоял доктрине вечного наказания как чему-то несправедливому, бесконечно жестокому и абсурдному. «Бог есть любовь», — утверждал он. «Как может любящий Бог подвергнуть человека вечным мукам?» На одном из вечерних собраний я встал и сказал: «Этот проповедник распространяет доктрины, которые для меня являются новыми. Я не верю тому, что они имеют библейское основание. Но я исследую этот вопрос, и если не смогу опровергнуть подобные взгляды, то сам стану универсалистом». Я назначил собрание на следующую неделю и пообещал выступить на нем с лекцией, опровергающей взгляды этой философии. Христиане были удивлены моей смелостью, когда я сказал, что стану универсалистом, если не докажу ложности этого учения. Вечером назначенного дня зал был переполнен. Я поднял вопрос о справедливости вечного наказания и обсуждал это на протяжении двух вечеров. Всем очень понравилось мое изложение данной темы. Проповедник универсализма, увидев, что люди убедились в его неправоте, решил изменить свою тактику. Мистер Гейл, исходя из учения старой школы богословия, утверждал, что искупление — это буквально оплата долга избранных. И так как Христос заплатил за все их грехи, избранным гарантировано спасение. Какой бы они ни вели образ жизни, они не могли потерять спасение, так как все их грехи оплачены. Универсалист решил использовать такую точку зрения, утверждая, что в этом и заключалась вся суть искупления. Ему оставалось только доказать, что искуплены были все люди, а не только избранные. В этом случае он смог бы утверждать, что все будут спасены, потому что долг всего человечества оплачен Господом Иисусом Христом. Следовательно, учение универсализма логически вытекает из понятия правосудия. Бог не может наказать того, чей долг был аннулирован. Люди, которые занимали позицию мистера Гейла, увидели, что универсалист загнал его в тупик. Универсалисту было несложно доказать, что искупление касается всего человечества. Если природа и цель искупления таковы, как их понимает мистер Гейл, тогда всеобщее спасение будет неизбежно. Такие выводы снова взбудоражили людей. Поэтому мистер Гейл попросил меня продолжать отвечать на аргументы универсалиста. Я сказал: «Мистер Гейл, я не смогу этого сделать, не опровергнув и не отбросив в сторону ваши взгляды. Нельзя ответить универсалисту, основываясь на вашем понимании искупления, потому что если оно верно, то люди легко найдут библейское подтверждение того, что Христос умер за всех людей, за весь мир грешников. Тогда утверждения универсализма будут верны. Поэтому, если вы мне не позволите отбросить в сторону ваше понимание искупления, я ничего не смогу сказать». «Хорошо», — сказал мистер Гейл. «Вы можете говорить, что хотите. Идите и ответьте ему по-своему». После этого я назначил дни, когда выступлю с лекциями
разъясняющий

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам. Второзаконие 29:29. Как-то за завтраком ректор баптистской семинарии рассказал историю об одном из профессоров, набожном и одаренном ученом, с глубокими познаниями Священного Писания. «Я помню мой первый день в классе», — вспоминал ректор. Профессор еще не знал нас по фамилиям, поэтому он пользовался заранее подготовленными карточками с фамилиями студентов. Подняв голову от очередной карточки, он спросил: «Мистер Грин?» Студент приподнялся. «Мистер Грин, есть ли что-то в Библии непонятное вам?» «Нет, сэр», — сказал уверенно студент. На что профессор ответил: «Тогда почему бы вам не прочитать ее? У вас сразу появятся вопросы». Внимательное и глубокое чтение Библии вызовет ряд вопросов. Петр сказал, что послания Павла содержали нечто неудовразумительное. 2 Петра 3:16. Иногда мы видим только одну сторону истины, или мы сталкиваемся с тем, что кажется нам противоречивым. Тогда появляются вопросы: божественный выбор и свобода человека, происхождение зла, причины боли и страдания. Но эти затруднения не должны подрывать нашу веру в Библию. Бог желает, чтобы мы изучали Библию, а пытливый ум есть благодатная почва для изучения. Кое-что, тем не менее, остается тайной, и мы должны смиренно принять право Божие, не открывать нам всего. Не страшно, что нам не все понятно в Библии. Мы должны благодарить Его, что Он открыл достаточно истины, чтобы завоевать сердца наши, чтобы направлять нас в делах наших и привести нас к небесам.

0: В душе моей увидел Бог, к Его словам стремление. Огонь спасения зажег, рассеяв тень сомнения. Гори, гори, светильник мой, на Божьем небосводе, источник света, Дух Святой, во мне, как луч Господний. Сиять во мраке я хочу, любовью безупречной, не ставя по сосуду свечу, а только на подсвечник. Отбросив старый факел прочь, стремлюсь к светилам новым, мне пламенец бы день и ночь в служении Христова.
1: Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Слава Господу, братья и сестры! Я хочу приветствовать вас словами, которые апостол Павел писал. Обычно он заканчивал Евангелие этими словами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Я сегодня хочу поделиться с вами Словом Божиим и передать то, что Бог положил в мое сердце. Я об этом думаю, об этом молюсь. И очень хотел бы, чтобы это слово дошло до каждого из нас, и мы воспользовались им, и были благословенны им. Я прочитаю два места Священного Писания, и после этого скажу, как будет называться моя проповедь. Первое – это послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 1 стих. «Бог, многократно и многообразно, издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Второе место на эту тему записано в Откровении апостола Иоанна. Оно повторяется 7 раз, но я прочитаю всего 1 раз. «Имеющий ухо слышать, да слышит». Я хочу поговорить с вами и передать вам слово на тему «Как Бог говорит сегодня?». Смотрите, апостол Павел пишет: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит». Не говорил, не будет говорить, а говорит. То есть Бог продолжает говорить. Если вы верите, скажите «Аминь». Бог говорит. Хочу спросить вас. Вы слышите, как Бог говорит? Как Бог с вами говорит? Через что вы больше всего принимаете слово от Господа? Через проповедь или во время молитвы, или через голос пророчества, или во сне, или просто откровение приходит? Но Бог говорит. И вот сегодня я хочу передать вам эти стихи Священного Писания, как Бог говорит. У Бога много методов, как Он может донести до нас слово. Апостол Павел к евреям писал: Бог многократно, то есть много раз, и многообразно, то есть по-разному. Бог, который сотворил небо и землю, и все животных, и видимое, и невидимое, Он знает языки своего творения. Было время, когда Бог обратился к киту и сказал, чтобы он проглотил Иону. И кит послушал и сделал то, что сказал Бог. Потом Бог сказал ему, чтобы он изверг его на сушу, и кит то же самое сделал. И Иисус подошел к теще Петра и обратился не к теще, а к горячке, которая была. Теща Петра страдала горячкой. И он обратился к горячке и сказал: «Горячка, запрещаю тебе». И она послушала. Иисус обратился к морю и сказал: «Перестань». Иисус обратился к ветру и сказал: «Умолкни». И они послушали. То есть у Бога есть очень много методов, как передать нам слово. Даже если бы я, допустим, стоя здесь, и вдруг я захотел бы что-нибудь, мне достаточно было просто посмотреть на пастора, и он по взгляду мог бы понять, что я хочу ему что-то сказать. Я могу моргнуть, и кто-то поймет, что я что-то ему передаю. Я могу показать рукой. То есть у Бога очень много методов, как нам сказать. Главная цель – чтобы я понял и чтобы я этим воспользовался. Бог никогда не говорит ради какого-то шоу или чтобы произвести эффект. Он всегда, когда говорит, это что-то происходит. Сказал Бог, да будет свет, и Бог и стал свет. Сказал Бог, да полетят птицы, и птицы полетели. Все слова Божьи – это не просто информация. Они имеют творительную способность и в нас производят просто чудесный эффект. Я выбрал 6 методов, как Бог может нам говорить.
Я расскажу короткую историю, как у меня родилась эта проповедь. Однажды я был в собрании, я посещал моих друзей, церковь, и после собрания пастор взял меня домой, говорит, посидим, пообщаемся, покушаем. А жена пастора не была в собрании. И когда мы зашли домой, я поприветствовал ее, и она сразу спрашивает своего мужа, что бы говорил сегодня? Пастор говорит, знаешь, сегодня пророка в собрании не было, поэтому, ну, я так понял, поэтому ничего. И мне стало обидно. Я думал про себя, что я там делал 30 минут? Я считал, что это Бог говорит. Я читал Слово Божье, это Бог говорит. А получается ничего. Я начал думать, Господь, как же ты говоришь? Как же ты говоришь, что мы тебя поняли и воспользовались твоим словом, твоей информацией, твоей силой? И вот так я начал думать, молиться. Я вам сейчас передам 6 методов, 6 способов, как Бог может говорить. Это не все способы. Возможно, Бог с вами говорит по-другому. Но это, я думаю, 6 основных способов, как Бог может говорить. Поэтому послушайте. И в процессе моего слова, моей проповеди, я хочу добавить немножко, я вам расскажу мое свидетельство. Было время в моей жизни, мне было очень тяжело. Очень тяжело. Каждый раз я шел в собрание и говорил, Господь, о, если бы ты хоть что-нибудь сказал мне, скажи только слово, и выздоровеет слуга твой. Я не знаю, с каким желанием выйдете в собрание. Но помните, Писание говорит нам, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слышанию. Я пастор церкви. Я иду в собрание, и я обязательно готовлюсь, чтобы сказать людям. Но я поймал себя на мысли. Я как будто не готов услышать, что Бог мне скажет. Поэтому вы сегодня здесь, вы в собрании, и я верю, что Бог обратится к вам сейчас, ко всем нам, и вы услышите Слово Господне. Итак, первое, это самое простое. Это то, что каждый из вас может применить прямо сейчас. У нас есть Библия. Бог говорит, в первую очередь, через свое Слово. У нас есть Библия. Читая каждую строчку, Писание говорит, слова, которые я говорю вам, они есть дух и жизнь. Это не просто набор цифр, набор букв, гласных, согласных, стихов. Это дух и жизнь. Соприкасаясь с Словом Божьим, мы буквально соприкасаемся с самим Богом, а именно с Иисусом Христом. Вот что написано. 2 Тимофея 3:16. Все Писание Бога, духновенно. Представляете, когда Бог сотворил Адама, он не дышал, не говорил, глазами не моргал, он не двигался, он просто был сотворенный. И потом Бог написано, я представляю, наверное, это было так, он наклонился над ним и прямо в ноздри его вдохнул дыхание жизни. Он просто дунул на него. И в это время легкие Адама расправились, и он начал дышать, говорить, двигаться. Слово Божье Бога духновенно. В каждую букву, в каждый стих, в каждую заглавную, простую букву, в каждую книгу Евангелия Бог вдохнул свою жизнь. Поэтому, читая Писание, мы реально находимся так близко возле Христа, что Он дышит на нас своим Святым Духом. Слава Богу за это! Слова, дух и жизнь. Все Писание богодухновенно и полезно. Давид подтверждает это в 118-м псалме, 105 стих. Слово твое, слово. Не просто Тора, которую евреи читали, не просто Ветхий Завет, не просто книга закона, слово твое. Давид так относился, говорит, оно светильник моей ноге. Оно не просто входит в мои уши, оно делает меня способным видеть, куда я иду. Ты буквально направляешь меня твоим словом, и благодаря свету я не наступлю на камень, я не наступлю на змею, и не упаду в пропасть. Я знаю, куда идти, потому что слово твое пришло ко мне. Когда мы читаем Писание, мы читаем примеры
через которые Бог хочет что-то нам сказать. Что-то происходило с Давидом, и я могу применить это сегодня. Что-то происходило с апостолом Павлом, и я тоже это могу. То есть Бог говорит мне, чтобы я читал эти примеры, эти стихи, и понимал, что через это Бог хочет что-то мне сказать. Итак, первое – это Слово Господне. Слава Богу за то, что Он не говорил, не просто будет говорить, но говорит в настоящем времени. Второе. Бог говорит нам через Святой Дух. Это не просто влияние. Это не просто красивая история из второй главы Деяний апостолов, где Дух Святой сошел, и языки сошли на апостолов. И, ну, мне интересно, знаете, когда я представляю эту картину, сошел Дух Святой, они не знали, кто Он, что такое, что Он делает. Они услышали шум с неба и наполнил весь дом и всех, кто были в доме. И написано, и явились им разделяющиеся языки. Но что интересно, если бы сейчас на моей голове появился огонь, я бы его не увидел. Вы бы увидели, я бы не увидел. То есть Бог так интересно поступает, что я могу увидеть огонь только на моем брате. А брат может увидеть на другом брате или сестре. Мы можем видеть огонь на друг друге, но почему-то не на себе. Мы можем ощущать эту силу Духа Святого, но именно Бог так сделал, что мы видим проявление Духа Святого в брате моем, в сестре моем, в пасторе, в музыкантах, певцом. Мы смотрим на них, слушаем их и говорим, это Господь. Бог говорит через Дух Святой. И вот Иоанн, 16 глава, 13 стих, пишет. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Обратите внимание, здесь Иоанн говорит, здесь Иисус говорит, а Иоанн записал это. Он говорит, когда же придет Он, Дух истины. То есть это Святой Дух. И почему-то он здесь его назвал не просто Духом любви, Духом исцеления или как-то по-другому, или просто Духом Божьим. Он назвал его Духом истины. Я начал думать об этом, молиться, Господь, поясни, почему именно Дух истины. И я хочу передать вам то, что я получил и что ощутил. Смотрите, мы живем с вами в мире абсолютной лжи, неправды или каких-то заблуждений. Сегодня невозможно отличить, говорит тебе человек правду или неправду. Я думаю, вам приходилось, когда кто-то покупает дом или продает дом, покупает машину или продает, или любая консультация с законом какая-то, везде где-то есть написано маленьким шрифтом. И мы не знаем даже, что мы подписываем. Нас все как-то пытаются где-то обмануть, где-то обхитрить, где-то недоговорить, чтобы извлечь пользу из нас. И поэтому Бог знал это, наперед знал это. Поэтому говорит, вы получите, к вам придет Дух истины. Писание говорит, что это не просто Дух, который знает истину, это есть сам Дух истины. То есть внутри меня живет Дух Святой, который может не просто показать мне, а дать знание о настоящей истине. Особенно сегодня, когда люди очень популярно пользуются социальными сетями. Мы пользуемся, вы пользуетесь, я пользуюсь. В какой-то мере мы все пользуемся. И там очень много. Мы смотрим, и на самом деле это нереальное событие. Мы смотрим на какой-то эпизод, и мы не можем поверить, это реально или это придумано. Или это сфабриковано искусственным интеллектом. Мы не знаем этого. И нам хочется и верить, и не вериться одновременно. Допустим, я слушал одно такое короткое видео, и тот, кто его составлял, говорит, вы всю жизнь неправильно варили куриные яички. Я подумал, ну что я сделаю неправильно? Ну как мне понять?
И он просто занял мое время, объяснил то же самое. Но это приходит в церковь. Вы всю жизнь неправильно читали Библию. Надо вот так. Вы неправильно молились. Надо вот так. И я стою и говорю: Господь, а где же правда? Как я могу быть уверенным, что то, что я делаю, это правда? Вот для этого Дух Святой назван Духом Истины. Он знает самую настоящую правду обо мне, о моей семье, о моем спасении, о небесах. Обо всем знает самую настоящую правду. И написано, и о будущем тоже знает правду. Сегодня очень много размышлений о будущем. Как оно будет? Что мы будем делать? Куда мы пойдем? Куда мы не пойдем? Друзья мои, пользуйтесь. Бог говорит через Дух Святой. Вам просто нужно, или это очень рекомендуется так, один на один встретиться с Господом, Духом Святым, и услышать, что Он говорит, что Дух говорит церквям. Слава Богу за Духа Святого. Водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, пишет Римлянам апостол Павел, 8 глава, 14 стих. Смотрите, водимые. Не просто люди, которые приходят в общество, где Дух Святой живет. Не просто люди, которые приходят в собрание, где Дух Святой проявляется, а люди водимые. То есть от утра до позднего вечера Он согласен меня вести. И Он как тот GPS или навигация, которым мы пользуемся, Он приведет прямо по назначению. Сегодня мы ехали к нам, и нам наш GPS, эта навигация, решила показать нам Баранович. Мы не сразу попали к вам. Он нам показал несколько улочек. Ну, наверное, знал, что я здесь первый раз, и поэтому хотел показать мне Баранович. И я не знаю, что делать. Я разворачиваюсь и опять включаю, и он опять куда-то меня ведет. И, наконец, мы приехали к вам. Когда Дух Святой ведет, Он никогда не будет вести, убивать наше время. Он приведет в правильное назначение. И в результате мы все будем в небесах с Иисусом Христом. Слава Богу за Дух Святой. Дух истины. Третье. Бог говорит в молитве. Мы все молимся. Несколько раз в день молимся за пищу, на ночь, утром, в дороге, за семью, за служение, за пасторов. Но это не просто наш обряд какой-то. Бог говорит нам. Я очень часто ловил себя на мысли, что моя молитва очень часто бывает монологом. Я проснулся утром, я уже смотрю, мне нужно куда-то бежать, кто-то меня...

и ушел. Это бы выглядело очень смешно, это разрушило бы мою семью. Поэтому, когда я прихожу к Богу, я хочу сказать Ему, что я хочу. И я хочу услышать, что Он думает по этому поводу. Поэтому Бог говорит в молитве. Но понимаете, мне, я скажу о себе, я не знаю вас, я не скажу о себе. Мне лично не хватает времени. Потому что я Богу говорю, что вы говорите Богу, когда молитесь? Вот просто хочу спросить вас, о чем вы говорите с Богом, когда молитесь? Я однажды сделал такой пример в церкви. Говорю, я взял чистый листок бумаги, говорю, разделите его на две части. В одной колонке напишите все ваши нужды, все, что вам нужно, все, о чем вы хотели бы спросить у Бога. Здоровье, работа, друзья, все-все-все земные нужды, именно земные. А в другой колонке напишите духовные нужды, то есть вы молите о спасении брата или сестры, или вы ходатайствуете за церковь. Я спросил их, как вы думаете, и вас спрашиваю, в какой колонке было бы больше нужд, если бы мы их написали? Какой? Ну, конечно, в первое, наверное, потому что нам так много надо. И вот мою такой серьезно хочу обратиться к вам, друзья. Когда мы молимся, Бог хочет что-то сказать нам, может поправить, может изменить акцент, может быть, показать приоритет моих нужд. Потому что, смотрите, что написано, книга Иеремии, 33 глава, 3 стих, написано, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Мы очень часто пользуемся первой частью, «Воззови ко мне». Мы взываем, поднимаем руки, молимся, показываем Богу места Писания, где Он обещал, что Он нам это сделает. Но Бог говорит, ну подожди, я же хочу тебе ответить. И я часто убегаю. Я сажусь за руль, долго еду, и думаю, ну почему Господь мне не отвечает? Бог не спешит. Он не будет меня одергивать и говорить, подожди, я хочу тебе что-то сказать. Нет, Он хочет, чтобы я сам остановился и послушал Бога. Поэтому Псалом 45, стих 11, в Библии написано, остановитесь и познайте, что я Господь. Это место очень много раз написано в Библии. Остановитесь, остановитесь. Господь, неужели мы такие занятые, что тебе нужно останавливать нас? Оказывается, да. У нас много мыслей, много планов. Многие люди нам что-то советуют, другие запрещают. Нас кто-то отвлекает. И поэтому Бог говорит, остановитесь. И познайте. Вам нужно знать, кто я. Мы обычно Богу говорим свои интересы. Но вы знаете, что у Бога есть свои интересы? Написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Я думал, Господь, зачем тебе мои заботы? Это же мои заботы. Но я думаю, здесь скрывается секрет в том, что Бог говорит, я согласен взять на себя ваши заботы. Все, что вас отвлекает, раздражает, все, что вы не можете сделать, я могу взять на себя. Но только в этот момент вы должны взять на себя мои заботы. И самая главная задача Бога – это спасти людей, чтобы они не пошли в ад. Потому что мои и ваши соседи, они пойдут в ад, если я им не расскажу о спасении. Наши соработники, с кем мы стоим возле станка вместе или ездим с людьми в автобусе вместе, они пойдут в ад, если я не скажу им о Христе. Я говорю, Господь, я им говорю много раз. Бог говорит, еще раз говори. Говори, говори, продолжай говорить. Все, что у тебя есть, это говори. Ты не можешь заставить, но ты можешь сказать. И если они хоть слушают, говори. Остановитесь и познайте. То есть получите информацию, которую я хочу передать вам. Я хочу заговорить с вами. Познайте, я Бог. Четвертое. На мой взгляд, это очень важное. Бог очень часто говорит через других людей. Здесь я расскажу небольшой эпизод из моей жизни. 7 лет, последние 7 лет моей жизни, я очень сильно болел.
мои две почки.

0: перестали работать и не отказали полностью. Я был на диализе. Это было сложно. Мне было физически тяжело. И с каждым годом становилось хуже и хуже и хуже. Есть два вида диализа, и эти два были у меня. Последние 2 года я был подключен к машине почти 24 часа в сутки. И 3 раза в неделю ездил в госпиталь на гемодиализ или хемодиализ, я не знаю, как мы говорим здесь, через вену, через кровь, через вену в сердце. Я знаю, как это плохо. Я не мог хорошо говорить, я не мог ясно думать. Мне было плохо. Я не мог подниматься по лестнице. И при этом я был пастором церкви, и каждое воскресенье должен был проповедовать. Меня выводили на сцену. Я говорил несколько предложений, меня уводили назад. Я говорю: Господь, это единственное, что я могу сделать, и этого уже не могу. И каждое собрание шел в собрание, говорил: Господь, ну скажи мне хоть что-нибудь, скажи мне, умру я или буду жить, или буду инвалидом, что мне делать? Я очень нуждался в слове. Я понимал, что Писание говорит, одно слово от Господа может изменить все во мне и вокруг меня. Однажды в мою дверь постучали люди. Я открыл дверь, я их не знал. Они что-то там продавали. И я говорю: извините, я не могу принимать сейчас решение. Я очень плохо себя чувствую. Я под сильным медикаментами, я не могу думать нормально. И он спросил, говорит: а что случилось с тобой? Почему? И я думаю, что мне терять? Я рассказал ему, очень коротко рассказал. И он подошел ко мне, он чернокожий был, глянул мне в глаза, взял меня за руку и сказал мне самые простые слова, которые я слышал много-много-много раз. Все будет хорошо, не переживай, все будет хорошо. И вы знаете, в тот момент для меня было, как ангел Божий спустился с небес и сказал мне те слова, которые я сам говорю людям почти каждый день. Все будет хорошо. Но для меня это стало так важно. И мне, а с другой стороны, мне стало стыдно. Меня, пастора церкви, воодушевил человек, я не знаю его имени, его верующий вообще он или нет, я не знаю. Но он мне сказал то, в чем я так нуждался. О чем я хочу сказать? Вот текст Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:11. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Я начал применять это. Смотрите, какая картина нарисовывается. Когда люди входят в собрание, мы, славяне, очень умеем маскировать свои проблемы. Мы улыбаемся. Как твои дела? Хорошо, слава Богу, все хорошо. Но никто не знает, что в сердце. Мы прячем это. Мы считаем, это мое, я не хочу выносить или ссор из избы, или мои проблемы. Кому они надо? И они заходят, я смотрю, я люблю наблюдать за людьми, когда они ходят в собрание. Я просто стою и наблюдаю. Потому что много очень можно узнать о человеке, просто понаблюдав за ним, как он заходит. Иногда заходит в собрание и занимает самое укромное место. И я понимаю, ему плохо. Он хочется побыть одному. Но он пришел в Дом Божий, наверное, чтобы услышать что-то от Господа. Я прихожу к нему, мы беседуем вместе. И оказывается, это правда. И вот что здесь советую поступал. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого. Как это получается на практике? Допустим, в разных церквях по-разному. В нашей церкви иногда мы пользуемся так. Люди входят, и мы их приветствуем. Кто-то из наших братьев, сестер входит и приветствует, что ты пришел сегодня в Дом Божий. И каждый раз мы тренируем, учим этих людей. Мы говорим: слушай, когда ты приветствуешь людей, полагайся на откровение от Духа Святого. Возможно, это человек, который вошел в церковь, может быть, он последний раз заходит сюда в поисках ответа от Бога. И если он не получит его, он может уйти навсегда. И у тебя есть шанс встретиться с этим человеком и сказать ему несколько слов из Писания, которые дух и жизнь, они воскресят в нем веру, пробудят надежду, и он познает Бога. Не случайно люди, мы встречаем людей, допустим, в очереди, в машине, в такси, в автобусе, в самолете, в поезде. Не случайно возле меня сел какой-то человек. Может быть, Бог его привел, посадил возле меня в надежде, что я принесу ему назидание. Я раньше думал, что это роль пасторов, пророков, но Писание не учит так. Любой христианин, в котором живет Дух Божий, имеет в себе это дарование высказать слова вот этого пророчества из Писания. Когда-то Билли Грэйм в одной из своих книг написал, говорит, я прочитал всю книгу Библии, и в последних стихах, в последних главах этой книги написано, все будет хорошо. Христос назван Альфа и Омега, то есть первая и последняя буква греческого алфавита. И начало и конец. То есть начало, я родился, все радовались. И в конце, если я умираю, Господь принимает меня на небеса, тоже все хорошо. А все, что в середине, может быть иногда очень плохо. И мы нуждаемся и полагаемся на людей, которые сидят рядом с нами. Поэтому, друзья мои, когда вы встречаете людей, воспользуйтесь этой способностью, данной нам Духом Святым. Скажите этому человеку что-то хорошее от Господа. Не спешите узнать, как у него там бизнес или дела на работе. Иногда хорошо, иногда плохо. Постарайтесь помолиться коротко, в нескольких словах, и скажите, Господь, что я могу этому человеку сказать? Я читал в одном проповеднике, его зовут Смит Вигглсворт из Англии. Он часто проповедовал, Бог делал много через его жизнь. Но очень часто, когда у него не было запланированных поездок, он говорит, я молюсь Богу и говорю, Господь, я сейчас пойду в город. Если у тебя есть человек, которому сейчас плохо, и ему некому помочь, помоги нам встретиться. Он выходил на базарную площадь, смотрел на людей, и так проходили часы. Он смотрел и молился, смотрел и говорит, и вдруг я вижу, идет женщина. Смотрит вниз, не улыбается, вытирает какие-то слезы. Я вижу, что ей плохо. И говорит, я мгновенно подхожу и ей говорю, дорогая, я служитель живого Бога. Бог хочет тебе помочь. Дай мне 5 минут времени. Я хочу сказать что-то, что изменит твою ситуацию. И он начинает молиться за нее, говорить ей слово, возлагать на нее руки. Таким образом спасаются люди. Друзья мои, нам Бог дал Духа Святого. Пользуйтесь, выискивайте людей. Смотрите внимательно на входящих в собрание. Это люди, которые пришли не потому, что им нечего делать сегодня. Они пришли, потому что они хотят услышать слово от Господа. Передайте им это слово. Поэтому увещевайте, назидайте друг друга этими словами. Пятое. Бог говорит через обстоятельства. У всех нас в жизни есть обстоятельства. Прямо сейчас. У меня мои обстоятельства, у вас ваши. Некоторые из нас, некоторые обстоятельства нас пугают. Мы не знаем, что будем дальше. Некоторые радуют. У всех разные обстоятельства. И вот что написано в Писании. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Любящим Бога и призванным по Его изволению, закончите. Все содействует ко благу. Смотрите, здесь не написано, тем, кого Бог любит, все содействует ко благу. Нет. Написано, тех, кто любит Бога, им все содействует ко благу. Мы иногда не можем понять, почему мы выехали в аэропорт за 3 часа и все равно опоздали на самолет. Мы иногда не можем понять, почему ты собрался ехать в поездку и вдруг забыл заправить машину. И пока ты заправил машину, потерял время и где-то случилась авария. Мы не можем понять, почему. Но я знаю одно. И я люблю Бога, И все, что происходит в моей жизни, содействует ко благу. Даже если на первый взгляд я что-то теряю, я куда-то опаздываю, я что-то пропускаю, но я понимаю, Господь, Ты что-то видел в моей жизни. Все содействует ко благу. Я не понимаю. Я не могу объяснить человеку, что он опоздал на самолет или на поезд, или что-то случилось. Я не могу объяснить ему. В это просто нужно поверить. Со мной не случается ничего случайно. На меня влияние имеет только Бог. Ни дьявол, ни обстоятельства, ни люди. Но Бог иногда пользуется обстоятельствами. Бытие, 20 глава, 50 глава, 20 стих. Книга об Иосифе. Вы замышляли мне зло, а Бог обратил это в добро. Это история об Иосифе. Они не просто замышляли зло, они сделали зло. Они его вначале ненавидели, потом продали в Египет. Он попадает в тюрьму. Потифар садит его в тюрьму. Он попадает в царскую тюрьму и сидит там несколько лет. И потом, когда уже прошел весь процесс освобождения, он привел своих отца своего, братья пришли к нему. И когда отец умер, братья подумали, он сейчас нам отомстит. И они пришли каяться к нему, просить прощения. Иосиф посмотрел, и он заплакал. Братья говорят, вы не знаете моего сердца. Да, мне было трудно. Вы не просто замышляли против меня зло, вы сделали зло. Я плакал в тюрьме, я жил один, без отца и без матери. А он еще молодой был. Но, говорит, но Бог. Мне очень нравится это выражение, но Бог. Дьявол был давно уничтожил меня, но Бог. Дьявол давно бы разрушил мою семью, но есть на небесах Бог. Слава за это Богу. Дьявол давно втоптал бы в грязь жизнь мою, убил бы меня болезнями, обстоятельствами. Но слава Богу, что есть Бог. И Бог берет это зло и превращает в добро. Бывший заключенный правит Египтом. Второй человек после фараона. Это даже в сказках такого нету. Но Бога есть и на это выход. Обстоятельства. Я не знаю, какие ваши обстоятельства сегодня. Может быть, кто-то болен. Я хочу обратиться к вам. Я знаю, что такое быть больным. Я знаю, что такое, когда тебе осталось пару дней жить. Я прошел через это. Когда ты умирал заживо. Я хочу обратиться к вам. Бог сегодня говорит вам слово из Священного Писания. Кто-то замышлял нам зло. Дьявол хотел бы уничтожить нас. Но есть на небесах Бог, который любит вас. Бог имеет намерение о вас не на зло, а во благо. Бог имеет для нас будущность и надежду. И даже если мы так и будет, допустим, мы умрем, то написано, даже если умрем, мы все равно Господни. Мы привыкли доверять Богу, если Бог всегда говорит «да». Мы задали ему вопрос, Господь, как это? И Бог отвечает положительно, исцеляет, дает работу, создает семью. Мы привыкли на ответы «да». Но нет, это тоже ответ. Готов ли я услышать ответ от Бога? Нет. Может быть, в этих обстоятельствах это самый правильный ответ. Смотрите глубже в ваши обстоятельства. Может быть, Бог работает, даже когда мы этого не видим. Шестое, последнее. Бог говорит через свое творение. Вы смотрите на то, что сотворил Господь. Не на то, что сотворили люди. Не просто на здание. Помните, апостолы подошли к Христу и говорят, смотри, Христос, смотри, какие камни, какие здания. А Христос как будто даже не заметил. Говорит, все это будет разрушено. Не впечатляйтесь этим. Это вы, люди, сделали. Бог говорит, чтобы мы восхищались Его творением. Бог говорит через свое творение. Вспомните Авраама. Бог хотел передать Аврааму, что у него будет много-много-много детей. Не просто много, а так столько звезд, как звезд на небесах. Бог хотел передать ему это слово. И как он это сделал? Он бы мог послать пророка. И пророк сказал бы, Авраам, у тебя будет 2 миллиона детей, допустим, потомков. Это один метод. Но Бог воспользовался именно этим. Он ночью будит Авраама и говорит: «Выйди из шатра твоего». А Авраам выходит. Бог говорит: «Подними глаза на небо. Посмотри. Ты можешь посчитать, сколько звезд ты видишь?» Я так думаю, Авраам, наверное, даже попытался считать, но говорит: «Нет, не могу». Бог говорит: «Вот столько у тебя будет потомков». То есть Бог передал ему слово, просто поглядев на небеса. Вот эти места Священного Писания. Псалом 18:2. «Небеса проповедуют славу Божью». Мы привыкли слушать: пастор проповедует, или гость проповедует, или кто-то брат проповедует. Это они проповедуют. Друзья мои, небеса тоже могут проповедовать. Просто для этого нужно остановиться, перестать смотреть вниз, поднять глаза на небеса и посмотреть, долго посмотреть, пока они услышат, что они тебе хотят сказать. Мы говорим сейчас на тему, как Бог говорит. Небеса проповедуют, то есть они говорят. Они говорят: «Я хочу это услышать». Допустим, Римлянам 1 глава, 20 стих. «Ибо невидимое Его», то есть Божье, «вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть враги Евангелия, враги Божьи, враги творения, они, у них слов не хватит. Но еще раз, через рассматривание творений. Подойдите к этим цветочкам, подойдите к цветам на улице, посмотрите на траву, на небо, на облака, рассмотрите их. Вы не просто согласитесь, что это красиво, но Библия говорит: «Вечная сила и Божество видны через рассматривание творений». Слава Богу за это! Обычно мы едем на путешествие куда-то, посмотреть на здания, на храмы, на мосты, на статуи, скульптуры, на дороги, на города. Но Бог говорит: «Через рассматривание творений видна Божья сила». Можно настолько впечатлиться красотой Бога, что все изменится. Хорошо, я действительно заканчиваю. Несколько стихов еще раз. Иов писал. Это очень, мне кажется, с одной стороны, непонятные стихи, а с другой стороны, понятные. «И подлинно, спроси у скота, и научит тебя». Я никогда не разговаривал с скотом. Но здесь Иов говорит: «Пойди поговори». Помните, говорил Бог: «Поговори, посмотри на муравьев. Они тебя такому научат, что вы, люди, такого не можете сделать. Муравей несет в 100 раз тяжелее вещь, чем он сам. Посмотри на него и спроси, кто дал ему силу. И он отправит тебя к Богу». Дальше он говорит: «Спроси у скота, научит тебя. Спроси у птицы небесной и возвестит тебя. Или побеседуй с землею». Я никогда так не пробовал. Но Писание говорит: «Побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». То есть Бог может говорить через рыбу, через цветок, через дерево, через облака, через небеса, через звезды, через все, что можно, что Он сотворил. Он может сказать нам. И Его самое сильное послание: «Я тебя люблю». Слава Богу за это. Видите, мы люди такие немножко испорчены. В книге пророка Малахии Бог перед тем, когда замолчать на 400 лет, пишет, Малахия пишет, Бог говорит: «Я возлюбил вас». То есть я вас очень люблю. А люди спрашивают: «Чем ты возлюбил меня?» То есть если ты реально любишь меня, дай мне что-то. Мы очень часто говорим, хотим увидеть лицо Бога, но мы думаем увидеть руку Бога. Дай нам что-то. Дай нам что-то. А Бог говорит: «Нет, посмотрите мне в лицо. И поймите, я вас люблю». А мы, говоря о лице, представляем себе руку Бога. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство и счетом от всех Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе Его. У Него ничто не выбывает». Итак, Бог говорит через Слово, через Дух Святой.
1: Что мы там еще упоминали? Если вы слушали, вы же немножко должны запомнить. Бог говорит через Святой Дух, Бог говорит в молитве, Он говорит через других людей, Бог говорит иногда через обстоятельства, и Бог говорит через творение. Друзья мои, Бог говорит. Слушайте. Просто нужно остановиться. Но Бог имеет слово для вас. А если ваши обстоятельства сегодня очень тяжелые, просто поверьте, Бог рядом с вами. Дух Святой в вашем сердце. И ему тоже, у него тоже есть свои ощущения. Написано, вы имеете не такого первосвященника, который не может сострадать вам в немощах ваших. Это слово указывает нам Иисуса Христа. Он знает, когда нам больно. Он знает, когда нам нечего сказать. Он знает, когда нам плохо. И Он вас любит. Слава Богу за это. Аминь.
2: Если душа истомилась под бременем, солнце померкло, сердце в тоске, вспомни, что временно все, очень временно. Все ненадежно на этой земле. Розы цветут, но завянут под вечер. Ляжет роса, но исчезнет к утру. Гаснут от ветра зажженные свечи. Льются ручьи, но исчезнут в жару. Разве о чем-то печалиться можно, в сердце неся огорчение и страх, если на свете все так ненадежно, если жизнь, как роса на ветвях? Жизнь на земле — лишь преддверие жизни. О, человек, как не помнишь о том, знаешь, ведь ждет нас иная отчизна, дивный, нетленный, невременный дом. В вечных обителях радость и счастье, души ликуют и славу поют. Горе и слезы земного хождения будут забыты в желанном краю. Если постигла тебя неудача или печаль посетила твой дом, вспомни, как мало земля это значит, если вся вечность дана нам Христом.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Скоротечна радость мира, словно пара над головой. Слово Божие вечно, живо, вдаль ведет нас за собой. Скоротечна радость мира, словно быстрая стрела. Слово Божье вечно живо, нет предела, нет конца. Скоротечна радость мира, вянет, как цветы в тиши. Слово Божье вечно живо, облегчение для души. Скоротечна радость мира, словно пар над головой. Слово Божье вечно живо, в нем незыблемый покой.

радуга и завет Бога с человеком. И вышел Ной со всем семейством своим из ковчега. Также все животные разошлись по земле, и птицы разлетелись по деревьям. Ной сложил из камней жертвенник. Затем он взял несколько животных и птиц и принес их в жертву Богу. Господу была угодна эта жертва, и он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бог благословил Ноя и сыновей его и сказал им: «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою. Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле».

Вавилонская башня. У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа были не лучше, чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык и одно наречие. Однажды люди собрались вместе и сказали друг другу: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Возгордившись и желая прославить себя, люди ревностно занялись постройкой. Но Господу не угодно было это. Он посмотрел на город и башню, которую они строили, и сказал: «Вот один народ и один у всех язык, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». Господь смешал язык людей так, что они не понимали друг друга и не могли продолжать строительство башни. Поэтому то место стало называться Вавилон, то есть смешение. Затем Бог рассеял людей оттуда по всей земле.

Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь, над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

0: Уткнувшись носом в холодное стекло, Лиля замерла. Она рассматривала витрину большого магазина. Как заманчиво там все выглядит. Лиля даже забыла, что мама попросила ее нигде не задерживаться. За стеклом среди множества самых разных игрушек стояла коробка с большой красивой куклой. Такую куклу Лиля еще никогда не видела.
1: «И о чем это ты мечтаешь?»
0: — услышала Лиля приветливый голос.
1: «Что интересного ты там увидела?»
0: Лиля повернулась. Перед ней стояла пожилая женщина и улыбалась.
2: «Вон ту куклу!»
0: — сверкнула глазами Лиля и показала на витрину.
2: «Ей можно сшить красивое платьице!»
1: «Попроси маму, чтобы подарила ее тебе на Рождество!»
0: — предложила женщина.
2: «До праздника еще далеко!»
0: Лицо девочки в один миг стало печальным.
2: «Кроме того, на Рождество нам всегда покупают что-нибудь из одежды. В этом году мне очень нужно новое пальто. Мама говорит, что я очень быстро расту».
1: «Вот как?»
0: — с некоторым удивлением проговорила женщина.
1: «А как тебя зовут?»
2: «Лиля».
1: «А меня тетя Лиза. Пойдем в магазин, я куплю тебе эту куклу».
2: «Разве такое бывает?»
0: — удивилась Лиля.
2: «Разве чужим детям делают подарки?»
0: Недоверчиво посмотрела она на тетю Лизу, пытаясь понять, шутит она или говорит правду.
1: «Бывает, и чужим делают подарки»,
0: задумчиво сказала женщина.
1: «Я расскажу тебе один случай из моей жизни. Это было в трудное путешествие.

0: бы мог бы прислать посылку. Почтальон уверял меня: «Женщина, здесь ясно написано ваше имя, значит, она ваша, берите». Когда я открыла посылку, то не могла поверить своим глазам. Там лежали такие продукты, которых я не видела уже много лет. Белая мука, рис, какао, маргарин, яичный порошок, сухое молоко. Я от радости не могла сдержать слез. Я тут же упала на колени и благодарила Бога за то, что Он спас меня от голодной смерти. Я терялась в догадках, каким образом в Америке кто-то узнал мой адрес. Разбирая посылку, я обнаружила письмо. Его содержание хорошо помню до сих пор. «Дорогая фрау Шнайдер, один мой знакомый прислал мне ваш адрес. Он написал, что вы находитесь в трудном положении и очень нуждаетесь в продуктах питания. Примите, пожалуйста, то, чем я располагаю. Ешьте на здоровье. Если посылка принесла вам радость и вы благодарны мне, то порадуйте еще кого-нибудь, как только у вас появится такая возможность. Как написано в послании к филиппийцам: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Я не жду вашей благодарности, потому не оставляю обратного адреса. Но прошу, передайте дальше ту радость, которую вы получили. Пусть Бог благословит вас иметь чувствования Христовы. Нелли Смит, Чикаго. Значит, посылка принадлежала мне. Я была просто потрясена. Совершенно чужой человек позаботился обо мне с такой любовью и доставил мне невыразимую радость. С тех пор я стараюсь доставлять радость нуждающимся. Часть продуктов из той посылки я раздала голодающим. Вот и сейчас, увидев, как ты мечтательно рассматриваешь витрину, я сразу поняла, что могу принести тебе большую радость. Сегодня я получила доплату к пенсии, и потому хочу купить тебе эту куклу».
1: Лиля от смущения не находила слов. Они вместе вошли в магазин.
0: «Подайте нам, пожалуйста, вон ту большую куклу с русыми волосами», —
1: попросила тетя Лиза продавщицу.
2: «Она стоит 10 марок», —
1: предупредила девушка, снимая с полки большую коробку.
3: 10 марок?
1: Ахнула Лиля.
3: «На эти деньги можно купить столько хороших продуктов. Тетя Лиза, наверное, откажется. Она же не знала, что кукла такая дорогая».
1: Но тетя Лиза повторила:
0: «Да-да, подайте ее нам».
1: Лиля чуть не прыгала от радости, крепко прижимая к себе драгоценную коробку.
3: «Большое спасибо! Огромное спасибо! Спасибо!» —
1: повторяла она, глядя в глаза доброй тете.
0: «Благодари Бога!» —
1: просто сказала тетя Лиза.
0: «Я хотела передать тебе радость, которой ты могла бы делиться с другими. Не забывай об этом. А теперь до свидания, детка».
3: «До свидания!» —
1: ответила счастливая Лиля. От радости Лиля не заметила, как оказалась на пороге своего дома. Мама очень удивилась, увидев дочь с большой красивой коробкой в руках.
2: «Что это у тебя?»
3: «Одна тетя подарила мне куклу».
2: «Чужая тетя?»
3: «Да, знаешь почему? Потому что ей тоже кто-то сделал подарок».
1: Лиля рассказала маме историю о том, как тетя Лиза однажды получила посылку и письмо с удивительным пожеланием.
2: «Понятно.

0: С трепетом в голосе произнесла мама, вынимая куклу из коробки.
1: «Значит, она хотела порадовать тебя. Подумать только, какая прелесть!»
0: Восторгалась мама, рассматривая куклу.
1: «Тётя действительно обрадовала тебя. Что еще она говорила тебе?»
2: «Она сказала, чтобы я тоже кого-то радовала, чтобы передавала радость другим».
1: «Это очень хорошо»,
0: — улыбнулась мама.
1: «Надеюсь, ты этого не забудешь».
2: «У меня же нет своих денег»,
0: — вспомнила Лиля и сникла.
2: «Чем я могу обрадовать кого-то?»
1: «Для этого не обязательно иметь деньги».
2: «Да?»
0: И вдруг ее глаза вспыхнули.
2: «Мама, а если я буду помогать тебе, я передам радость?»
1: «Конечно, это будет для меня очень большой радостью».
0: Лиля тут же побежала на кухню и взяла ведро, чтобы принести картошки из погреба. Раньше она очень редко предлагала маме свою помощь, а когда мама просила что-то сделать, делала в основном неохотно.
2: «Мама, а что еще надо сделать?»
0: Поставив ведро с картошкой на место, спросила Лиля. В тот день она с большим желанием выполняла одно задание за другим.
1: «Ты сегодня так много мне помогла!»
0: — похвалила мама Лилю.
1: «Я могу даже сходить к тете Лене. Ты еще свари картошку на ужин к приходу папы, ладно? Я тоже приду к тому времени».
2: «Хорошо, сварю!»
0: — кивнула Лиля, рассматривая платье у новой куклы.
1: «Ты просто умница!»
0: Мама с благодарностью обняла Лилю за плечи.
1: «Я очень рада и постараюсь эту радость передать тете Лене».
0: Положив немного гостинцев в сумку, мама ушла.

0: получила удивительный подарок.
1: «Угощая тетю Лену яблоками, сказала Лилина мама. Пожилая женщина, обложенная подушками, вопросительно посмотрела на свою гостью.
0: «Совершенно незнакомая женщина подарила ей дорогую куклу».
1: Слушая рассказ о посылке из Америки и о том, как незнакомые ей люди старались дарить радость другим, тетя Лена взволнованно крутила в руках яблоко. Она долго молчала.
0: «Вам нравятся такие добрые отношения?»
1: — спросила ее Лилина мама, нарушив неловкое молчание.
0: «Да»,
1: — тихо ответила тетя Лена. Облизнув пересохшие губы, она призналась.
2: «А я сегодня так много роптала. Мне стыдно за свое недовольство на Бога. Да, я лежу одна, меня редко кто посещает. Но есть много людей, которым труднее, чем мне. Я получаю хорошую пенсию, у меня есть все необходимое. Я могу еще заботиться о себе. Но как только Господь допустил трудности, я стала роптать. Я так виновна перед Богом».
1: Тетя Лена помолчала, затем, вытерев слезы, продолжила.
2: «Я вот думаю о своей младшей сестре. У нее 5 детей. С тех пор, как она потеряла мужа, ее семья живет очень бедно. Я давно не помогала ей. Да, это хорошая идея — дарить другим радость. Нас ведь к этому и Библия побуждает. Господь хочет, чтобы мы делали добро».
1: Лилина мама счастливо кивнула.
0: «Знаете, я заметила, что получается двойная радость. И тот, кто делает добро, радуется, и тот, кому сделали добро, тоже радуется и благодарит Бога».
1: Через несколько дней тетя Лена действительно отправила посылку. Она так радовалась, будто в ее сердце забил источник счастья. В посылку она вложила письмо, подробно описав, что побудило ее сделать это доброе дело. В конце она пожелала своей сестре делиться радостью с теми, кто ее не имеет. Прошло около месяца, и тетя Лина получила письмо от своей сестры. Поблагодарив за посылку и за радость, доставленную ей и ее детям, она писала.
3: «Тебе расскажу, как я смогла передать полученную радость. Я целый год хранила пару хороших ботинок, которые стали малы моему младшему сыну. Хотела продать их или обменять на продукты, но когда я прочитала твое пожелание, сразу вспомнила мальчика из нашего подъезда. Он бегает в стоптанных, дырявых тапочках, даже в непогоду. У него нет другой обуви. И вдруг я поняла, что могу исполнить твое пожелание, отдав ботинки бедному мальчику. В рождественский вечер я пошла к ним домой. Пожелав Божьих благословений, я подарила мальчику ботинки и немного сладостей из твоей посылки. Надо было видеть, как он ликовал. На другой день его мама снова благодарила меня. Она сказала, что ее сынок от радости даже спал с ботинками. Я рассказала соседке о любви Божьей и пожелала ей обрести мир с Богом, с нашим Небесным Отцом».
1: Дочитав письмо, тетя Лена сказала.
2: «Действительно, какое это счастье, исполняя заповеди Божьи, делать людям добро».

вдали за облаками правит Бог чудес с мирами. Солнцу Он велит светить, серым тучкам дождик лить, всем цветкам в саду цвести, а деревьям всем расти, сладким ягодкам краснеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса!

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяне Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.
4: Может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
5: Я знаю, как она называется. Грех.
4: Правильно. Тот, кто будет поступать как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
0: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующие. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
5: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
4: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
6: Но Бог же может только Слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
4: Конечно, может.
7: Почему же и для чего страдают люди?
4: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
5: Наверное, нет.
4: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
0: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
4: Быть Детем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
5: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
4: А сейчас выучим стих.
5: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1:12.
2: На землю сошла благодать, Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, в сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится, поскорее Его впусти.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мир вам, братья и сестры! Бог нам дал сегодня прекрасную возможность быть в служении, предстоя пред Его лицом. И то, что мы уже сегодня слышали, то, что говорил уже Господь через уста своих рабов, то, что Он открывал те истины, насколько они важны для нас. И первый брат говорил о наших правильных взаимоотношениях в наших семьях, во взаимоотношении друг с другом, насколько важно, чтобы мы могли прощать друг другу. И я хочу сказать, что это очень актуальный вопрос сегодня. Есть такое понятие, как обида, которая глубоко проникает в сознание и в чувства нашего человеческого естества. И часто она даже обретает такой, я бы сказал, профессиональный характер разрушения нашего человеческого естества. И с годами этот профессионализм накапливается до того, что иногда в нашем сердце мы в нашем разного рода помыслы в отношении нашего брата, сестры, в отношении наших обидчиков. Иногда дьявол доводит нас до такого уровня положения, что мы даже воображаем иногда, я говорю о тех моментах, где люди исповедовались, когда люди воображали в своем сознании своего обидчика, что он где-то едет по дороге, разбивается и погибает. И это все плод нашего ума, мышления. Но я хочу сказать, что всем этим движет обида. Можно было бы много говорить на эту тему, это очень серьезная, важная тема. Но я хочу сказать нечто, то, что записано в Слове Божьем. Иаков говорит, что суд без милости, не оказавшему милость. И там дальше Писание говорит, что милость, она превозносится над судом. Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, каждый раз, когда мы приходим пред Божье лицо, на что мы рассчитываем, как не на милость? Не правда ли? Мы рассчитываем на милость. С мужем искренно ты поступаешь, искренно. С чистым, как ты поступаешь, Господи? Чисто. С милостивым, как ты поступаешь? Милостиво. Братья мои и сестры, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Дальше мы слышали о том, насколько жизнь сложна человеческая. Даже у помазанного Богом человека, когда Бог ведет и испытывает, и иногда я смотрю на жизнь Давида, мы немножко будем сегодня касаться в нашей проповеди этого человека. Но жизнь сама по себе очень сложная. И часто мы встречаем трудности, безвыходные положения, боли, слезы, потери. Иногда даже разрушения приходят тотального характера в нашу жизнь. Но было славное слово сегодня – утешение. Все это мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, я хочу сказать, что когда-то Илья стоял на кормиле, когда там были 850 человек. Это были его все оппоненты, которые взывали к своему Богу и говорили: «Вали, услышь нас!» А Илья смеялся и говорил: «Кричите громче, может быть, он уснул. А может быть, он в дороге, или он задумался». Но я хочу сказать, что наш Господь, Он не спит. Аллилуйя! Написано: «Не спит и не дремлет хранящий Израиля». Это чудное, благословенное имя всемогущего Бога, твоего Бога. Слышишь, церковь? Твоего Бога, твоего защитника и твоего покровителя. Слава Ему! Итак, 4 книга Царств, если у вас есть Библии, откройте вместе со мною. Это будет 17 стих 6 главы 4 книга Царств. В украинском переводе это будет 2 книга Царів, 6 розділ, 17 верш. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Тема нашей проповеди – «Открытые глаза». Вы знаете, наше человеческое естество, оно состоит из органов, и есть внешние органы, есть внутренние, есть члены нашего тела. И об этой теме можно говорить с разных сторон. Очень важно, когда в нашем теле есть гармония или правильное взаимоотношение. 12 глава послания 1 Коринфянам апостол Павел говорит, что Бог соразмерил члены в нашем теле правильно и положил заботу о каждом члене правильно. И есть понятие благовидных членов, есть понятие неблаговидных членов. И что характерно, что апостол Павел говорит, что Бог так расположил члены, чтобы мы проявляли большую заботу о менее благовидных членах, нежели благовидных. У нас есть руки. И апостол Павел говорит, чтобы мы представили члены наши в орудия праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. Возлюбленные братья и сестры, мы были когда-то в свое время мертвы по грехам и преступлениям нашим. Но Бог, богатый милостью, оживотворил нас со Христом и Иисусом, простив нам все грехи. И суть служения заключается в том, чтобы сегодня представить свои члены в служении или в распоряжении Христу. Это очень важно. И я хочу сказать, что, говоря сегодня о глазах или вообще о нашем теле, о нашем устройстве, когда-то Давид сказал такие слова: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Поистине, я не буду сегодня затрагивать, может быть, сторону анатомии или медицинскую сторону, чтобы раскрыть суть этого состав нашего глаза, мышцы, кристаллик, все, что заложено Богом в его премудрости. Я не об этом сегодня буду говорить. Но я хочу сказать, насколько важно, когда мы имеем в нашей жизни открытые глаза. Когда-то я помню, еще молодым пришел в дом моей сестры. У нее тогда жили двое женщин, они были приехавшими из Кировской области. И одна из них была астматичка и полностью слепая, 100% слепая от своего рождения. И я помню, мы с группой молодежи пришли и начали беседовать. И то, что я услышал, это потрясло мое сознание. Это настолько принесло боль и слезы в мою жизнь. Я долгое время молчал и как-то, знаете, покусывал свою губу нижнюю. И говорил: Господи, почему? Почему так случается? Когда мы разговаривали с этой женщиной, она просто задала несколько вопросов. Она хотела сказать, сказала: братики и сестрички, скажите мне, пожалуйста, что себя представляет травка? Я никогда не видела траву. Скажите, пожалуйста, какую форму имеет обычная снежинка, которая падает с облаков? Я никогда не видела ее рисунок. Братья мои и сестры, физическая слепота – это кромешная мгла жизни. И если человек был хоть когда-то зрячим, он имеет хоть какое-то воображение в сознании и может себе что-то представлять, рисовать в своих мыслях. Но человек, который родился слепым, он не имеет абсолютно никакого представления о вещах. Он просто находится в вечном мраке, в вечной тьме, и это очень серьезно. Это очень пагубно с духовной стороны. И я хотел бы немножко сегодня поговорить, насколько важно сегодня иметь духовные глаза. Братья мои и сестры, мы прочитали с вами место Священного Писания. И Божьи люди, Божий человек, Божий пророк, он имел открытые глаза. Он видел правильно ситуацию. И я хочу сказать, что мы живем сегодня в очень сложное время. Время, когда мы говорим и осознаем, что мы находимся в последнем времени.
2: в последнем времени. И я хочу сказать, что сегодня, как никогда, Писание говорит, что дьявол сошел к вам в великой ярости, зная, что недолго уже ему осталось. Возлюбленные братья мои и сестры, его действия не просто атаковать, его действия – изощренные формы. Иногда он принимает вид ангела света. Иногда это просто выступает, как духи-обольстители. Я помню, мы буквально недавно молились за одну женщину, которая была пророком. Я ничего не имею против пророков. Но когда мы начали молиться за нее, бес начал сотрясать ее. И просто в конечном итоге оказалось, что эта женщина, пророчествующая, была наполнена духом одержимости. Но я говорю о том, что в церкви должно быть пророчество. Я говорю о том, что в церкви должно быть истинное пророчество. И я за то, чтобы сегодня Бог употреблял своих сосудов в церкви. Это другая тема, немножко я уклоняюсь, я не знаю, почему приходит это слово прямо сейчас. Но я хочу сказать, насколько важно, чтобы сегодня мы были наполнены Духом Божьим, Святым Духом, а не духами обольстительными. И для этого нужно иметь правильное зрение. Когда-то Бог спросил пророка Иеремии, что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл миндального дерева. И Бог сказал, ты верно видишь. Потому что я бодрствую над словом своим, чтобы оно в точности исполнилось. Возлюбленные братья мои и сестры, Елисей был Божьим пророком. Это был пророк, который был с открытым оком. Это не был Валаам, который видел мзду неправедную, стоя на вершине Фазги, и уста были открыты по воле Божьей для благословения, а сердце было направлено к любостяжанию. Оставивши прямой путь, Библия говорит, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. А я ставлю вопрос, остановила ли? Возлюбленные братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня правильно понимали Божью истину. И я хотел бы, чтобы сегодня у Божьих пророков были открытые глаза. Чтобы сегодня Бог дал духа откровения своего. Чтобы сегодня Господь дал церкви своей распознавание духов разных. Потому что многие обольстители, Писание говорит, вошли в мир. И цель сегодня дьявола именно проникнуть в церковь, чтобы изнутри разрушить Божье строение. И, братья мои и сестры, говоря об этом маленьком пункте, я хотел бы сказать, не спешите осуждать Божьих пророков. Даже когда у них есть ошибки, молитесь о них. Молитесь, чтобы эти люди были исполнены Святого Духа. Чтобы приходило откровение от престола Божьей благодати. Потому что без откровения свыше народ необузданный. Это опасность. И мы говорили о том, что Бог соразмерил так члены в нашем теле, что они имеют попечение друг о друге. Мои руки, какая не была бы моя разумная голова, но она нуждается, чтобы мои руки заботились о ней, расчесывали, умывали, иногда даже почухали за ухом. Это забота. Возлюбленные братья мои и сестры, у меня нет времени, чтобы сегодня остановиться именно на этой стороне. Я говорю о духовной слепоте, о физической слепоте. Насколько важно сегодня, чтобы наши глаза были открыты, чтобы нам правильно видеть в нашей жизни. Иисус Христос когда-то сказал, что светильник тела что есть? Око. И дальше там написано, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет чисто. А если око твое будет темно, загрязненно чем-то, там будет какой-то определенный ссор. Возлюбленные братья и сестры, позвольте спросить вам, вас, сможем ли мы правильно видеть ситуацию, положение? Сможем ли? Конечно, нет. Я хотел бы немножко с вами порассуждать о том, какие бывают глаза вообще в жизни людей. Мы говорили о Валааме, о пророках, о том, чтобы это око было открыто правильно, видящее око – это хорошее око. Когда-то Моисей говорил одному человеку, своему родственнику, иди с нами, и то добро, которое Господь сделает для нас, оно будет частью и твоего обетования, и благословения. И ты будешь для нас глазами в пустыне, потому что ты знаешь, как мы располагаемся станом в пустыне, как мы встаем, останавливаемся, как мы движемся. Ты знаешь все, ты человек не вчерашний в пустыне. Правильно видеть это благословение – неправильно это проклятие. И когда-то Давид в своей жизни молился к Богу и говорил, Господи, открой глаза мои, и я увижу чудеса Твоего закона. Возлюбленные братья мои и сестры, когда-то фарисеи стояли пред Божьим лицом и говорили, Господи, неужели мы слепы? Да, они были слепы. Мы будем говорить сегодня немножко о них, но, возлюбленные братья мои и сестры, видеть чудеса Божьего закона – это благословение. Сегодня было сказано о прекрасной родине, которая ожидает нас. Я хочу сказать, видеть эту родину – это еще прекрасней, это еще более возвышенней. Но для этого нужно иметь правильные глаза, чистое око, чтобы все тело было чисто. Итак, мы говорим о том, что Христос сказал, что есть завистливое око. Есть завистливое око, око, которое завидует. Вы знали когда-нибудь об этом? Вы слышали когда-нибудь, что есть завистливые глаза? И я хочу сказать, что зависть, она сама по себе, брат уже немножко сегодня говорил о взаимоотношениях между Давидом и Саулом, между Давидом и Саулом, о их взаимоотношениях. И когда этот человек услышал вдруг, что ему всего-навсего только отдали тысячи, а Давиду воспели десятки тысяч, это сердце наполнилось завистью. И этот человек начал завидовать, и все, что было движимо в жизни этого человека, когда-то Божьего помазанника, это была зависть. Возлюбленные братья и сестры, я хочу сказать, что зависть часто в наших глазах, когда мы видим хорошо устроенного нашего брата или нашу сестру, который имеет хороший дом, работу, быт, хорошую семью, красивую жену, хорошего мужа, послушных детей, и наше око, оно способно наполняться завистью. Позвольте мне сказать вам нечто. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И когда-то Божий человек, Асав, пророк, священнослужитель, 72-й псалом говорит, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие их. И он там рассуждает. Рассуждает над жизнью этих людей, над успехом, над достижениями, над прибылью, над всем, что было в их жизни. Возлюбленные братья мои и сестры, что происходит с нашим сердцем? Что происходит с нашими глазами? Радуемся ли мы, когда радуется наш брат? Плачем ли мы, когда плачет наша сестра? Завистливое око. И я хочу сказать, что во многих сферах нашей жизни мы скользим, мы спотыкаемся, мы падаем только потому, что мы имеем завистливое око и говорим. Я помню это в своей личной жизни. Когда Господь сокрушал мою жизнь, когда ломал мои планы, когда изменял мое мышление, 5 долгих лет Господь стоял против меня. 5 долгих лет я не покорялся Богу в своем упрямстве. И я говорил, Господи, почему этому человеку можно, а мне нельзя? Почему этому можно, а мне нельзя? Почему этот делает и достигает, а я не могу? Разве я глупее его? Но Бог говорил, то, что можно другим, тебе этого нельзя. Возлюбленные братья мои и сестры, не завидуйте тем, которые успевают в этом мире, которые имеют успех и благоденствуют. Знаете, почему Асав скользил и был готов упасть? У него было завистливое око. Но когда он вошел в Божье святилище, когда там Божий свет, светильника просветил тьму его сердца. Он вдруг увидел, что эти люди стоят на скользких путях. И он говорит: ты не свергаешь их в пропасти, а мне благо приближаться к тебе. Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня удалили зависть с наших очей, чтобы у нас не было завистливого ока, чтобы у нас было око, которое было у Иова. Он говорит: благочестивые друзья мои, к Богу слезит око мое, к Богу слезит. И когда огорчали, притесняли, доказывали его неправоту, он говорит в своей горечи: я знаю, настанет день, и мои глаза, не глаза другого, увидят его. И 42 глава, 5 стих, когда Бог говорил к Иову и сказал: стань мне, как муж предо мною, и припаяшь чресла твои, я буду говорить с тобой. Он говорит: я говорил однажды и дважды, а теперь я раскаиваюсь в прахе и в пепле. И он говорит, что мои глаза видят тебя. Слава вечному Богу! Возлюбленные братья мои и сестры, насколько важно сегодня видеть и правильно видеть. Есть глаза,

есть неустройство, есть всякое положение, то это пагубным. И Библия говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Возлюбленные братья мои и сестры, это очень серьезно и очень пагубно для нас, когда мы допускаем гордость в нашу жизнь. Есть духовная слепота. И второе послание Петра, в первой главе мы читаем следующие слова, там написано так: как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми вам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. И там говорится дальше: то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И дальше говорится так: если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних своих грехов. И я хочу сказать, что это очень серьезно, это очень пагубно, когда мы поражены духовной слепотой. 23 глава Евангелия от Матфея, Христос обращается к фарисеям. Это люди, которые были уверены в себе о том, что, как апостол Павел Римлянам говорит во 2 главе, что они были путеводителями слепых и светом для тех, которые находились во тьме. И в этой ситуации Христос говорит, что слепые вожди. И он там определяет причины, почему человек может быть слепым. Есть причины на то, что человек слеп. Если у нас то, что Бог дает, скажем, через познание призвавшего славой и благостью, если не умножается проявление нашего духовного роста, если мы не возрастаем, если мы духовные младенцы, то мы можем быть слепы, если это у нас не умножается. Если мы способны принимать подарки, нам нравится, знаете, такое последнее время, и как-то так все устроено, что все построено на материальных вопросах. Ты мне дал, ты мне помог, я от тебя зависим. И Писание говорит, что подарки делают слепыми зрячих. Есть такое положение, правда? Вот если мы хотим брату закрыть глаза на какое-то дело, мы делаем ему презент, и уже сердце как-то закрывается. Смотрите, возлюбленные братья мои и сестры, это серьезные вопросы в нашей жизни. Христос говорит к этим людям: слепые вожди. Почему они были слепые, как вы думаете? Библия говорит о том, что Христос сказал им, что вы говорите, что если кто поклянется храмом, то ничего. А вот кто золотом поклянется, то это уже пагубно, это греховно. Если кто поклянется жертвенником, ну ничего страшного. А вот если кто поклянется даром, о котором брат сегодня говорил, что если кто-то там имеет против тебя, то ты оставь дар твой у жертвенника и пойди примирись с братом твоим, то это уже опасно, это пагубно. Возлюбленные братья мои и сестры, дальше третья причина, почему эти люди были слепы, Писание говорит, что они отцеживали комара, хорошее зрение, маленький комар. Но суть сфокусирования этого зрения была неправильной, потому что они комара отсаживали, а верблюда поглощали, пропускали. И вот здесь Христос говорит, что так может делать только слепой человек. Возлюбленные братья мои и сестры, позвольте мне немножко остановиться на этом месте Священного Писания. Что плохого было в том, что люди говорили, что золото дороже, чем храм? Но это же была правда. Но золото, которое было внутри, оно было украшением и славою этого храма. Они же там ничего не передвигали, они ничего не изменяли. И Христос говорит, что только вот понятие этих людей, которое не соответствовало духу Писания, обрекает их как слепых людей. Если они понимали, что жертва больше, чем жертвенник, в чем здесь неправильность? И вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда дьявол очень сильно наводняет разными ветроучениями, понятиями, взглядами, особенно христианство. Позвольте мне сказать,

сказать, особенно пятидесятничество. Особенно пятидесятничество. И не потому, что мы плохие люди. Нет, не потому. А потому, что дьяволу очень важно сегодня нанести урон Божьей Церкви и разрушить ее изнутри. И Писание говорит, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися различными ветроучениями. Знаете, сколько сегодня разных людей, молодых людей в возрасте, в среднем возрасте, я думаю, что мы видим, знаем и слышим, которые изменяют понятия, взгляды и что-то говорят. Вот это было раньше неправильно, а сегодня это правильно. Вот так было неправильно, а сегодня правильно. И вот эти люди всего-навсего сказали, что золото больше, чем храм, потому что золото может осветить храм. Но я хочу сказать, что это неправильное мышление как раз и определяет человека в его духовной слепоте. Возлюбленные братья мои и сестры, мы сегодня много позволяем себе в нашей жизни, в наших служениях что-то изменить, отдать какие-то приоритеты от главного тому, что главное или важнее в наших глазах. Помните, один из царей, по-моему, Ахаз, когда он возвратился из Сирии, он увидел там красивый жертвенник. Пришел, Господень сдвинул с места, а поставил красивый. Ну что было плохого в том, что он поставил красивее жертвенник, чем просто медный был, обгоревший, окисленный. Он поставил золотой жертвенник. Возлюбленные братья мои и сестры, суть заключается не в красоте. Суть заключается не в произведении искусства. Суть заключается в том, что сказал Господь Саулу, когда тот привел стада овец и царя Амалекитского, и говорит, я все сделал по слову твоему. Он говорит, постой. Я слышу какое-то блеяние овец. Что это такое? Это народ пощадил. Он взял лучшее для жертвоприношений Господу Богу твоему. Возлюбленные братья мои и сестры, позвольте мне сказать несколько слов по этому вопросу. Сколько сегодня верующие люди заимствуют в этого мира? Музыка, понятия, обычаи, культуры, стихии. Все берут. И мы часто приносим наше собрание. Говорим, Господи, самое лучшее произведение для Тебя. А Бог говорит, послушание и повиновение лучше жертва овнов и тука овец. Вы слышите? Не говорите, что золото больше храма. Храм освящает золото. Жертвенник освящает жертву. За то, что они не приняли любви истины. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истине. Возлюбленные братья мои и сестры, мы не имеем права сегодня изменять в божественных истинах, в божественных стандартах что-либо. Твердое Божие основание стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Благословен Господь! Возлюбленные братья мои и сестры, открытые глаза. Мы должны видеть правильно, что принадлежит славе и что имеет цену в Божьих очах. И Павел говорит, если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Братья мои и сестры, или не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Да помог бы нам Господь, чтобы мы сегодня были Его рабами, чтобы твои уста исповедовали Его Господином. Если уста будут исповедовать, а сердце будет веровать, спасешься. Есть глаза, которые наполнены сучком и бревном. Есть такие глаза, братья и сестры? Но поднимите руки, у кого сучок, а у кого бревно. О чем ты, брат, спрашиваешь? Вот у брата моего точно бревно. У сестры моей, у соседа, у просвитера, у диакона. Все по бревну имеют, а я только один с сучком хожу. Возлюбленные братья мои и сестры, мы живем в очень сложное время. В очень сложное время.
И вот эти неправильные приоритеты и сложности нашей жизни, неправильное видение обстоятельств, в которых мы находимся, иногда атрофирует, иногда убивает, иногда деградирует, разрушает нашу жизнь. Это очень сложно, когда мы имеем правильное представление пред Божьим лицом. Когда мы правильно видим ситуацию в жизни брата, мы часто способны оценить и сказать, почему в жизни брата произошло то или другое, третье или четвертое. Мы знаем, почему это происходит в жизни брата. И мы говорим, да, это потому, что он поступал вот так, он говорил вот так, вот так, вот так. А когда приходит в нашу жизнь, и мы тогда бежим и едем от одного пророка к другому пророку, от одного сосуда к другому сосуду, и если пять человек сказали не так, как мне понравилось, я найду шестого и седьмого. И я найду такого, который меня утешит. Послушайте, смоковные листья, пошитые Адамом и Евой, они разрушили проблему их жизни. Но они же были по ихним понятиям и взглядам, изобретением ихним, Адама и Евы. Я хочу сказать, возлюбленные братья мои и сестры, кто ты? Кто ты, осуждающий чужого раба? Падает он или он стоит? Я сказал, что мы сегодня стоим перед нашим Богом, который силен восстановить, который силен поддержать, который силен защитить. Я помню случай, это из жизни моего отца. Он рассказывал, у них была женщина в церкви, морально падшая. Она грешила, но грешила тайно. Никто не знал об этом. Может быть, некоторые близкие, самые близкие люди догадывались. Потом пришло время, знаете, это было послевоенное время, когда украинские повстанцы еще тогда наполняли наши леса. Они обнаружили этот вопрос, что она была неверной женщиной, где-то с кем-то из красных комиссаров блудила. И они ее как позорную женщину провели через всю деревню, это стало известным всем. И когда завели ее в лес, они придумали страшную смерть. Они сдирали полоску кожи, посыпали солью. Она мучилась, потом вторую полоску опять посыпали солью, она мучилась. И в таких агониях она умерла. Это знала церковь, это знали верующие люди. И служитель, который был на своем месте, человек в свое время, он сказал, то, что она заслужила, она то и получила. И когда он пришел после служения домой и лег спать, Бог пришел во сне к нему и сказал ему нечто. Он сказал ему слова, которые я процитировал несколько минут назад. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Падает он или стоит? И силен Господь, который может оправдать его?» Я, говорит, наказал ее во плоти за ее грех. И когда она в тяжких мучениях мучилась, извивая под солью, она выпросила у меня прощение, и я простил ее и спас ее. Почему мы спорим или смотрим на сучок в глазе нашего брата, порою не видя бревна в своем глазе? Бог, которому мы служим, это милостивый Бог. Аллилуйя. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю. Но Бог не желает погубить душу и помышляет о том, как бы не отвергнуть отверженного. Это наш Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленные братья мои и сестры, есть глаза, которые исполнены любострастия и непрестанного греха. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Они пиршествуют с вами, без страха уточняют себя. Они прельщают неутвержденные души. Что это за категория людей? Глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Сколько сегодня грязных вещей в этом мире. В книге Откровения мы читаем, что дракон пустил реку воды вслед жены. И эта река постоянно преследует Божью церковь. Она постоянно пытается поглотить ее. И я хочу сказать то, что написано в 7 главе Евангелия от Матфея. Там написано, что всякий, кто слушает Слово Мое
и исполняет его подобие мужу благоразумному, который копал, углубился и положил основание на камне. И там Библия говорит, подули ветры, потекла вода и налегла на дом тот, и он устоял, был основан на камне. Возлюбленные братья мои и сестры, это муть. Интернет, порнографические журналы, эротические программы, грязные анекдоты, книги мирского характера. И Асав говорит, туда же обращается народ его и пьет воду полную чашей. Возлюбленные братья мои и сестры, позвольте спросить вас, куда смотрят наши глаза, чем они наполнены? Любострастием, когда ты видишь красивые ноги, красивый бюст, красивую походку и лицо, что говорит твое сердце? Есть багровые глаза. У кого стон, у кого вой, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. Это те, которые любят размешивать вино крепкими напитками. И Библия говорит, не смотри на вино, как оно искрится, и как оно краснеет, и как оно ровно ухаживается. Впоследствии оно, как змею, жалит тебя, и как аспид уязвит тебя. Сердце твое будет говорить развратное, и глаза твои будут смотреть на чужих жен. Багровые глаза. Братья мои и сестры, я хочу сказать, к стыду нашему, так много багровых глаз сегодня в церкви. Так много багровых глаз среди Божьего народа. Сегодня было уже упомнято о человеке, который шел, был Божий Назарей, но он вдруг увидел, Библия говорит, он увидел в долине Сорек женщину и полюбил ее. Самсон, а что, в Израиле не было красивых девиц? Молодые братья, а что, Бог не благословил нас красивыми дочерями? Но глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Такой небольшой член наш язык, но будучи воспаляем от гиены, он воспаляет весь круг нашей жизни. Глаза, получая информацию от этого мира, они наполнены грехом. Приблизительно от 60 до 80% мы получаем информации в наше сознание через наши глаза. Через осязание мы получаем информацию нашего тела. Через слуховой фактор. Через обоняние, через наш нос. Через вкусовые рефлекторы во рту, когда мы ощущаем кислое, сладкое, горькое или неприятное. Но самой большей информации мы получаем через наши глаза. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Давайте мы немножко остановимся на Самсоне. Как вы думаете, с чего началось его падение? Шел по пути, увидел льва, убил его. Написано, сошел на него Дух Господень, правда? Это ж по воле Божией было. Потом проходит время, уже идет опять к филистимлянам, подходит к этому льву, смотрит, пчелы завелись, мед есть. Мед – это хорошее дело или плохое, сестры и братья? Хорошее. Ну, сладкий, ну, вкусный. Ну, Бог-то говорил, что я тебя веду в землю, где течет молоко и мед. Это ж благословение, правда? Писание говорит, ну, давайте немножко я уклонюсь чуть-чуть и скажу так. Писание говорит, наслаждайся жизнью с женою твоею. Но это Божье благословение и не Божье. Подскажите мне, а где написано, что можно с чужою женою наслаждаться? Ну, нету такого. А до брака можно наслаждаться? Ну, нету такого написано. И этот человек Божий простягивает свою руку, берет мед, попробовал, сам ел, матери дал, отцу дал. А знаете, что говорит 6 глава книги Чисел? Что Назарей не должен был прикасаться к трупу. И иногда, будучи Божьими Назареями, мы позволяем себе прикасаться к мертвечине.
Возлюбленные братья мои и сестры, приходит время, и Далида будет, Самсон, вставай, на... идут филистимляне, враги твои, пойду, как и прежде. Самсон, Самсон, Господь отступил от тебя, Бог тебя оставил, тебя ждет рабство, тебя ждет слепота, ты ослепнешь, ты ослеп духовно, и ты станешь слепым физически. Возлюбленные братья и сестры, молодые братья, молодые сестры, бодрствуйте, храните свою жизнь, чтобы Господь не попустил из своей руки, чтобы вам не прельститься сладостями этого мира, не протягивайте рук мертвечинам этого мира. Вот что слаще меда и капель сота. И раб твой утешается ими. Кирмана геспара деберес, фармине шат параудес. Аллилуйя! Аллилуйя! Возлюбленные братья мои и сестры, мы должны любить Господа. Мы должны любить Его закон, потому что закон Его совершен. Аллилуйя! Чудный Господь! Я хотел бы сегодня, возлюбленные братья мои и сестры, чтобы мы сегодня поняли и увидели, какие мои глаза, чем они наполнены. Есть глаза, которые наполнены соблазнами. И Писание говорит, если глаз твой соблазняет тебя, ну вот соблазняет глаз, что с ним сделать? Это член нашего тела, глаз. И если я вырвал один, я еще с одним останусь. Но если второй соблазняет меня, что делать со вторым? Я помню, были мы в Якутии на миссии, и мне рассказывали один пример. Человек, который ехал по зимовнику из Ленска по реке Лене в сторону Удачного. Такой поселок небольшой. И вдруг у него лопнуло колесо. Ему нужно было абортировать. Шофера понимает, о чем я говорю. И когда он поставил домкрат и снял колесо, так получилось, что он не совсем выбрал удачное основание для домкрата, и он поскользнулся под давлением грузовика, и барабан упал на землю, и в это время захватил его ладонь и прихватил к земле. И поскольку с земли домкрат улетел далеко в сторону, и он не смог до него дотянуться, на улице было около 56 минус по Цельсию. Каждые 5 минут говорили о том, что он просто замерзнет, он станет жертвой. И чтобы спасти свою жизнь и как-то выжить, этот человек собственными зубами отгрыз себе руку вот здесь, чтобы спасти свою жизнь. Возлюбленные братья мои и сестры, я хочу сказать по отношению взаимоотношений наших друг с другом и в церкви. Есть люди, которых мы сильно любим и уважаем. Но Бог сказал... Или Моисей сказал Аарону, пойди и заступи их, и стань между живыми и мертвыми. Возлюбленные братья мои и сестры, если брат твой или сестра твоя, или пророк из среды тебя восстанет и скажет слово, и оно сбудется, а потом скажет, пойдем и будем служить другим богам, да не пожалеет его глаз твой. Возлюбленные братья мои и сестры, возьму ли члены у Христа и сделаю их членами блудницы? Да не будет. Невозможно миру прийти соблазном. Невозможно быть миру без соблазнов. Они приходят, и все больше и больше. Но я хочу сказать горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Горе тем людям, которые соблазняются. Возлюбленные братья мои и сестры, я хочу сказать, что у нас должно быть правильное зрение. И последнее, на что я хочу обратить наше внимание, это будет касаться непосредственно молодых. Есть еще род глаз, и можно было бы говорить несколько проповедей на эту тему. 30 глава книги Притчи, это для вас, молодежь, для вас, молодые сестры. Писание говорит, что глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий советом матери выклюют птенцы орлиные и выклюют птенцы орлы дольные, то есть те, которые живут на долинах. Вы живете в особенной стране, где светский гуманизм
разрушает Божьи стандарты, Божью праведность и Божьи взаимоотношения, принципов, на которых строится семья, наши взаимоотношения друг с другом, между мужем и женой, между родителями и детьми. И часто вот этот дух своеволия, независимости, я уже работаю, я зарабатываю, я уже имею машину на крутых колесах. И много подобных вещей как-то ввергает молодое поколение в независимость, в наглость, в напыщенность. Я хочу быть независимым. Я люблю свою семью, люблю своих детей. И сын, которому 16 лет, но он приблизительно моего телосложения. И мы часто садимся с ним на диване после работы, когда я еще бывал в Ютике. Я обнимаю его. И мы долгое время беседуем, иногда плачем, иногда молимся с ним. Я хочу сегодня сказать вам, молодым, то, что вы посеете сегодня в послушании своим родителям, то вы пожнете в своей жизни, в своих детях. Не сейте хамство. Не открывайте наготы своих родителей, своих отца и матери. Не смейтесь и не говорите, что вы закончили колледж, а у вашего отца нет образования, или у него плохое знание английского языка, или он не может спокойно выйти на какой-то веб-сайт на компьютере. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий советом матери, пренебрегающий советом матери, выклюют птенцы орлиные и склюют орлы, которые живут на долине, дольные. Это очень серьезно и очень важно. Возлюбленные братья мои и сестры, есть положения и трудности и боли в нашей жизни, есть сложности, есть скорби, о которых сегодня говорил брат. И иногда дьявол удается сфокусировать наше зрение на проблемах, на трудностях. То ли это непослушание родителей, детей, то ли это потеря работы, то ли экономическая деградация, то ли это финансовая проблема, то ли это просто здоровье, потеря здоровья, и вы едете, тратите свои деньги, как эта женщина все истратила и пришла еще в худшее положение. Давид, который вышел, о котором сегодня было сказано, молодой юноша, хотя он был красивый, видный собою, умный в речах, воинственный, но это был юноша. И Библия говорит, что он пошел против Голиафа. Саул – это прообраз плотского человека. Давид – это прообраз духовного человека. Голиаф – это прообраз князя этого мира. Это прообраз князя этого мира. У него было росту 6 локтей и 5. Число 6 – это человеческое число. Но у него рост чуть больше, чем 5. Число 7 – это полнота, это Божья полнота. У дьявола находится полномочия и власть между человеческими и Божьими по росту. У него было по 6 пальцев и так дальше. Можно было много говорить на эту тему. Это прообраз дьявола. Но я хочу сказать, что при всей своей физической силе и высоте своего роста Саул не способен был бороться с Голиафом. Он видел проблему и, возможно, находил утешение и защиту в покрове своего шатра, как и все воины всего Израиля. Они смотрели на Голиафа, слышали его речь и прятались. Слышали его речь и прятались. И вдруг пришло время, приходит пастух с полей. Это простой человек. Он услышал, и сердце, он говорит, сердце мое говорит от тебя, Господи. Вот это сердце, которое способно говорить от Бога, которое способно слышать Божий голос, Божью волю, глаза, которые способны видеть Божью славу и святость и величие. Он выбрал всего-навсего 5 гладких камней и пошел против этого человека. И Голиаф, конечно, смеялся, говорит, подойди скорее, я отдам тебя птицам небесным. Он говорит, послушай, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа
Саваофа, воин с небесных. И предаст тебя Господь ныне в руку мою. Возлюбленные братья мои и сестры, верные глаза, я хочу сказать, о чем я сегодня говорю, я поясню это. Когда мы смотрим на огромную проблему, которая подобна Голиафу, высокого роста, она выше нас. И мы отчаиваемся иногда. Мы говорим, Господи, эта проблема мне не под силу. Мои дети, мои финансы, моя работа, мое здоровье, оно мне не под силу. Но Давид не смотрел на Голиафа. Давид смотрел на того, кто больше Голиафа. Он осмотрел на Господа воинств небесных. В день смерти царя Озии видел я Господа высокого и превознесенного, и края рыс его наполняли храм. Вот это было видение. Это были правильные глаза, братья мои и сестры. Я хочу, чтобы мы сегодня не смотрели на проблемы, на трудности, на все, что встречается в нашей жизни. Давайте смотреть на Господа Иисуса Христа. Библия говорит, кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел. На кого мы смотрим сегодня? Что мы видим? Что в наших глазах? Что видел Валаам? Что видел Самсон? Что видел Давид? Что видел Моисей, когда он отказался называться и быть сыном дочери фараоновой? И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Что он видел, братья и сестры? Подскажите мне. Сегодня сестра говорила, он видел свою родину. Он видел город, которого художником и строителем является Господь. Когда неверности, когда падение, когда соблазны, когда нечестие, когда грех. Что мы видим сегодня? Когда мировые события, когда все разрушается в природе, в экономике, в морали. Что мы видим? Писание говорит для своей церкви. Когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши. Ибо приближается ваше спасение. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья мои и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы наша молитва была пред Божьим лицом в этом служении. Если у тебя сучок или бревно, если завистливое око, если любострастие или непрестанный грех, если твои глаза гордые и высокомерные, если наполнены грехами этого мира, воззови к Господу. Воззови к тому, который сегодня обращается к церкви, к Лаодикее и говорит, что ты богат, ты разбогател, ты ни в чем не имеешь нужды. Но ты не знаешь. И он говорит, я советую тебе. Возлюбленные братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня прозрели. Я хотел бы, чтобы наши глаза были открыты. И последнее, когда ко Христу подвели слепорожденного человека, 9 глава Иоанна. Этот был человек, рожденный в слепоте. Он не видел света. Господи, кто согрешил? В чем причина, что он слепой? Никто. Просто это для славы Божией. И он плюнул на землю, сделал брение. Взял это брение и намазал ему глаза. Если бы я был там, я сказал бы ему, Господи, что ты делаешь? Плевки в лицо, это же страшное унижение. А вы знаете, когда песок попадает в глаза, как он разъедает глаза? Пусть они даже слепые. Вы когда-нибудь испытывали что-нибудь подобное? Но иногда Господь допускает в нашей жизни, чтобы на наши глаза легли и плевки, и песок, который причиняет нам боль, чтобы нам прозреть. Но я хочу сказать сегодня нечто вам. Не спешите плевать в глаза друг другу. У вас это не получится. Из вашего брения никогда не откроются глаза
у вашего брата и у вашей сестры. Это может делать только тот, о котором сказано в книге пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение». Если на вас есть Божье помазание, вы можете открывать глаза слепым. Но если слепой будет вести слепого, где они окажутся? Я призываю всех нас к молитве. Давайте мы склонимся к Нему, к Его могущественным ногам, к тому, у которого глаза как очи, очи как пламень огненный, и скажем, чтобы Его могущественные руки легли на наши головы, чтобы нам прозреть, чтобы нам увидеть, что даже то ополчение сириан, которое вокруг нас, это ничто в сравнении с тем, кто с нами. Потому что Господь за нас, потому что Его сила, Его слава, Его могущество. Пусть Его целебный бальзам сегодня ляжет на твои и мои глаза, чтобы нам видеть славу Его. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Помолимся.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Это свидетельство о Божьем водительстве, о силе, благодати, которые сопровождали семью христиан Веры Евангельской Владаса и Софии Лапинскас в течение 13 лет, когда они скрывались от КГБ, чтобы у них не отобрали детей. Некоторые события произошли немножко раньше или позже, но большинство чудес и событий имели место с 1962 по 1975 годы. Для того, чтобы яснее понять описанные события, вначале немножко о семье Лапинскас. Свидетельство предоставляет сестра София. Она не может вспомнить всех имен людей, с которыми пересекались их пути, поэтому предпочитает не называть имен, даже и тех, кого помнит. Ее муж мог бы вспомнить много недостающей информации, но, к сожалению, как выражается сестра София, «моя справочная книжка уже вечности». Дал бы Бог, чтобы хоть эти потрясающие свидетельства не ушли вслед. Кто знает, что еще ожидает Божий народ в будущем? Не нужно ли и каждому из нас иметь водительство Духа Святого и силу Божью в нашей повседневной жизни? Уверены, что вам захочется прочитать все сначала до конца. Родилась я 10 августа 1934 года в городе Шауляй, Литва. Моими родителями были католический священник и молодая мама, которая совершила ошибку в своей жизни. Католические священники не имели права иметь жену, поэтому я была рождена вне брака. Моя родная мама оставила меня со старой женщиной, которая сидела у костела и просила милостыню. Мама сказала ей, что она сейчас возвратится, но так никогда и не возвратилась. В это время молодой человек, который только закончил музыкальную академию, проходил мимо. Вид оставленного матерью ребенка тронул его сердце. Только позже он понял, что это дитя в будущем станет его женой. «Хотя мои родители оставили меня, но Бог меня не оставил. Он обещал в своем слове, что никогда не оставит нас и не забудет». Старая женщина, с которой моя родная мама меня оставила, взяла меня домой и ухаживала за мной в течение нескольких недель. Она также имела дочку-инвалида, поэтому они с дочерью решили, что растить меня не только будет слишком тяжело для них, но также я буду лишена многих возможностей, которые я смогу иметь, если меня будет растить семья рабочих. Поэтому они сдали меня в детдом, в надежде обеспечить мне лучшую жизнь. В детдоме я находилась 1,5 года. Тогда чета, которая не могла иметь детей, забрала и удочерила меня. Мой приемный отец был почтальоном и имел хороший заработок, что позволяло моей маме быть домохозяйкой. Мои новые родители очень меня любили, однако их семейные отношения были не очень хорошими. Много раз в моем детстве мой приемный отец уходил из дому и не хотел возвращаться. Каждый раз, когда он уходил, я долго плакала. Поскольку они полюбили меня, то оба решили, что будут жить вместе ради меня. Они всегда старались давать мне все самое лучшее. Со дня моего рождения я была очень слабенькой, и мои родители тщательно заботились и опекали меня, покупали самые лучшие платья и обеспечивали всем самым лучшим, чтобы я быстро поправилась. Жили мы на участке, который принадлежал железной дороге. Кроме приемных родителей, там также жили бабушка и дедушка. Дедушка посадил большой сад, ухаживал за ним. Он выращивал и декоративные, и фруктовые деревья, а также и кусты. Рядами росли липы, жасмин, яблони, груши, вишни. Некоторые молодые деревца дедушка продавал. Возле сада проходила тропинка. Там часто проходила женщина, наблюдая за мной. Моя приемная мама с бабушкой почему-то сильно волновались из-за этого. Они закрывали меня в комнату и давали мне нитки, иголки, лоскутки ткани, чтобы я шила платья куклам. Однажды они меня спросили: «А если к тебе подойдет женщина и скажет, что я твоя мама, ты пойдешь к ней?» Я еще была маленькая и не понимала их вопроса,
поэтому ответила: «Да, пойду». Я думала: «Ну, если меня позовет мама, то, конечно же, я пойду с ней». Я не понимала, что они меня спрашивают о другой женщине. А они настолько перепугались, чуть в обморок не упали. Говорят: «Если кто-то тебе так скажет, ты говори: не та мама, которая родила, а та, которая воспитала». Вообще-то моя приемная мама очень сильно меня контролировала и постоянно следила за мной, расспрашивала обо всем. То ли я играю в саду, то ли в доме что-то делаю, она незаметно за мной следила. Она и другим людям не верила. А еще она имела тяжелый характер, сильно ругалась и могла обозвать меня. И все же она была добрая, не скупая, но очень грубая. Моему отчиму нелегко было с ней уживаться, поэтому он временами не выдерживал и оставлял нас, но потом опять возвращался, потому что очень любил меня. Мне тогда еще не было и 5 лет. Дедушка был набожным католиком, и отец тоже, а мать была неверующая и в костел не ходила. Я любила молиться так, чтобы меня никто не видел. При других читала заученные молитвы машинально, а наедине любила обо всем говорить с Иисусом Христом. Держу куклу и говорю: «Иисус, когда я вырасту, то у меня будет 10 девочек, а мужа не будет, потому что я видела, как сосед гонял жену с ножом в руках, а я не хотела такого мужа». Мама часто меня подслушивала. Однажды я увидела в окно, что моя мама полит грядку, и я решила, что она не скоро возвратится, поэтому пошла в свою комнату поговорить с Иисусом. Я стала перед иконой Иисуса Христа в терновом венце на коленях, на кровати, и начала молиться: «Иисус, я хочу, чтобы моя мама не была такая сердитая, чтобы она хотя бы перед смертью пошла в костел». И в это время явился Иисус. Он был в терновом венце, лицо побитое, волосы мокрые, в крови, и ладони пробитые. Он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: «Вставай», и поднял меня на ноги на кровати. Он сказал: «Подойди ко мне», и привлек меня к себе, лицом к лицу. Он задавал мне вопросы, а я отвечала и сильно кивала головой в знак согласия. Не помню, что он спрашивал и что я отвечала. Помню только, что его совершенно не боялась, хотя мне было только где-то около 5 лет. Когда его не стало, сразу же вошла мама, вся заплаканная и красная слез. Она подслушала наш разговор, стоя за дверью. Не поворачиваясь ко мне и держа в руках ведро, она спросила: «Ты говорила с Богом?» Я опустила голову и ничего не отвечала. Я не помню, о чем мы тогда разговаривали с Иисусом, а мама моя все слышала и помнила. Я думаю, это Бог так сделал, чтобы она услышала. Потом, уже взрослой, я ее спрашивала, о чем я тогда разговаривала с Иисусом, но она мне отвечала: «Я знаю, я помню, но я никогда никому не расскажу». Когда я ходила в школу, я встретила учителя, молодого мужчину, который видел меня, когда моя родная мама оставила меня под церковью. Он был всеми очень уважаемый, и я видела в нем то же, что видели другие. Он был очень справедливым, порядочным, ко всем относился одинаково. У других учителей были любимчики, дети начальства. Они их поднимали, замечали их способности. У него же наоборот. Он ободрял и поднимал тех, которых не любили. И я его полюбила как учителя. Когда мне было 15 лет, другие девчонки были блатными, дружили с ребятами, а я еще рисовала куклы и одежки. Одна девочка сказала, что знает имя нашего учителя — Антон. В Литве учителей не называли по имени, а по титулу — «Тастма Макатуджас», то есть «уважаемый учитель». Когда я узнала имя моего любимого учителя, я решила сделать ему подарок на день его имени. Я сделала шкатулку и на день Антона подарила ее учителю на переменке. Домой со школы я шла мимо церкви, через кладбище.
Этот путь был длиннее, и я хотела подышать свежим воздухом. Иду со школы, оглядываюсь, идет мой учитель. Сначала я хотела ускорить шаг и убежать, но было как-то неловко. Он ведь увидел меня. Он шел широким размерным шагом в размашку. Когда он догнал меня, то поблагодарил за подарок и пригласил зайти к нему. Мне было интересно узнать, как он относится к Богу, не отрицает ли. Если бы он сказал что-нибудь против Бога, он бы для меня не был учителем, я перестала бы его уважать. Дома у него было открытое пианино. Чтобы проверить его отношение к Богу, я попросила его сыграть один церковный псалом, потом еще и еще. Он сыграл мне все церковные псалмы, которые я просила. Мы вместе пели. Только потом я узнала, что он был органистом в костеле. Он посадил меня себе на колени и спросил: «София, я могу тебя ждать?» Я сразу поняла вопрос. Ждать несколько лет, пока нас смогут сочетать. Тогда можно было сочитываться не раньше 18 лет. Я не смела смотреть ему в лицо, а преклонившись к нему, я сказала: «Ждите». Мы тогда еще были католиками. Я его очень полюбила, и мы иногда тайком встречались. Я была очень начитана, хорошо знала психологию и медицину. Уже в 13 лет я очень многое знала. Это помогало мне выходить из многих ситуаций. Учитель ходил в костел тайком. Из всего педагогического состава он один не был партийным. Учил в нескольких школах и в учительской семинарии, а также руководил хорами в учительской семинарии и на заводе. Ездил на мотоцикле. Один только вечер в четверг был у него свободным, и мы по четвергам встречались, чтобы никто не знал. Сочетал нас священник в костеле, когда мне было 17 лет, а в 18 мы расписались. Поженились 18 апреля 1952 года. Это было начало большой жизни со многими трудностями в будущем. Уже когда я была замужем, я встретилась со своей родной мамой. Я была в гастрономе, и ко мне подошла одна женщина высокого роста и начала со мной разговаривать. А потом говорит: «Вон твоя мама идет», а сама отошла в сторону. А мама подошла ко мне и стала спрашивать о моей жизни. Я тоже начала расспрашивать ее и спросила, есть ли у нее дети. Она сказала, что да, у нее 5 дочерей, и они очень хорошо учатся в школе. В разговоре она сказала, что их фамилия Сакалакайте, но в Литве это была очень распространенная фамилия, и поэтому я не могла узнать, где они живут. Если бы я спросила, в какой школе они учатся, мой муж узнал бы более подробную информацию о них, потому что он учил в разных школах. Но я не задала этого вопроса. Из разговора я поняла, что моя мама не хотела, чтобы кто-то из ее семьи знал, что у нее еще есть где-то дочь. У нее была нелегкая жизнь. Когда мама задавала вопросы, я ей рассказывала, и даже больше, чем она спрашивала. Я также сказала ей, что я беременна, хотя этого еще не было видно. Мы немножко поговорили, и тогда я ее прямо спросила: «Скажите, а у вас еще были дети?» Она ответила: «Были». При этом она сильно заплакала. Все лицо ее мгновенно стало мокрым от слез. Схватившись руками за голову, она быстро выбежала из магазина. Я выбежала за ней, но, увы, нигде ее не видела. Она словно растворилась среди людей. Был вечер. Из театра и кино посыпал народ, хотя там, в том квартале, и до этого гуляли люди. Так неожиданно закончилась моя короткая встреча с мамой. Еще один случай был в костеле. Это был большой праздник. Я держала в руках песенник и пела со всеми, как вдруг почувствовала на себе взгляд. Смотрю, она. У меня дома был маленький ребенок, поэтому я вышла раньше. Она сразу же вышла за мной. Мне хотелось показать ей, где мы в то время жили. Я пришла домой к ребенку, открыла окна. Смотрю, она стоит возле кустов сирени.
я начала играть на пиано и петь, чтобы она поняла, что я одна дома. Надеялась, что она посмеет зайти, но она не посмела. Потом посмотрела, уже ее нет. Она ушла. Несколько лет назад, когда я уже жила в Америке, я чувствовала сильное ходатайство Святого Духа за мою маму. Моя приемная мама уже к тому времени умерла, поэтому я верю, что это была молитва за мою родную мать. Иногда мне приходили сомнения относительно католической веры. Стою я в костеле, идет месса. Я смотрю на литургию и думаю, апостолы такого не делали, насколько я знала Писание. И внутри возник вопрос. Господи, а когда был переломный момент между тем, как делали апостолы, и тем, как проходят обряды в католической церкви? Когда ты установил такую литургию? Если это ты, Господи, установил, то я еще больше к этому прилеплюсь. Но если это не от тебя, то я не хочу в этом участвовать. Зачем эти церемонии? Я тебя хочу, Господь. Как мне это узнать? Мне было тогда лет 15. Я рассуждала, если был суд Пилата 2000 лет назад, и тогда не смогли установить правду трехлетней давности, то как сейчас можно установить правду 2000-летней давности? Историки пишут, как кому нравится. Католики по-своему, коммунисты по-своему, а протестанты еще как-то по-другому. Ах, эта правда вся как запачканная тряпка. Я только потом узнала, что так и есть написано. Господи, Ты открой мне, где правда. И я решила, как приму последнюю коммунию, тоненький, как бумага, опресночек круглой формы, принимается как на причастии. Первый раз дают во время мессы, а второй раз в конце. Тогда мне Бог и ответит. Я взяла последнюю коммунию в рот, и пока она не растаяла во рту, говорю Богу, «Откуда мне узнать, Господи, где истина? Ты мне открой». Звонкий, легкий, нежный, приятный, сладкий голос Божий не из коммунии, а из высокого потолка немножко впереди меня проговорил. Из-за своих заповедей и постановлений они оставили и изменили мне. На то время смысл этих слов не дошел до меня, но я одно поняла — я слышала голос Божий. Часть людей уже в то время вышла из костела, а я выходила оттуда, как на крыльях. Бог проговорил ко мне. Сомнения о правильности веры еще много раз посещали меня и после. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра.

Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется, смеется и лежит на самом дне глубокого и смрадного колодца. Смеются те, кто слезы должен лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенью тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жить боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасение, но ищут что угодно на земле, от мерзости до ложных идеалов, и только не спешат прийти к тебе, чтобы твоя любовь их осияла. Разумный человек так низко пал, чтоб образ Божий стал в нем тенью жалкой, умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. И вот спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чьи уши слышать правду не желают, того, кто погребен при жизни в темный склеп и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем-совсем не знал. Но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Иди ко мне, пока еще не поздно, скажи мне «да» или «нет». Сейчас скажи, на свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной, искал воды, я дам иную воду, я душу напою живой водой. Ты будешь жить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне сегодня, поспеши, я подниму тебя, я распят был однажды, я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение. Зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь? Спеши принять решение. Скажи Христу короткое «прости». Скажи, пока еще открыта дверь. Он хочет, может и тебя спасти. Меня он спас. Чья очередь теперь?

Духовные размышления на каждый день. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. Внешнее проявление религиозности. В биографии 6-го президента США Джона Куинси Адамса, написанной его внуком, сказано, что из всех факторов, которые повлияли на окончательное формирование его как человека, наибольший ущерб ему нанесло отсутствие искреннего благочестия. Каждое воскресенье он ходил в церковь 2 раза, читал Библию, молился и внешне участвовал в служениях. Но ни для него, ни для его братьев и сестер это никогда не было чем-то важным. Они выросли без страха Божьего, без осознания того, что к христианскому учению следует относиться серьезно. Эта биография была написана более 100 лет назад, но она точно отражает ситуацию, сложившуюся во многих христианских семьях по всему миру. Внешнее проявление религиозности, посещение церкви, чтение Библии и даже молитва — все это проходит под руководством родителей, но результат всех усилий плачевен. В биографии Адамса причина выражена в следующих словах. Он относился ко всему этому поверхностно. То, что должно было быть живым опытом, оказалось мертвой формой без какого-либо содержания. В биографии президента личность Иисуса Христа даже не упоминается, хотя о нем самом сказано много хорошего. В случае же с Тимофеем все было совершенно иначе. Мать прививала ему любовь к Писаниям с самого детства, так что он был умудрен во спасение верой во Христа Иисуса. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих.

прибитый к кресту, Сын Божий висит, алая кровь стекает по древу, а вокруг бушует толпа. Там, средь толпы, Вартимей удивленный, за что распинают Христа, ведь он мои очи открыл, и на них появились слезы. А рядом стоял человек 38 лет, пролежавший в болезни, он тоже твердил: «За что же? За что? Ведь он от болезни меня исцелил». Вот хананиянка бежит, губы сжав крепко от боли сердечной. «Он мою дочь избавил навеки от ужасов зла и тьмы бесконечной. За что распинают его? За что?» — кричит сын царедворца. «Ведь был я недавно при смерти, в жестокой болезни я был. О, люди, поверьте, поверьте, Христос меня исцелил. А теперь вижу, как он страдает. О, люди, скажите, за что же? За что?» Но люди не знают, что за них умирает Сын Божий, Спаситель Христос. За всех на кресте свою кровь проливает. На себя он берет всю тяжесть греха. Как змей, вознесенный Моисеем в пустыне, чтоб всякий взглянувший остался живой. Сегодня спасенье найдешь в Божьем Сыне. Лишь только смотри туда с верой живой.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга Бытие, 25 глава. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елгдага. Все сии сыны Хетуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, хиттиянина, которое против Мамре, на поле, который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму и Агарь, египтянка, служанка Саррина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов — Навайов, за ним Кедар, Адбеэл, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Йетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в ковчевьях их. Это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Яков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бытие, глава 26. Был голод на земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюл, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя». Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра мне?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодцу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховох, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фехол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали ему: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беэр Шива до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Безра хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона хиттиянина. И они были в тягость Исааку и Ревекке. Бытие, глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой?» Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила козьей кожей. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что ты так скоро нашел, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». и сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье и принес отцу своему и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен». Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак

твое и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревекка Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Бытие, глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей хананских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей хананских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери хананские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофу, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому
Вифлеем.

Филь, дом Божий, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Иоанн Креститель говорил о деятельности Мессии так: «Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Матфея 3:11. Я не буду говорить о высказывании Иоанна, но скажу об огне. Жизнь без огня в сердце имеет в себе мало божественного. Исполненная силой душа обладает энергией. Поэтому мы должны пылать для Бога. Существует три вида этого пламени. Пламенная любовь. Мы должны испытывать именно такую любовь, потому как она является основой христианства. Когда в любви нет огня, в ней нет необходимого элемента, который делает ее эффективной. Если наша любовь пылает ревностно по Богу, мы ставим Его выше всего. Его воля и желание становятся нашей сердечной радостью. Что любит Он, то любим и мы. В этом случае служение Богу не составит для нас труда, и мы охотно будем жертвовать собою. Послушание Ему есть наша ежедневная пища, при которой наша совесть становится гораздо чувствительней. Когда мы испытываем пламенную любовь, мы любим и истину. Она выше нашего мнения, представлений и различных учений людей. Она настолько важна для нас, что мы не отвергаем ее и не отталкиваем, чтобы избрать легкий путь или быть угодными другим. Мы будем стараться свою жизнь направлять к истине, приложив все усилия, чтобы распространить ее по всему миру. Полюбив истину, мы, несомненно, станем миссионерами, где бы мы ни находились. И нужно не забывать о том, что любовь проявляется в делах и поступках. Пламенная братская любовь исходит из сердца, исполненного Богом. Она сжигает критику и наговоры, ссоры и разногласия. Она не позволяет проявляться зависти и недоброжелательности. Она создает мир в доме, в церкви и в каждом сердце. Однако там, где любовь охладевает, возникают проблемы. Видящие глаза слепнут, а слышащие уши глохнут к нуждам окружающих нас людей. Речь изменяется, а сердце становится бесчувственным. Пропадает радостный взгляд. Кротость покидает наши отношения и исчезает сочувствие. Вместо красоты появляется бесцветность, а вместо хвалы — уныние. Когда исчезает первая любовь и гаснет святой огонь, пропадает полнота и сияние. А что же тогда остается? Дорогие, не позволяйте потухнуть пламенной любви. Если вы утеряли ее, поспешите вновь зажечь этот огонь. Ведь любовь передает нам силы. Джон Нокс однажды молился Богу так: «Даруй мне Шотландию, или я умру». Его любовь потрясала целое королевство. Павел же, в свою очередь, готов был отдать жизнь, и его любовь низвергала всех идолов языческого мира. Ибо так возлюбил Бог мир. Именно под этим лозунгом началась новая эра, принесшая людям свет и спасение. Церковь, пылающая любовью, протягивает руки к людям, чтобы привести их к Богу и спасти их души. Давайте еще раз спросим себя, есть ли в нас эта пламенная любовь, или она остыла и потеряла свою силу? Пламенная ревность. Человек или церковь бездеятельны без ревности. В каком сейчас состоянии твоя ревность для Бога? Позволяет ли она тебе многие месяцы не говорить с людьми об их спасении? Позволяет она тебе быть бездеятельным и ленивым, в то время как другие ревностно молятся и всем жертвуют для Бога?
Сколько времени ты проводишь ежедневно в молитве, чтобы погибающие души обратились к Господу или о распространении Его Царства на земле? Как часто произносишь в молитве имена своих соседей, друзей или коллег по работе? Сколько времени прошло с тех пор, как ты пригласил кого-нибудь ко Христу? Когда в последний раз ты молился с кем-либо о его духовных нуждах? Говорил ободряющие слова? Когда последний раз писал письма, чтобы дать совет или оказать кому-нибудь помощь? Сколько ты жертвуешь для дела Божьего? Сколько времени, труда или денег ты пожертвовал в прошедшем году для Царства Божьего? Какое значение имеет для тебя спасение мира? Так что, пропала твоя ревность? Или все-таки ты ревностный труженик? Понаблюдай за ревностью некоторых последователей ложных учений. Они довольно жертвуют и неустанно трудятся в своем деле. Есть ли у нас такая ревность, как у них? Если нет, то почему? Неужели познание истины не должно нас торопить на усердный труд в мир к погибающим и заблудшим душам? В твоем непосредственном окружении живут люди, которые не знают истины. Если ты ничего не сделаешь, как это было до сих пор, то они, быть может, умрут, так и не узнав о ней. Ревность не ищет оправданий. Ревность только тогда успокоится, когда труд будет уже завершен. Однажды одного человека спросили, в чем же была тайна успеха первых церквей. Он ответил одним словом. Ревность. Ревность того времени и сегодня может сотворить великое. Естественно, человек должен быть просвещен Богом, потому что мудрость ведет ревность к успеху. Слепая ревность подобна слепому коню, который несется в неизвестном направлении. Потому обрети мудрость, и она приведет тебя к истинной ревности. Пламенная ненависть. Истинный христианин имеет отвращение ко злу. Любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96:10. Наше время является временем тоталитарности. Свободно проповедуется ложное учение. И так называемые верующие равнодушно проходят мимо. Успешно распространяются заблуждения и обманываются души. И никого это не волнует. Зло повсюду поднимает высоко свою голову и явно посмеивается над христианством. Пороки, игромания, нецеломудрие и многое другое с терпимостью переносятся религиозными людьми и даже оправдываются как неизбежное зло. Кто по-настоящему любит Бога, тот ненавидит зло и не позволит ему войти в сердце и жизнь. Оно противно ему и является его злейшим врагом. Его любовь к Богу пропорциональна ненависти ко злу. Мы можем возлюбить добро настолько, насколько ненавидим зло. В нашей жизни они противостоят друг другу. Пламенная любовь, ревность и ненависть ко злу сделают тебя маяком для остального мира. Чтобы быть настоящим примером, в твоей жизни должен гореть огонь. Только это одно может сохранить тебя от равнодушия. И только это одно может сделать тебя успешным и побеждающим христианином.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь! С вами в эфире была Лариса Давидюк.

0: из Экклесиаста. Приходит род, и род уходит. Восходит солнце и заходит. Все так же воды мчит река, как и в прошедшие века. Все тех же звезд горят огни, все так же ночь сменяет дни. И нет на свете ничего, что не бывало до того. Что новым кажется сейчас, происходило и до нас. И как ни грустно, как ни жаль, сознанием растет печаль. Чем больше знаешь, тем трудней не замечать трагизма дней. И истина, увы, проста. Все маята и суета. Круговорот бегущих лет, чита и суета сует. Всему свой час, всему свой срок назначил всемогущий Бог. Родиться время и уйти, и веселиться, и грустить. Есть время шить и время рвать, смеяться время и рыдать, и ненавидеть и любить. Есть время помнить и забыть, найти есть время и терять, камни бросить и собрать. И все бывает хорошо, когда ему свой срок пришел, но от начала до конца не может сын постичь отца. Узнать не может человек, какой ему назначен век. Не знает он, когда уйдет. И счастлив тот, кто ест и пьет, кто понял, что его удел творить побольше добрых дел. Нет человеку ничего важней плодов труда его. Ведь кто нас после приведет увидеть, что произойдет? И помнить следует о Боге не только лишь в конце дороги. Страшиться нужно с юных дней грядущей участи своей, ведь возвратится в землю прах, а дух к тому, кто в небесах.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Тема, о которой я сегодня хочу говорить, она очень важная для меня лично. Когда я был помоложе, я только обратился ко Христу, когда я только обратился к Господу, для меня не было столь значима мысль о том, что Христос – это самый главный центр жизни человека. Для меня было много важных других моментов в жизни, общение с людьми, какие-то планы, цели, стремления. И тогда казалось, что Христос – это значимая часть, но она, ну, скажем, значимая где-то в стороне. Она не такая центральная, как, может быть, говорилось об этом, как об этом провозглашалось. Но я хочу вам сказать, что с годами, когда ты начинаешь сталкиваться в жизни своей с реальными ситуациями жизни, жизнью, судьбой, такая, как она есть, без прикрас, с ее сложностями, трудностями, падениями, подъемами, ударами, ты начинаешь понимать, что значимость Христа в жизни – это не просто теологическое понимание, не просто учение. Это реальность, в которой христиане должны научиться пребывать и которую должны осознать. То, о чем я сегодня буду говорить, и вообще тема, которой я сегодня буду касаться, она очень много требует от нас, от каждого из нас персонального труда, персональных усилий. Я хочу сказать, что без усилий то, о чем я сегодня буду говорить, оно вообще никогда не придет в нашу жизнь без наших усилий. Хотя это звучит, ну, прозвучит для кого-то странно. Но я хочу, чтобы мы были сегодня внимательны к этому, насколько Господь позволит нам в этом углубиться. И тема будет называться «Покой во Христе». Вы знаете, что я хочу, чтобы нам высветили сейчас Псалом 15, 9 стих. Псалом 15, 9 стих. И он говорит такие слова, в этом псалме звучат такие слова. Или даже восьмой, я еще хочу, наверное, восьмой. Восьмой и девятый. Смотрите, всегда я видел я пред собой Господа. Он одесную меня, не поколеблюсь. Да? То, с чего я начал говорить. О том, что у нас есть понимание, что Христос – центр нашей жизни, Христос – главная личность, Христос – центр евангельского учения, центр евангельской жизни. Но смотрите, что происходит, что здесь в этом псалме есть очень интересное продолжение. 9 стих говорит «от того». Вот два стиха нам вместе высветите, чтобы мы очень хорошо прослеживали эту мысль. Я хочу, чтобы сегодня сердца наши очень серьезно, мы углубились своим разумом в это, и сердца наши напитались духовно. 8, 9 нам высветите вместе. Смотрите, я всегда видел пред собой Господа, всегда. Он одесную меня, я не поколеблюсь и от этого, от того. То бишь от этого, да? От того, что я всегда его видел, возрадовалось мое сердце, и возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоилась в уповании. Смотрите, здесь есть три вещи, которые отражены. Человек – целостная личность, целостное существо. Человек целостен, его невозможно просто разделить, сказать, это душа, это дух, это тело, хотя мы делим так, и мы говорим, что есть эти категории, но… Смотрите, написано, когда я видел Господа, мое сердце возрадовалось, моя душа возликовала. Потом это отразилось не только в моей душе, возвеселился язык мой. Мы сегодня пели некоторые песни, это были песни достаточно энергичные, песни хвалы. И кому-то, возможно, эти песни чужды, они чувствуют в сердце своем, что у меня нету настроя хвалить. Друзья мои, я хочу сегодня обратиться серьезно с этой темой к нам. У меня нету вот в сердце, никогда я не переживаю момента, что мне хочется хвалить. Задумайтесь на мгновение. Сколько раз в жизни вашей вы переживали моменты, когда Бог наполнял ваше сердце настолько, чтобы возвеселился язык ваш. То есть не просто, ну, мы понимаем, что прообраз здесь «возвеселился мой язык» – это как раз слово, которое говорит, что моя жизнь настолько наполнилась радостью, что я хотел хвалить. Вот пение идет, а я не просто стою и понимаю, что надо петь, а это созвучно мне, я ликую. У нас бывают такие моменты, когда мы ликуем, потому что у нас там рождаются дети, у нас происходят какие-то значимые события, но здесь это связано не с событиями жизни. Он говорит, я видел Господа. И это связывает, и это радовало мое сердце, веселился мой язык. И третий момент, тоже очень важный, хочу обратить. Он говорит, даже плоть моя успокоилась в уповании. В современном переводе мы читаем написанное «Тело мое будет жить надеждой», да? Но я бы здесь обратился к современному переводу именно к самому только слову «тело», да? Потому что плоть в нашем понимании, в синодальном переводе, она имеет несколько значений, включая греховную природу и так далее. Но в этом месте Священного Писания, если мы посмотрим язык оригинала, даже плоть моя, здесь конкретно имеется тело в виду. Там значение этого слова «тело», «мясо» и так далее. Да? То есть это конкретно говорится о физическом теле. Что мы видим, друзья? Не только сердце, не только душа моя ликует, это выражается в моих эмоциях, это выражается в моих каких-то радостных переживаниях, но и тело мое успокаивается в уповании. И, возможно, вы зададитесь вопросами, ну, а при чем здесь вообще тело? Я хочу обратить ваше внимание очень серьезно на то, что сегодня огромное количество христиан по всему лицу земли имеют проблемы, связанные со здоровьем, которые как раз-таки приходят не просто как проблемы физиологические, да, вот плоть заболела. Они приходят из-за того, что люди находятся в постоянной тревоге и беспокойстве. У них нет покоя. У них постоянная тревога, чувство тревоги, с которым они не могут справиться. Есть часть людей в нашем городе Бресте, христиане, которые находятся в депрессии. Они пребывают в этом состоянии. Это не какие-то заоблачные космические вещи. Это происходит здесь и сейчас. Много людей, христиан, по всему лицу земли, постоянно пребывая в тревоге и беспокойстве, они постепенно приходят к тому, что в теле их это отражается. И это не секрет ни для кого, что сегодня множество болезней может приходить именно через тревогу и беспокойство. Для статистики вам скажу, по данным Всемирной организации здоровья, да, организации охраны здоровья, процент больных людей, которые обращаются к врачу, и у которых их проблемы со здоровьем связаны именно с, ну, это имеет специальный термин, психосоматические заболевания. Я не хочу здесь превращать проповедь в лекцию по психологии, но мы должны это знать. Процент людей, которые обращаются к врачу, по данным статистики, от 38 до 42%. То есть практически половина людей, которые приходят лечиться в больницу, их болезнь пришла из-за того, что они имеют, скажем, проблемы на уровне психологии. Но мы идем дальше, мы идем глубже. Это проблемы, связанные с глубокими переживаниями, которые психология только описывает, и мы понимаем это. Она это описывает и делает достаточно хорошо. Но это не меняет проблемы. И многие христиане сегодня по всему лицу земли, они имеют проблемы со здоровьем даже из-за того, что имеют тревоги и переживания. Но я хочу обратить ваш взор, ваш взгляд на это место. Здесь Писание говорит, когда я вижу Господа, когда я реально вижу Его как центр своей жизни, одесную себя, это не фантазии, это не просто вымысел, это духовная реальность. И говорит, тогда мое сердце радуется, моя душа не может не переживать присутствие Божьего, когда Он есть. «И возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоилась». Приходит особый покой в ваше естество. И мы об этом сегодня будем разговаривать. Вы знаете, что когда-то мы говорили про... Была проповедь у нас здесь про доверие Богу, жизнь, доверенная Богу. Я хочу некоторых пару стихов оттуда взять для того, чтобы обновить понимание некоторые, потому что это важно для того, чтобы мы осознавали, в чем, скажем, фундамент нашего покоя, нашего доверия Богу или вообще доверия, упования как такового. У человека есть некая внутренняя опора, Иова 8.14, у человека есть то, на что человек опирается всегда в жизни. То есть всегда есть то, на что человек опирается. Нету человека, который не надеется на что-то. Мы всегда надеемся и уповаем в своей жизни. У нас есть эта внутренняя опора, на которую мы твердо стоим. Надо это понять, всегда есть. Какая она, это другой вопрос. Но нет человека без надежды, без опоры внутренней. Смотрите, Иов 14, я взял это место чисто как для примера, чтобы показать. Здесь, конечно, говорится о том, что когда с упованием проблемы, но, тем не менее, это раскрывает для нас смысл. Смотрите, и упование его подсечено, и уверенность его дом паука, да, можно, я не знаю даже, что там в 13 стихе, честно говоря, я давно не читал это место. «Пути во всех забывающих Господа, надежда лицемера погибнет», да? И дальше, вот 14, «упование его подсечено». То есть речь не идет о том, что здесь в контексте. Речь идет о том, что упование есть. И это некая внутренняя опора. Смотрите, говорит, упование его подсечено. И уверенность его дом паука. Что такое дом паука? Вы знаете, да? Это паутина. Это то, что вы можете легко рукой смахнуть, и оно улетит. То есть вот уверенность человека и его упование становятся шаткими, тогда у него возникает проблема. Но вопрос сейчас не в другом, мы коснемся дальше этого, но вопрос заключается в том, что есть некая внутренняя опора. И вот он же Иова 4.6 говорит, да? Иова 4.6 прочитаем. Опора вообще, она глубокая такая структура, на мой взгляд, человеческой души. Смотрите, богобоязненность твоя, не должна ли быть твоей, друзья ему говорят, не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим. То есть, вот они ему как бы подсказывают, говорят, Иов, почему ты пришел в такое состояние? Мы не понимаем. Что с тобой происходит? Мы знаем тебя как человека богобоязненного, непорочного, и мы понимаем, что это должно стать твоей опорой, ты можешь на это опереться. Мы сейчас не разбираемся, почему было так у Иова или что-то еще. Я хочу, чтобы мы с вами увидели, что у нас всегда есть опора внутреннего упования. Вопрос другой. В чем оно? Какое оно? И к чему оно приводит? Мы сейчас с вами постараемся разобраться. Я, опять же, не претендую на то, что сейчас я расставлю все точки, да? Но попытаемся. Вот как раз упование... Может быть, на разные. Вот я хочу открыть вместе с вами Иеремия, 17 глава, с 5 стиха. Книга пророка Иеремии, 17 глава. И увидеть второй тезис, то, что вот как раз упование может быть на разные вещи. Здесь Писание нам говорит, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и который делает своей опорой плоть, и которого сердце удаляется от Господа. Здесь мы явно видим в Писании, как Писание говорит, что может человек надеяться на человека и опорой своей делать другого человека, плоть. То есть там, друзья Иова говорили, да, у тебя есть упование, богобоязненность, ты должен это опереться. А здесь пророк говорит, что Господь говорит, проклят человек, который надеется на другого человека. Это говорит нам о чем? Что опора, которая есть всегда, она может быть абсолютно на разные вещи. Она может быть на Господа, можете надеяться на человека, на свои силы, на свои финансы, вы можете надеяться на что-то, но я хочу повториться, это очень глубоко в вашей душе, это не то, что вы сейчас, о, точно, я не буду больше надеяться на человека, не получится, друзья. Это настолько серьезно и глубоко внутри вас, что вы не можете это вот так вот поменять просто по щелчку пальцев, раз и все. Это часть вашей личности, часть вашего естества. И это серьезно именно по той причине, что весь духовный мир это понимает, насколько это важно, и насколько это глубоко, и насколько это не так легко меняется. И теперь смотрите дальше. Третий тезис, который я хочу, скажем, провести. Упование в разных сферах, оно может быть разное. Это тезис из той проповеди. Я просто хочу обновить в памяти, или кто-то не слышал, для кого-то, может быть, это новое будет. В разных сферах я могу уповать по-разному. Я могу надеяться в чем-то на Бога, очень серьезно. Например, в служении я могу надеяться на Бога, доверять Ему, уповать на Него, Он может быть моей опорой. Но в сфере своих финансов я надеюсь исключительно на свои силы. И буду терпеть там определенное поражение. То есть речь о том, что вообще ситуативно, скажем, по-разному может проявляться мое доверие, ситуативно может мое доверие Богу проявляться в зависимости от того, вот Псалом 70 говорит: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоя избавь меня, освободи меня, преклони ухо Твое ко мне, спаси меня. Боже мой, избавь меня от руки нечестивых, от беззаконника. Ты, надежда моя, Господи, упование от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, и Ты извел меня из чрева матери. Тебе моя хвала не перестанет». Обращаю ваше внимание на вот концовку 5 и 6 стиха. 5 стих. Упование, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. И дальше 6 начинается, он говорит: на тебе утверждался от утробы, ты извел меня из чрева матери. Я не знаю, учили его родители этому, доверять Богу, уповать на Бога, но от юности, каждая определенная ситуация, он говорит: я утверждался на тебе. И это очень важно. Задумайтесь от юности, на чем мы с вами утверждались. Мы каждый росли в родительской семье, где мы родились. У кого были родители, семья разные были, у кого полные, неполные, кто-то был сиротой, но мы росли в каком-то окружении. И мы росли в атмосфере, когда нам говорили: если ты хочешь быть финансово защищен, ты должен много работать. Кому-то говорили: если ты хочешь удачно выйти замуж, ты должна знать, как себя вести с мальчиками. Кому-то говорили: если ты хочешь быть настоящим мужчиной, никогда не плачь, давай сдачи и так далее. Нам строили внутреннюю опору. И мы начинали на это уповать, опираться в своей жизни. И к этому идти, и к этому стремиться. И мы выросли с вами. И стали теми, кто мы есть. До того, как Христос пришел в нашу жизнь осознанно, когда Христос вошел в нашу жизнь, наше сердце представляло собой

максимально на том, что привело бы к проклятию, как Писание говорит, проклят, Иеремия говорит, надеющийся на человека. Максимально на всем том, что отвратило бы нас от Божьего лица. И вот, от чего приходит тогда тревога, которая впоследствии, как мы видим из научных исследований, мы видим из Писания, приводит даже к физическим болезням. От чего приходит тревога и беспокойство? Как это все связано между собой? Покой, тревога, доверие Богу. Как разобраться в этом? Но я хочу сказать, что разобраться в этом очень сложно порой. Но есть пару шагов для того, чтобы начать делать это. И эти пару шагов достаточно простые. Если сегодня есть вопрос, вообще что-то вас тревожит, покой во Христе, я так скажу, это состояние умиротворения в моем сердце. Но я сказал, опять же говорю, повторюсь, что я убежден, что покой в разных сферах нашей жизни может быть по-разному проявляться. Одна сфера может быть абсолютно вы спокойны в этом, вы доверяете Богу в этом абсолютно, и у вас нет абсолютно переживаний никаких. А другая сфера вашей жизни может постоянно приносить вам беспокойство, постоянно удручать вас, вы чувствуете постоянное давление в этой сфере своей жизни. Так вот, смотрите, если сегодня есть вопрос, который вас мучает или лежит бременем на вашем сердце, заставляет вас постоянно беспокоиться, постоянно вам вызывает какой-то у вас внутренний дискомфорт душевный или духовный, когда вы думаете об этом, вы постоянно в каком-то чувстве напряжения, то в этом вопросе, в этой сфере у вас есть проблема. Проблема с покоем. Проблема в том, что вы не можете отдать это Богу, отдать это Христу. Вообще, я хочу, чтобы сразу открыли одно место Писания, которое я планировал, в принципе, в конце прочитать, но я хочу, чтобы его открыли. Первое послание Петра 5:7. Это очень важное, ключевое место для понимания того, почему вообще мы говорим о том, что Бог должен нам принести какой-то, или должен, или Христос приносит нам какой-то покой. 1 Петра 5:7, да, я сказал? Откройте, пожалуйста. И там Писание говорит. Та-дам. Да. 1 Петра 5:7. Вот, спасибо. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Писание говорит очень просто. «Все заботы ваши». Слово «заботы» не нужно объяснять долго. Мы очень хорошо понимаем, что есть вещи, которые нас абсолютно не беспокоят. Например, простой пример – одежда. И вы очень четко сейчас понимаете, вот есть одежда, я одет во что-то. И я вам скажу так, меня абсолютно не беспокоит одежда. Меня не волнует, как я выгляжу перед вами вот сейчас. Стильно это, не стильно, презентабельно, не презентабельно. Я знаю, что это чисто, нормально, не грязно, не неряшливо, и мне этого достаточно. Но я понимаю, что есть люди, который очень переживает о своем, я говорю сейчас, может, не о христианах, а о людях в мире, но это не суть, переживает о своем образе. И они могут очень долго, находясь перед зеркалом, примерять, что подходит к чему, что не подходит, потому что я выйду перед людьми, они увидят меня, будет восприниматься какой-то образ, надо купить что-то новое, потому что это... То есть разница в этом. В моем случае у меня нет беспокойства в этом вопросе, у меня есть абсолютный покой, у меня нет заботы. В другом случае человек переживает об этом. Так вот, Писание нам призывает возложить на Него все заботы, отдать это Христу, чтобы Его мир в ответ на это пришел. Как мы читали в Псалме, «Я видел Господа перед собой, одесную себя во всех вопросах». Не только образно в вопросе того, что я являюсь христианином, но в каждом житейском вопросе я вижу перед собой Христа, и я спокоен. И это позволяет мне быть радостным, исполненным Духа Божьего. И быть, скажу даже так, не побоюсь этого слова, быть здоровым. Вы знаете, я даже так скажу, что эта тема, я не просто ее теоретически как-то готовлю, это вопросы, которые я прохожу в своей жизни. Я хочу, чтобы мы с вами серьезно отнеслись к этому. Я говорил, что есть некоторые простые шаги. И первый шаг – это к пониманию, что такое тревога.

Бога. Она бывает, насколько я знаю, насколько я понимаю, насколько я вижу с Писания, насколько я знаю научные какие-то исследования, она бывает как минимум, ну или двух типов. Она может быть вами осознаваема, она может быть вам неосознаваема. Я приведу два интересных места Священного Писания, хочу, чтобы мы с вами над ними рассудили. И вот эта тревога или беспокойство внутреннее, которое мы имеем, оно имеет вот две такие стороны. Это может быть осознаваемо, или даже скажу больше, даже так скажу, что она всегда, наверное, имеет осознаваемую и неосознаваемую нами сторону. Не буду голословным. Первая книга Царств, 13 глава, 11-12 стих. История, когда Саул объясняет Самуилу причину, почему он принес жертву, не дождавшись Самуила. Он объясняет так, он объясняет это очень просто. Он говорит Самуилу, Царств, 13 глава. Итак, 13 глава, я успел открыть, все, 11 стих я читаю. Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Я подумал, теперь придут филистимляне в Галгал. Я еще не вопросил Господа, потому я решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо ты поступил. Ты не исполнил повеление Господа. Хороший ответ, правда? Хороший ответ Самуила. Обратите внимание на 13 стих. Худо ты поступил. Все ясно, что худо. Легко сказать, что ты поступил худо. Очень легко привести приговор. И каждому из нас порой говорят: ты худо поступил перед Богом. Ты неправильно поступил. А я задаю вопрос: а мог ли я поступить по-другому? Как оправдывается Саул? Он не говорит: знаешь, я там... Он говорит, как есть: я испугался. У меня есть страх, у меня есть тревога, у меня есть беспокойство. Я видел, как люди разбегаются, как они идут по своим шатрам. Я видел, что у меня нет ответа для них. Я хочу, чтобы вы представили себе состояние этого Саула, который, видя огромный пресс, давление своей ответственности, он царь, на него смотрят и говорят: ответь нам. Ты слышишь, что там уже топот копыт воинских. У нас нет от Бога ответа, у нас не на что опереться, мы пустые, опустошенные. И вот этот Саул, он испытывает беспокойство и тревогу, он страх испытывает. И он знает, от чего он испытывает страх. Я даже специально сейчас его историю не буду рассматривать неосознаваемую тревогу, специально, потому что мы рассмотрим следующую похожую ситуацию. Но в ситуации с Саулом он очень четко знал и понимал, от чего я беспокоюсь. От того, что на мне лежит бремя ответственности царской. У меня нет ответа от Господа, у меня нет решения, Самуила нет, почты нет, связи нет, Самуил недоступен. И что мне делать? Я знаю один путь – идти и делать так, как я это понимаю. Но Самуил говорит: ты не прав. Так как ты это понимал, было ошибочным. Мог ли Саул поступить по-другому? Нет. Мой ответ – нет. Нам порой говорят: надо было больше верить, надо было сильнее молиться. А нечем было молиться, нечем было верить. Мы были такими в той ситуации, в которой мы приняли поражение, такими, какими были. Мы руководствовались страхом, руководствовались тревогой, руководствовались беспокойством, руководствовались внутренней неуверенностью, руководствовались отсутствием веры. И сколько ни призывай нас и говорить: нет, надо стоять твердо до конца. Нечем стоять до конца, понимаете? Нечем. И потому... Господь это знает. Господь очень четко понимает нас и видит наши сердца. И когда Саул объяснял, он объяснял именно то, что он осознавал, реальный страх ситуации. Но есть вторая сторона, внутренняя сторона. Я открою первую книгу Царств, первую главу. Первая книга Царств, первая глава. Тут я уже точно быстрее компьютера буду. Был один человек с горы... Сложность горы, имя ему Елкана. У него было две жены, Анна, другая Финана. И у Анны не было детей. Я выборочно некоторые места читаю, чтобы мы понимали. Этот человек ходил из города своего в положенные дни приносить жертву Господу. Вот. И дальше с 5 стиха. Анне давал особую часть, которую ибо любил ее, но Господь заключил ее чрево. Ее соперница сильно огорчала, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево. И так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, это плакала, не ела. И
Дальше ситуация происходила такая. И встала Анна, 9 стих. Встала Анна после того, как они ели пили. И в Силоме Иилий же священник сидел на седалище храма в Господень, входа в храм Господень, и была она в скорби души. И молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, дашь рабе дитя мужеского пола, я отдам его Господу во все дни жизни, и бритва не коснется головы. Между тем, как она долго молилась, я подчеркиваю специально некоторые, акцентирую ваше внимание, долго молилась пред Господом, Илия смотрел на ее уста. И как она говорила в сердце, а уста только двигались, не было слышно голоса, Илия счел ее пьяной и сказал: «Да коли ты будешь пьяный, вытрезвись от вина твоего». Она отвечала и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы женщиной негодной, ибо великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». Или сказал: «Иди с миром, Бог исполнит прошение твое». Вот здесь я хочу, чтобы мы посмотрели на историю Анны тоже с такой стороны, не с первого поверхностный взгляд. Кажется, что Анна тоже хорошо понимала свою проблему. У нее не было детей, и она скорбела от этого, она молилась. Но я хочу обратить ваше внимание на такую мысль. Были ли женщины в то же самое время, в которое жила Анна, в такой же самой ситуации? Я думаю, что были. Хотя в то время в Израиле это считалось огромной проблемой, духовной проблемой, скажем так. Но я думаю, что было много женщин. Ну, немного, много, немного, но были подобные ситуации. И я не уверен, что все реагировали именно так, как Анна. Я хочу, чтобы вы понимали с вами, что у Анны была своя особенная ситуация, точно так же, как у каждого из нас. Наша ситуация особенная. Нет шаблона, чтобы замерить ситуацию и сказать: перестань беспокоиться по этому поводу, перестань тревожиться. Анна не до конца, может, даже понимала причину своей чрезмерной скорби. Она знала: да, проблема моя в бесплодии, но, возможно, это... Почему Писание нам говорит, заметьте такую мысль? Я уверен, что эта мысль подчеркнута неспроста, 6 стих. Она не просто здесь в Священном Писании находится. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево. Соперница ее. У этого мужчины было две жены, и он любил Анну, несомненно. Но между ними, как Писание показывает, было определенное соперничество. Я не знаю почему. Но когда Писание говорит «соперница», это говорит о том, что здесь речь не шла только о том, что у Анны не было детей. Здесь речь шла о каких-то более глубоких процессах, которые происходили и которые вылились только лишь в том, что Анна видела проблему свою в детях. Сейчас я хочу привести к вас одной очень интересной мысли, на мой взгляд. Очень мысли такой сложной, но я хочу, чтобы мы с вами ее сегодня поняли. Очень часто в нашей жизни, и это в определенной мере мое свидетельство жизненное, личное, очень часто в нашей жизни есть ситуации, в которых мы имеем вот эту неосознаваемую тревогу. Когда Анна пришла в храм, она не просто подошла к Илию и сказала: «Я бесплодная, помолитесь за меня». Она села у порога, Илий сидел у входа, она села там на ступенях, наверное, и она начала молиться Богу, и Илий говорил, долго смотрел на нее, но у нее не было конкретной молитвы. У нее не было: «Боже, дай мне ребенка, я так нуждаюсь в этом». Когда у нас нет конкретной молитвы? Когда у нас нету конкретных вопросов, тогда, когда мы не до конца понимаем ситуацию сами. Да, бесплодие, безусловно, центральная проблема. Но вокруг этого всего скопилось столько много странных, непонятных переживаний и тревог. Возможно, она даже до конца не понимала, что она боялась, что, может, муж ее вообще бросит. Потому что он всегда ей говорил: «Ну не лучше ли я для тебя отроков?» Мы по крупицам из этой истории видим ситуацию. Муж ей постоянно убеждал, что он ее любит. Муж постоянно ей говорил: «Ну не лучше ли я для тебя? Почему ты так об этом печалишься?» Ответ был не в том, что она просто не имела детей. Там было возможно. Это мои мысли, догадки, предположения. Но там было много глубоких тревог, которых она до конца не понимала. И все это воедино сплелось только в том, что она понимала, что я бездетна, и это проблема. Но когда она пришла в храм,
У нее не было этой центральной проблемы. Это было центром ее молитвы, безусловно, так Писание говорит. Она молилась, говорит, если ты мне дашь это дитя, я посвящу его Господу. Но сидя на ступени храма, написано, долго она просто, даже ничего не говоря, изливала перед Богом скорбь. И это уже говорит нам о том, что там не просто был вопрос в бездетности, там было много внутренней боли и скорби и переживаний, которые Анна до конца не могла понять. И потому, когда Илий спросил, ты пьяная? Она ему не отвечала, просто говорила, знаете, она могла ему сказать, нет, я не пьяная, я просто бездетная, неплодная, я хочу, чтобы Господь меня коснулся и так далее, и так далее. А что она ему отвечает? 15 стих. Он говорит, нет, мой господин, я жена, скорбящая духом. Она не понимает до конца причину своих скорбей, своих тревог, своих переживаний, но я, говорит, я изливаю мою душу перед Господом. Здесь не только вопрос в ребенке. Вопрос, что много вещей, которые она не осознавала, были бременем и прессом на ее жизни. Неосознаваемая тревога приводила ее в постоянную скорбь и удручение. И потому она говорит, я пришла Богу изливать душу, мне нужна помощь, я изливаю скорбь, боль, мне никто не может помочь. Муж знает только о бесплодности, и он говорит мне утешительные слова, но они меня не утешают. Сила неосознаваемой тревоги в том, что никто не может понять нашу проблему, даже мы сами. Я вам хочу рассказать небольшое свидетельство своей жизни. Когда я обратился к Господу, в моем сердце было много вопросов, которые я до конца не понимал, касающихся служения и призвания. Я приходил к братьям и задавал вопросы, которые, как мне казалось, отражают мои переживания. Но интересно было другое. Когда я слышал ответы, они абсолютно не удовлетворяли меня и не касались никак моих переживаний, моей боли, моих внутренних каких-то забот, там, моего, знаете, состояния души. И по определенный момент времени я пришел к выводу, что меня никто не понимает. Я просто приходил в собрание, подходил к служителям, задавал вопросы, но я видел, что они меня не понимают. Я думал, может, братья не такие духовные или что-то еще по молодости. Но прошли годы, и сейчас я понимаю, в чем проблема. Проблема не в том, что братья не понимали меня, проблема в том, что я сам себя не понимал. У меня была тревога, которую я не осознавал. Знаете, я хочу, чтобы мы сейчас серьезно об этом подумали и переосмыслили, и осознали. Это подобно, как внутренний источник какой-то бьет, но вы не знаете его причину. И вам кажется, что причина вот в этом заключается. Вот я приходил к братьям и говорю, когда вот Господь двинется, когда будет то, когда будет это. Мне казалось, что то, что я говорю, это и есть отражение моей тревоги. Мои слова, которые я сейчас говорю, это и есть отражение моей тревоги. Но они, слыша их, видели совсем другое в них. Они осознавали это, обдумывали, давали мне ответ. И когда я услышал их ответ, я понимал, что это никак не успокаивает меня. Это мимо. Это не в точку, не в цель абсолютно. Поэтому, когда Елкана говорил Анне, отчего ты переживаешь? Не лучше ли я для тебя, многих этих отроков? Не лучше ли я для тебя? Вот моя жизнь, я живу ради тебя, люблю тебя. Это не успокаивало Анну. Она из года в год приходила и огорчалась, и плакала, и это накапливалось, и больше, больше, больше. Потому что ответы Елканы не успокаивали, они не попадали в центр этого источника тревоги, который бил в ее сердце. И потому Бог устроил именно так, что она не пришла к Илию просто за советом. Она сидела и скорбела, изливала перед Богом. И что сказал священник? Имея власть Божью, от имени Бога он сказал, иди. Он не сказал ей ответ, Бог даст тебе сына или что-то еще. Высветите нам ответ, который сказал ей Илий. Иди с миром. Бог Израилев исполнит прошение твое, то, чего ты у него просила. И речь не только о ребенке. Бог Израилев ответил на твою нужду и скорбь твоего сердца. Он исцелит твою душу. Речь не в ребенке вообще, даже не совсем в ребенке. Да, здесь, конечно, мы понимаем, что у нее потом родился сын.
Но мне кажется, история Анны гораздо глубже. Это история каждого из нас. Нам кажется, что наша проблема лишь только заключается вот в этом конкретном ребенке, которого мы не имеем. Духовного плода, ответа от Бога, какой-то Божьих переживаний, чего-то еще. Но проблема гораздо глубже. Проблема в тех тревогах, которые в нашей жизни присутствуют, и мы их даже не знаем о них, но они очень глубоко в нашем сердце. И вот, друзья, что нам с этим делать? Что нам делать, когда у нас нет покоя? И важный второй шаг, прежде чем перейти, что мы можем делать, мы должны понять, что если у нас нет покоя, если у нас есть тревога, даже неосознаваемая, но мы чувствуем, что в нашей жизни есть что-то, что нас тяготит. И мы должны понять с вами, что это конкретные ситуации, которые лишают нас внутреннего мира. Четвертая книга Царств 6.11 говорит, показывает просто пример. Пример человека. Это царь сирийский, пример сирийского царя. Но я хочу, чтобы мы в этом примере увидели, что, как народная мудрость гласит, нет дыма без огня. То есть нету необоснованной беспокойства или тревоги. Конкретные ситуации, которые в нас возбуждают тревогу, они лишь только находят отклик в нашем сердце. И вот встревожило сердце царя сирийского по сему случаю, а случай был какой, что о его планах всегда докладывали царю израильскому. И он понял, что что-то не так происходит, и написано, кто из наших в сношении с царем израильским, кто из нас сдает. Встревожило сердце царя сирийского по такому случаю. По этому случаю. Конкретная ситуация, которая произошла, она не просто прошла бесследно, она встревожила сердце царя сирийского. Тревога поселилась в его сердце. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что когда мы живем, тревога наша, она не безосновательна. Она не является на пустом месте. Она всегда имеет под собой основу. Поэтому Господь с ней может разобраться. И поэтому говорит, все заботы возложите на Него. Он о вас заботится, Он печется. Тревога ваша имеет фундамент под собой. И позвольте Господу ее взять на себя и сказать, я о тебе забочусь. Это важно, потому что порой люди говорят, да, у меня эти неосознаваемые тревога есть, я тревожусь, у меня это накопилось, у меня годами, у меня уже сердце разрывается от боли, я не могу, у меня уже так много всего этого, и я никогда с этим не разберусь. Это ложь. Господь хочет, чтобы сегодня, с этого момента мы начали разбираться со своим сердцем и приложили усилия к тому, чтобы отдать Христу все наши тревоги. И чем больше вы понимаете, сколько боли в вашем сердце, тем больше вы понимаете, насколько вы нуждаетесь в Иисусе Христе. Он центр нашей жизни, потому что без Него никто не поможет. Когда Анна пришла к храму, Илий не мог ей помочь, он только был тем, кто сказал ей слова от Господа. «Я не могу вам помочь, но есть Иисус, который может, подобно тому, как Илий сказал, Бог Израилев исполнит прошение сердца твоего. Я могу вам только сказать сегодня, Иисус Христос исполнит прошение сердца вашего, когда вы изливаете Ему свою боль и тревогу. Итак, друзья, путь в Божий покой. Я хочу, чтобы мы увидели очень интересную, на мой взгляд, еще идею Евангелия, которая нам поможет поставить вопросы в покое Божьем на свое место, или вопросы, связанные с Божьим покоем, на свое место. Я хочу еще раз, чтобы высветили 1 Петра 5:7, и хочу вам сказать, что это место Священного Писания читается очень часто, во многих церквях. Я думаю, что нет церкви, где ни разу не прочитали это место, возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас. Я думаю, что нет ни одного собрания, ни одной общины, где бы это место не было прочитано. И казалось бы, все решено. Все знают, всем донесено, всем прочитано, всем пора бы прийти в покой. Но происходит нечто обратное. Ну, не то, что обратное, но происходит что-то, что не стыкуется с нашим вот этим, скажем, пониманием этого места. Люди знают, что слово должно работать, но на практике они видят обратное. Они видят, когда приходит очередное финансовое трудное положение в их жизни. Снова сердце бьется учащенно. Снова они ищут возможности где-то одолжить денег. Снова они ищут, у них бессонные ночи отношений того, что опять
финансовая трудность. Снова где-то приходит какая-то болезнь или какое-то испытание, снова приходит что-то, и мы снова в переживаниях, мы снова не спим, мы снова, нам что-то начинает где-то болеть, мы не можем есть и так далее. Я хочу сказать вам, что по сути своей это вполне нормальная реакция человека. Так должно быть. Человек, который тревожится и переживает, именно это и чувствует. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не хочу сказать, что мы станем бесчувственными. О, мы такие роботы стали. Тут что-то произошло, а мне все равно. Это выражение в мире называется, я не хочу просто это слово говорить, но есть такие люди, которым это все равно. Да? И про них говорят, не хочу говорить это слово, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Речь не о том, чтобы христиане стали такими бесчувственными, которым все равно. Речь о том, чтобы то, что они переживают, они отдали Христу. И в этом успокоились. Это разница между тем, что вам наплевать на все, и между тем, что вам не наплевать, но вы отдали Христу и успокоились. Я приведу один пример, один такой прообраз. И мы еще кое о чем поговорим, будем молиться. Представьте ситуацию, что завтра, например, представьте, что завтра рабочий день, завтра там переносится, выходной, но представьте, что завтра рабочий день, и вдруг я прошу вас, таким авторитетом своим, прошу, пожалуйста, завтра в 12 часов съездите в другой конец города, посетите там человека, проведите с ним час своего времени или 2 часа своего времени, просто с ним посидите, ладно, не посетите человека, заберите у него передачу, посылку там какую-то, килограмм на 15, и привезите ее к себе домой, а я у вас ее заберу. И вы не можете мне отказать, к примеру, да? И говорите, хорошо, я постараюсь, и едете домой. Что в вашем сердце происходит? В вашем сердце начинает возрастать волнение, тревога, переживание. Как мне с работы отпроситься? Что мне сказать? Там, ладно, часть это будет обед, время, там где-то я это. И вы начинаете эти мысли в себе пережевывать, и вас начинает это угнетать постепенно. Тревога ваша нарастает, нарастает, нарастает, и вы реально, вам уже не весело, вам уже не смешно, вам уже не радостно. Вы тревожитесь, вы уже в беспокойстве. И вдруг звонит телефон, и ваш друг говорит, и вы ему говорите, слушай, такое дело завтра, мне надо ехать и на работе, и попросили меня забрать передачу, и мне надо ехать, я не знаю, что мне делать. И он говорит, не переживай, я заберу. И вы знаете этого человека, вы ему доверяете, вы знаете, что этот человек не подводит вас никогда, этот человек надежный, и вы понимаете, что он пообещал, он говорит, я заберу все, дай мне адрес, все, я заберу, не переживай. Что с вами происходит? Вы начинаете чувствовать облегчение. Проблема ушла. Проблема снята. Вы понимаете, что ваши условия не поменялись по сути. Вы должны эту передачу забрать к себе домой. Но это за вас сделает кто? Кто-то другой. Ваши переживания в этом сняты. Ваша ответственность в этом снята. Ваша тревога забрана. И вы уже не чувствуете давления. Вы радостны, как и прежде. Вот что означает это место Священного Писания, которое убрали почему-то. Пожалуйста, еще раз, возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас. Вот что означает это место Священного Писания. Когда вы знаете, что вы можете доверить Иисусу Христу, и Он реально сделает это для вас, вы перестаете тревожиться об этом. Вы перестаете о этом переживать, потому что это реальность. И когда мы с вами понимаем, что мы все равно в той или иной ситуации снова и снова будем тревожиться о наших детях, о финансовом обеспечении, о здоровье, о каких-то ситуациях жизненных, о трудных испытаниях в нашей жизни, мы все равно будем тревожиться, но мы должны с вами, должны, подчеркиваю слово «должны», научиться приблизиться ко Христу и сказать, «Господь, научи меня возложить заботы на Тебя, как другу, которому я могу доверять». Иначе эти заботы поглотят меня и уничтожат. Я не могу с ними ничего сделать. Последняя мысль, которую я хочу вам подчеркнуть, что почему порой у людей это не работает.
Почему люди, такое простое место Священного Писания, порой не могут применить в свою жизнь? Ответ, на мой взгляд, кроется в том, что есть вещи, в которых Иисус не доставит нам покой. Есть вещи, которые не успокоятся, не будут возложены на Него. Хотя вы скажете, стоп, Писание говорит, все заботы возложите, все заботы возложите. Но я хочу вам дать пару примеров. На мой взгляд, опять же, вы можете с этим не согласиться, тем более, что наше время уже заканчивается, может быть, уже сложно как-то воспринимать, но это последняя мысль, я вам обещаю. На мой взгляд, покой, понимание пути в Божий покой, подлинного, когда вы в жизни успокоились от своих дел, когда вы доверяете Богу свою жизнь полностью, во всех сферах абсолютно. Он начинается не с того, чтобы я решил просто Богу доверять. Он начинается с моей системы ценностей. Невозможно войти в Божий покой, не приобретя божественную систему ценностей. Пожалуйста, примеры. Луки 19 глава, 8 стих говорит нам. Я пару простых примеров. Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих, говорит. Когда Закхей обратился ко Христу, Закхей же, став, сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, я воздам вчетверо». Я хочу задать вам вопрос, что это? Что произошло с Закхеем? Мы говорим, Закхей обратился ко Христу, Закхей покаялся. Но что мы видим? То, чего мы порой не видим сегодня в современном христианстве. Закхей 2017 года сказал бы примерно следующее. «Господи, может, у тебя какие-то есть расходы, нужды, я тебе помогу. У меня нормально с деньгами. Я хочу благословить тебя и твоих учеников за слово, которое ты сегодня мне сказал. За то, что сегодня в моем доме произошло. Это чудо, вау, это классно. О, Иисус, так классно, здорово». И все. Закхей 2017 остановился бы на этом и радовался бы дальше со Христом, имея хорошее богатство. Но Закхей нулевых, да, или как это правильно сказать, действительных нулевых, он сказал: «Господи, половину имения отдам кому? Не тем, кому я должен, не тем, кого я обидел, не тем, кого я, может быть, унизил, я просто отдам нищим, неимущим, которых я не знаю, половину имения». Закхей, что с тобой? Что с Закхеем? Возрождение души. Переменение системы, изменение системы ценностей. Для него потеряли интерес ценности мира. Для него перестало интересовать, что он говорит, для него стало больше интересовать, смотрите, если я кого чем обидел, что это интересует Закхея сейчас? Его не интересует больше то, что он потеряет деньги. Его интересует то, как на меня посмотрит Господь. Я кого обидел, я воздам вчетверо. Я хочу быть чист. Я хочу быть тем человеком, который чист и непорочен перед Богом. Я кого обидел, я отдам имение. Я готов заплатить, я готов, чтобы быть перед Богом чистым. Друзья мои, система ценностей наша имеет важное значение. Когда-то Иисус, Марка 3, 3 глава, 1-2 стих, ученики шли со Христом, и они говорят: «Учитель, смотри, какой храм, какие камни, какое великолепие». Они рассказывали с гордостью об этом. 13 глава, 1-2 стих, они говорили там ему. Да, вот, видите, он говорит: «Смотри, какие камни, какие здания». Сегодня вы приедете иногда в какую-то церковь. И вам говорят: «Посмотри, какой у нас дом молитвы. Посмотри, какой у нас огромный зал хороший, там с аппаратура, как у нас все устроено, у нас камеры хорошие, у нас что-то еще». И люди реально гордятся этим, они говорят: «Смотри, как мы достигли чего». А Иисус сказал на это, он не стал восхищаться, он сказал во втором стихе: «Знаешь, эти великие здания, это все будет разрушено, так что не останется и камня на камне». И ученики подумали: «Послушай, ты даже не хочешь восторгаться этой красотой?» У него другая система мер и весов, другие взгляды, другие мерила. Когда он говорит о своих мерилах, он говорит в Евангелии от Матфея, 6 главе, с 19 стиха. Это последнее место, которое мы прочитаем. Он показывает свою систему ценностей. Он говорит: «Послушайте, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха.
6 глава, 19 стиха. 6 глава, 19 стих. Не собирайтесь из сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Дальше 20 стих. Но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, воры не подкапывают, не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Все просто в его системе ценностей. Говорит, где вы соберете себе сокровища? Потому когда люди говорят, все заботы возложите на него, ибо он печется, и мы это делаем, но это не работает. Я хочу задать вопрос. Загляни в свою систему ценностей, загляни в свое сердце. Если сегодня твоя тревога из-за того, что шмотка не является того бренда, который наиболее популярен в моде сегодня, то он не возьмет эту заботу на себя. Он говорит, меня эти здания, эти камни, они не волнуют. Они однажды разрушатся. Однажды мы с вами умрем все, а мы однажды перейдем ту границу и ту черту. И его волнует то, что будет там, за этой границей. И его волнует, чтобы здесь, в этой жизни, мы жили небесными категориями. Говорит, где ваше сокровище, там будет ваше сердце. Не собирайте его здесь себе, на земле. Когда вы тревожитесь и заботитесь очень много, много из этих забот заключается лишь только в том, что система ценностей наша является системой ценностей мира. И Писание говорит, мятутся язычники. Они не могут найти покоя. Они в постоянной тревоге, потому что их ценности здесь, на этой земле, разрушаются. Распадаются и не имеют прочного основания. И потому, когда Писание говорит, возложите все заботы на Него, первое, что мы должны с вами сделать, это понять, являются ли ценности, которыми я ценю, которыми я дорожу, то, чего я хочу на этой земле, ценным для Бога, ценным в глазах Христа. И только те заботы Он возьмет на Себя, которые являются подлинно ценными в глазах Его. И вы скажете, ну как же, у меня столько есть нужд, у меня столько есть переживаний. Разделите свои нужды и переживания на две категории. Те, которые действительно являются ценными в глазах Бога и важными для вашей жизни, и Он возьмет это на Себя. И те, которые являются плотскими, мирскими, которые являются пустыми, и они уничтожат вас. Он не возьмет их на Себя, если вы не освободитесь от них. Если вы не освободитесь от своих переживаний, которые связаны с желанием обогатиться, Писание говорит, желающие обогащаться впадают в сеть. Если вы не освободитесь от своих переживаний в желании выглядеть лучше перед глазами людей, в желаниях быть большим авторитете, в желании возгордиться и прославиться, в желании сделать что-то еще, то, что неугодное Господу, оно поглотит вас, потому что Он не возьмет на Себя эти нужды. Он не доставит вам покой в этом. Он не приведет вас в покой в вашей гордыне никогда. Покой в гордыне невозможен, потому что это не является ценным в глазах Бога. Если эта тревога есть в вас, неосознаваемая, Он придет, чтобы это убрать от вас, чтобы смирить ваше сердце, чтобы очистить его.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». Вскоре после своего покаяния я решил побеседовать с пастором на тему искупления. Он в прошлом учился в Принстоне и, конечно, имел очень ограниченное представление об искуплении. Он считал, что оно может быть доступно только избранным и больше никому. Мы разговаривали почти полдня. Он полагал, что Иисус страдал за определенную группу людей, и эта плата за их грехи буквально соответствовала божественному закону. Следуя логике карательного правосудия, его страдания покрывали те грехи, которые могли бы совершить избранные. Я возражал, утверждая, что это абсурдно. Он настаивал на том, что Иисус буквально заплатил долг лишь за избранных. Хотя я был новичком в христианстве и недавно стал изучать Библию, все же полагал, что взгляды пастыря не были основаны на Писании. Поэтому так ему и сказал. Исследуя этот вопрос, я ничего не читал, кроме Библии, но то, что нашел, истолковал так, как бы сделал это, если бы прочитал отрывок из юридической литературы. Я думал, что пастырь, очевидно, понимал те места Писания в соответствии с установленной теорией искупления. Меня удивляла его точка зрения, и я ей сопротивлялся как только мог. Осмелюсь сказать, что пастыря встревожило мое упрямство. Я думал, что Библия ясно учит тому, что искупление касается всех людей, а он ограничил его действие определенной долей человечества. Я не мог принять подобную точку зрения, потому что пастырь не сумел достаточно внятно доказать ее, исходя из Библии. Его принципы толкования не сходились с моими взглядами. Они были менее ясными и вразумительными, чем те, к которым я привык, изучая право. На мои настоятельные возражения у него не было удовлетворительного ответа. Я спросил, разве Библия не требует от тех, кто услышал Евангелие, покаяться и верить в Него и быть спасенным? Он признал, что Писание повелевает всем верить и каяться. Но как же тогда поверить и принять то спасение, которое не было предусмотрено для всех? Наш спор постоянно возобновлялся на протяжении всех лет моего изучения богословия под руководством пастора. Он беспокоился о том, что мое мнение расходилось с его пониманием. Полагаю, у него не было сомнений насчет обновления моей жизни. Но он чувствовал огромное желание удерживать меня в рамках принстонского богословия. Пастор твердо верил, что я должен стать служителем. Поэтому он изо всех сил старался дать мне понять, что если я не буду проповедовать истину, то Господь не благословит мои труды, и Дух Святой не положит печать благословения на мои проповеди. Я и сам в это верил. Но для меня этот аргумент не был в пользу его взглядов. Поскольку он мне сказал, что и сам не знает, был ли когда-либо инструментом, преображающим грешников. Я не слышал, чтобы пастор конкретно проповедовал на тему искупления. Думаю, он боялся излагать свои взгляды людям. Я уверен, что церковь, где он нес служение, не разделяла его понимание этого вопроса. После этого мы часто обсуждали разные аспекты богословия, о которых я расскажу более подробно позже. Я уже говорил, что весной того же года старшие члены церкви стали явно охладевать в своем рвении к сближению с Богом. Меня это расстраивало, потому что это передавалось и новообращенным. Примерно в то же время я прочитал в газете статью под заголовком «Пробуждение возобновилось». Суть ее была в том, что в какой-то местности зимой произошло пробуждение, но весной все стихло. Осознав это, люди начали искренне молиться, чтобы продолжилось излияние Духа,
и пробуждение с мощной силой возобновилось. Эта статья глубоко тронула и коснулась меня. Прочитав ее, я просто разрыдался. Услышав о пробуждении, я переполнился чувством божественной благодати и уже не сомневался в том, что будет получен ответ на наши молитвы о пробуждении. Я ходил по дому и рыдал, как ребенок. Мои чувства и уверенность, что Бог возобновит свою работу в Адамсе, удивили мистера Гейла. В то время я снимал комнату у него и принес ему эту статью. Статья не произвела на него такого впечатления, как на меня. На следующем молодежном собрании я предложил молиться на протяжении недели утром, в обед и вечером за пробуждение в Адамсе, а потом встретиться вновь, чтобы обсудить наши последующие действия. Других методов для возобновления Божьей работы мы не использовали. Дух молитвы тотчас был излит на новообращенных самым чудесным образом. Еще не закончилась неделя, а я уже узнавал, как некоторые верующие во время молитвы падали и не могли подняться на ноги или хотя бы встать на колени. Другие падали ниц на пол и молились неизреченными воздыханиями об излиянии Божьего Духа. Так произошло излияние Духа, и к концу недели собрания были переполнены. Думаю, никогда больше за все время пробуждения у людей не было такого глубокого интереса к вере в Бога. Мне грустно говорить, но в это время в нашем городе была сделана кое-кем серьезная ошибка. Скорее, я должен признать, что некоторые старшие члены церкви совершили грех, который стал причиной великого зла. Позже я узнал, что много старших членов церкви препятствовало нашему движению, которое особенно быстро распространялось среди новообращенной молодежи. Они им завидовали и не знали, что делать, считая, что молодые люди занимают не свое место, стремительно продвигаясь вперед и обгоняя старших членов церкви, у которых должны были бы учиться. В результате такое противление огорчило Духа. Вскоре эти старшие члены церкви стали отчуждаться, и из-за того, что препятствовали пробуждению, с ними произошло великое зло. Молодые люди прекрасно держались до конца. Насколько мне известно, эти препятствия не сбили их с пути, и они состоялись как прекрасные христиане. Весной того же года, 1822, я стал кандидатом на должность евангельского служителя под покровом Пресвитерианской церкви. Некоторые священников настоятельно рекомендовали мне ехать в пристан, чтобы изучать богословие, но я отказался. Когда они поинтересовались причиной моего отказа, я сказал, что мне не позволяет это сделать мое финансовое положение. Это была правда, но они обещали покрыть все мои расходы. Я все равно отказался. Когда же стали настаивать, чтобы я открыл истинную причину своего отказа, я просто ответил им, что не хочу находиться под таким же влиянием, под которым находятся они, что я уверен в ошибочности преподаваемых там доктрин и что эти священники не являются теми, кто отвечает моему идеалу служителя Христова. Мне не хотелось им говорить этого, но и умолчать было бы неправильно. Тогда они поручили нашему пастырю руководить моим процессом обучения. Он позволил мне пользоваться его библиотекой и сказал, что уделит моим богословским исследованиям столько внимания, сколько потребуется. Но во время моего обучения под руководством пастыря мы с ним постоянно спорили. Он придерживался старого доктринального понимания вопроса первородного греха, считая, что человеческая природа морально развращена. Также он считал, что люди совершенно не в состоянии выполнить условия Евангелия, то есть покаяться, верить и делать то, что от них требует Господь. Он считал, что они открыты для всякого рода зла, поэтому могут только бесконечно грешить,
и не способны обратиться к Богу, чтобы делать добро. В соответствии с его точкой зрения, Бог осудил человека за его греховную природу. За это, так же, как и за его преступление, человек заслуживает вечной смерти. Он считал, что Божий Дух спасал избранных людей, независимо от состояния их души. Он говорил, что люди пассивны относительно духовного возрождения. И в целом пастырь придерживался тех доктрин, которые логически вытекали из его утверждений. Я не мог согласиться с таким учением, не мог принять его взгляды относительно искупления, возрождения, веры, покаяния, неспособности человека делать выбор и тому подобное. Пастор же неуклонно придерживался такого понимания. Иногда, казалось, его раздражало то, что я не хотел с ним соглашаться. Он настойчиво утверждал, что если я буду слишком много размышлять над этим вопросом, то могу отойти от Бога. Не раз напоминал о некоторых студентах Пристона, которые отошли от Бога, только потому, что слишком много исследовали вместо того, чтобы принять исповедание веры и учения, которые преподавали профессора. Более того, он меня неоднократно предупреждал, что я никогда не стану успешным служителем, если не приму истину, подразумевая ту истину, в которую верил сам и которую мне внушал. Я сказал, что готов поверить только тому, что можно найти в Библии. У нас было очень много долгих бесед, и я часто возвращался после наших встреч в глубоком унынии, говоря себе: «Я не могу принять его взгляды. Я не верю, что этому учит Библия». Несколько раз я был готов бросить свое обучение. В церкви был только один человек, с кем я мог поделиться своими переживаниями. Этот человек — старейшина Экс, благочестивый и глубоко духовный мужчина. Был он научен так, как учили в Пристоне, и крепко держался от доктрины кальвинизма. Тем не менее, поскольку мы часто подолгу беседовали, он согласился с моим пониманием и признал его правильным. Нередко он приходил ко мне, чтобы вместе помолиться. Он поддерживал меня в учебе, в дискуссиях с мистером Г. и напоминал о моем твердом решении, невзирая ни на что, стать проповедником Евангелия. Несколько раз, когда я возвращался от мистера Гейла, Экс впадал вместе со мной в глубокую депрессию. Тогда мы подолгу молились и плакали перед Богом, чтобы Он излил на нас свет Своей истины, укрепил и дал веру исполнять Его совершенную волю. Старейшина Экс жил более чем в 3 милях от города и обычно задерживался у меня до 10 или 11 часов вечера, а потом шел пешком домой. «Мой сокровенный друг, у меня есть основания полагать, что ты ежедневно за меня молился до конца жизни. Когда я стал на путь служения, то столкнулся с противлением моим проповедям. Однажды я встретил старейшину Экс, и он, говоря об этом противлении, сказал: «О, Бог положил на мою душу бремя молиться за тебя днем и ночью. Я уверен, Господь поможет. Продолжай, брат Финей, продолжай. Господь поможет тебе». Однажды вечером мы с мистером Гейлом на протяжении долгого времени говорили на тему искупления, но уже надо было идти на собрание. Мы продолжали нашу беседу до самого дома молитвы. Поскольку еще оставалось какое-то время до служения, а в зале было всего несколько человек, то мы продолжили наш разговор. Люди приходили, занимали места и внимательно слушали нашу беседу. Это была очень горячая дискуссия. Но поверьте, все было в христианском духе. Людям становилось все интереснее слушать нас. И когда мы решили прекратить беседу и начать служение, они единодушно попросили нас продолжить дискуссию и сделать ее темой нашего собрания. Мы так и поступили. Провели целый вечер, доставляя удовольствие присутствующим и способствуя их назиданию. Спустя несколько месяцев здоровье мистера Гейла ухудшилось, и он больше не мог проповедовать.
Тогда служителем стал человек, придерживающийся философии универсализма. Он начал активно продвигать ложные доктрины этого учения. Нераскаявшая часть общины была расположена к тому, чтобы его слушать. И вскоре такие люди настолько заинтересовались этой философией, что большинство пошатнулось в своем понимании библейских истин. Видя это, мистер Гейл вместе с некоторыми старейшинами церкви попросили меня обратиться к людям по этому вопросу и ответить на все аргументы универсалистов. В основе этой философии лежит мысль о том, что грех не заслуживает вечного наказания. Тот новый служитель яростно противостоял доктрине вечного наказания как чему-то несправедливому, бесконечно жестокому и абсурдному. «Бог есть любовь», — утверждал он. «Как может любящий Бог подвергнуть человека вечным мукам?» На одном из вечерних собраний я встал и сказал,

то стану универсалистом, если не докажу ложности этого учения. Вечером назначенного дня зал был переполнен. Я поднял вопрос о справедливости вечного наказания и обсуждал это на протяжении двух вечеров. Всем очень понравилось мое изложение данной темы. Проповедник универсализма, увидев, что люди убедились в его неправоте, решил изменить свою тактику. Мистер Гейл, исходя из учения старой школы богословия, утверждал, что искупление — это буквально оплата долга избранных. И так как Христос заплатил за все их грехи, избранным гарантировано спасение. Какой бы они ни вели образ жизни, они не могли потерять спасение, так как все их грехи оплачены. Универсалист решил использовать такую точку зрения, утверждая, что в этом и заключалась вся суть искупления. Ему оставалось только доказать, что искуплены были все люди, а не только избранные. В этом случае он смог бы утверждать, что все будут спасены, потому что долг всего человечества оплачен Господом Иисусом Христом. Следовательно, учение универсализма логически вытекает из понятия правосудия. Бог не может наказать того, чей долг был аннулирован. Люди, которые занимали позицию мистера Гейла, увидели, что универсалист загнал его в тупик. Универсалисту было несложно доказать, что искупление касается всего человечества. Если природа и цель искупления таковы, как их понимает мистер Гейл, тогда всеобщее спасение будет неизбежно. Такие выводы снова взбудоражили людей. Поэтому мистер Гейл попросил меня продолжать отвечать на аргументы универсалиста. Я сказал: «Мистер Гейл, я не смогу этого сделать, не опровергну и не отбросив в сторону ваши взгляды. Нельзя ответить универсалисту, основываясь на вашем понимании искупления, потому что если оно верно, то люди легко найдут библейское подтверждение того, что Христос умер за всех людей, за весь мир грешников. Тогда утверждения универсализма будут верны. Поэтому, если вы мне не позволите отбросить в сторону ваше понимание искупления, я ничего не смогу сказать». «Хорошо», — сказал мистер Гейл. «Вы можете говорить, что хотите. Идите и ответьте ему по-своему». После этого я назначил дни, когда выступлю с лекциями, разъясняющими Евангелие, и отвечу на аргументы универсалиста.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

чей ты?» Первая книга Царств, 30 глава, 13 стих. Вере не может быть нейтралитета. Мы либо стоим под знаменем князя Эммануила, чтобы служить ему и сражаться на его стороне, либо мы слуги князя тьмы, сатаны. Чей ты? Читатель, позволь, я помогу тебе с ответом. Был ли ты рожден свыше? Если да, то ты Христов. Но без рождения свыше ты не можешь стать Его, в кого ты веруешь. Ибо верующие в Иисуса являются сынами Божьими. Кому ты служишь? Несомненно, ты должен служить твоему Господину. Ибо тот, кому ты служишь, и есть твой Господин. С кем ты? Если ты Христов, ты будешь общаться с теми, кто облечен в ливрею распятия. В стае жаворонков нет воронов. Что у тебя на устах? Речи твои о земном или о небесном? Чему ты научился у своего Господина? Ибо слуги многому учатся у того, кому они служат. Если ты служишь Иисусу, то о тебе скажут то же самое, что сказали о Петре и о Иоанне. Узнавали их, что они были с Иисусом. Мы ставим вопрос ребром. Чей ты? Дай на него искренний ответ. Если ты не Христов, значит служение твое тяжело и безотрадно. Беги прочь от твоего жестокого Господина. Начни служить любви Господней, и жизнь твоя будет полна благословений. Если ты Христов, позволь мне дать тебе 4 совета. Раз ты принадлежишь Ему, слушайся Его. Пусть Его Слово будет для тебя законом. Пусть Его воля будет твоей волей. Если ты принадлежишь возлюбленному, тогда люби его, пусть он живет в твоем сердце. Пусть душа твоя будет полна им, твой Господин, Сын Божий. Поэтому уповай только на Него одного, твой Владыка, Царь царей. Поэтому будь на Его стороне, тогда и без печати на твоем челе все будут видеть, чей ты. Чарльз Спёрджен.

дни отступления. Мы сейчас не в лесах, мы сейчас на весах. Даровал Бог большую свободу, но скорбит Божий Дух за падение вокруг. Ныне пьем мы с примесью воду. Джазы в пение вошли, роки в церковь пришли, заменили живой поток Божий, уклонив молодежь через звуки на ложь, ведь что был на святых непохожий. Ведь певец не гуслист, в церкви он не артист, сладозвучный певец он Сиона. Арфой Божьей владеть нужно тоже уметь, быть в одежде святого Вессона. А ударники бьют и свой ритм создают. Этот ритм уже теперь танцевальный. Вся в движении плоть отступает Господь. Вид служения стал танцевальный. Ведь Христа благодать не ведет танцевать, а ведет на святые ступени. Так как прыгал Давид, то не делал левит, и не топал, не хлопал священник. Здесь спектакли творить и ладошами бить Петр и Павел в ладоши не били. На пути христиан боль терпели от ран, они язвы Христовы носили. Как с приманкой десерт стал духовный концерт. Брат уж стал там директором миссий. Надо знать нам пути, как к нему подойти. Бумаг кипы отчетных комиссий. Ни гримасы, ни жест не поднимут нас с мест, когда в жизни повинные руки. Пусть там будет магистр и в правах как министр, без Христа пустозвонные звуки. Пусть ораторский тон, мощный крик в микрофон, и публично в собрании смеется. Муть не с Божьих высот рассказать анекдот, падать навзничь, бесчинно валяться. Для каких же потех упражняется смех? Нет у Бога даров смехотворства. Это соблазн и грех разлагает лишь всех и наносит лишь маску притворства. И без смысла кричать и как звери рычать — это плоти большое бесчинство. Враг уж там приступил, основал свой удел, с обольстителем стало единство. Проповедник не шут, не трюкач и не плут, не артист и не клоун, не ложник. Нужно чистую весть всем до сердца донесть, чтоб спасался погибший безбожник. О, как нужна слеза, чтоб открылись глаза! Люди гибнут, и как нам смеяться? Надо плакать, рыдать, Бога всем умолять, чтоб во мраке навек не остаться. Среди горя и слез плакал горько Христос, видя, как люди гибнут в пороках. Он пришел им помочь удалить смерти ночь солнцем правды, зарею с востока. Бедный ты, богослов, если ты пустослов, Господин там не Бог, а лукавый. Смехотворство творить, муть дьявола пить, производство от смертной державы. Если в сердце не Бог, много будет тревог, возникают ступени гордыни. Проявление греха — это зона врага и лишь место безводной пустыни. Много тайн толковать, а себя здесь не знать, без познания здесь философы. Далеки от Христа, не несут здесь креста, силу крови не знают Голгофы. И ушла простота, места нет для Христа, свое «я» все заняла обитель. В сей последний момент стал в церквях президент, где же кроткий наш добрый Спаситель? И дипломы иметь, а в любви не гореть, пусть и даже права президента. И Христу не служить, а наемником быть. Кто хозяин и чья здесь аренда? Проповедник, трубач, он любовью горяч. Мы живем в дни последнего зова. Свет с библейских страниц никаких небылиц. Он носитель Господнего слова. Ведь Христа возвещать нам нужно благодать, надо Духа Святого деяние,
Ни колледж, институт вам его не дадут. Надо силы святой измененье. А молитвы — алтарь, где Спаситель есть Царь, и моление идет фимиамом. Это жертва хвалы, когда мы здесь не злы, стало сердце божественным храмом.

0: как будто кто-то помолился обо мне.
1: Порой взлетают чувства, как на крыльях. Прекрасна жизнь и легкость на душе уходит прочь. Уныние и бессилье, как будто кто-то помолился обо мне. Желаю всем любви, надежды, веры. Плохого не таю в самом себе. Любовь переполняет через душу, как будто кто-то помолился обо мне. И так весь день в руках кипит работа, невольно песня бродит в голове, и на дворе прекрасная погода, как будто кто-то помолился обо мне. И часто мы не придаем значения, что есть такие люди на земле, которые с любовью и смирением взывают о тебе и обо мне. И вы, друзья, наверное, замечали благословения Божьи в трудный час. Но и тогда, возможно, вы не знали,

что кто-то где-то молится о вас. И только на таких, скажу вам точно, на их святых молитвенных руках тяжелая земная оболочка еще не облеклась в греховный прах. Дай Бог им долгих лет счастливой жизни, всем тем, кто меж проблем своих найти немного времени для искренней молитвы и в той молитве вспомнить о других.

0: Как непросто верить без веры, когда входит Бог века сего, открывает широкие двери для тебя одного. Посмотри, вот уже стало лучше, вот уже и почти не болит. В этом мире есть столько душин и лекарств от сердечных обид. Утешение найдешь ты в забвении, облегчение ведь не порок. Под наркозом не страшно и тление, шепчет в ухо сего века Бог. Вот тебе помощь слева и справа, избирай, покупай, потребляй, как отрава сего мира слава, и конец ее вовсе не рай. Время выйдет, потом ты узнаешь, твоя боль только лишь возросла, но сейчас ты тому не внимаешь и не видишь намерений зла. Но Христос нас проводит иначе. Его путь отрезвляет собой. Непритворно скорбим мы и плачем. Наша боль — настоящая боль. Неподкупно сегодня решение под крестом на Голгофу идти, зная в этом победа над тлением и поддержка на узком пути. А во свете так просто открыто, как идешь и что будет потом. Без скорбей, чтоб потом быть избитым, или прославиться, чтоб со Христом.
1: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней много биографических очерков. Притом, это биографии самых разных людей. Некоторые из этих библейских биографий довольно детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из 2-3 фраз. Но несмотря на краткость этих биографий, если читать их очень внимательно, из того, что сказано, можно извлечь много полезного. Безусловно, что не случайно попали они на страницы Священного Писания. Как и вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому, как сама Библия говорит, они полезны для поучения, для обличения, для наставления в праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так что примеры из жизни этих людей могут быть большим ободрением для нас и в то же время предупреждением. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги «Деяния» мы познакомимся с одной личностью, точнее, с одним молодым человеком, биография которого может подсказать нам довольно много. Мы уже встречались с ним в 12 главе, разбираемой нами книги «Деяния», а в 13 главе о нем упоминается 2 раза. Во всем Новом Завете его имя упомянуто всего лишь 9 раз. Я имею в виду Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавы. В книге «Деяния» его имя упомянуто 6 раз. 2 раза в 12 главе, 2 раза в 13 главе и 2 раза в 15 главе. Из 12 стиха 12 главы мы узнаем, что имя матери его было Мария, и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце его мы ничего не знаем. Возможно, что Мария, мать Марка, была вдовой. Можно также предположить, что они были довольно зажиточными людьми, так как они имели достаточно большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужения. 2 раз в 12 главе сказано, что когда Варнава и Савел возвращались из Иерусалима в Антиохию, они взяли с собою Иоанна, прозванного Марком. А в 13 главе, когда Варнава и Савел отправились в их первое миссионерское путешествие, сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Немножко ниже, в этой же 13 главе, в 13 стихе сказано, что по прибытии в Пергию в Памфилии Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собою Иоанна Марка. Однако Павел не согласился на это, и в результате Варнава, взяв с собой Марка, отправился в одну сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, отправился с ним в другую сторону. На такой печальной ноте, как будто кончается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, может послужить большим ободрением. Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савел предложили ему присоединиться к ним для духовного служения. Вне всякого сомнения, что это было инициативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое миссионерское путешествие. Итак, их путешествие началось с Антиохии. Они направились в портовый город Селевкию, а из Селевкии на корабле они отплывают на остров Кипр. Как нам известно, Варнава дядя Марка был киприянин, и, возможно, Марку этот остров был знаком. Разумеется, очень приятно побывать в знакомых местах после продолжительного отсутствия. Именно тут началось служение этих первых миссионеров. Они проповедовали Слово Божие, и, как обычно, делал Павел, в первую очередь они проповедовали в синагогах. Однако ничего не сказано о видимых результатах их служения. Я читаю 5 стих из 13 главы. «И бывший в Саламине, это портовый город на острове Кипр, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что о результатах здесь ничего не сказано. Только когда они прошли по всему острову и дошли до Пафа, Господь дал им видимые плоды. Обратился некий проконсул Сергий Павел. Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. Но вот в 13 стихе мы читаем такие слова. «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии». И дальше мы узнаем, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Что случилось? Почему вдруг Марк покидает своего дядю Варнаву и апостола Павла и возвращается домой в Иерусалим? До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать новые места, видеть новые лица. И потом все эти впечатления были связаны с делом Божьим, с расширением Царствия Божьего. Но вот когда они отправляются дальше, в места, населенные язычниками, как Перги и в Памфилии, что-то в нем возмутилось и запротестовало. А что именно, мы определенно сказать, конечно, не можем. Возможно, это был страх, неизвестность, абсолютно незнакомые места. Кипр – это, понятно, большая часть местного населения Иудеи. А этих людей я понимаю, с ними я могу найти общий язык. Мне понятен их образ жизни. Но что за люди там, в Памфилии, язычники, безбожники, дикари? В такие моменты человеком начинает овладевать чувство тоски по родным местам, по дому. Дома уютно. Там все удобства большого города. Много друзей, община, молодежные, экскурсии. Еще одно очень важное обстоятельство. Родная мамочка. Ах, как я скучаю по ней. Еду домой в Иерусалим. Да, такие мысли и чувства могли появиться ночью, когда ему не спалось. А во мраке и одиночестве так темно, страшно, все кажется безнадежным. И до восхода солнца молодой Иоанн Марк принимает роковое решение. Варнава и Павел собираются ехать дальше. А что делает Марк? Простившись с ними, он возвращается в Иерусалим, домой, к маме. Да, всего несколько месяцев тому назад он с таким большим энтузиазмом откликнулся на возможность принять участие в духовном служении и сотрудничать с Варнавой и Павлом. Предвкушая радость такого служения, Марк ни с чем не считался. Он попрощался с родными и друзьями и отправился на героический труд – спасение человеческих душ. И вдруг все это забывается, и молодой труженик Божий без оглядки бежит домой. Но перед тем, как слишком сурово судить Марка, зададим себе вопрос, а не случалось ли что-то подобное и с нами? Возможно, что сейчас мы находимся именно в такой ситуации. Быть может, у нас не было такого явного отступление, но в сердце уже началось отступничество. Люди не замечают, что первой любви к к нашему Господу уже нет в сердце нашем. В сердце произошло отступничество от Господа, хотя внешне будто и незаметно никаких перемен. Дорогие мои, как выйти из этого печального положения? Есть один только выход – покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплиной и тем, что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток. Эта церковь оставила свою первую любовь. И что говорит ей Спаситель? «Вспомни, — говорит Господь Иисус Христос, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Не думая, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места такими же, как ими он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании он видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же. Все как было раньше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе в ту ночь в Перге, в Памфилии, когда ему не спалось, и он решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, нет той привлекательности. Чем это объяснить? И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его почти до паники. «Что я сделал?» Я оставил место служения, которое Господь своей любви и милости доверил мне. Как я недооценил его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем не сравнимой честью, дарованной мне служить царю царей и Господу господствующих. Боже ты мой, что же я наделал? Неужели теперь я отвержен? Может ли Господь возвратить возможность, от которой я отказался? Вспомни, говорит Господь, откуда, то есть с какой высоты ты не спал. Это первый шаг к восстановлению. Но этого недостаточно. Необходимо предпринять следующий шаг. Нужно покаяться. Мы не можем сказать, как скоро покаялся Марк после того, как он оставил Варнаву и Павла. Но мы знаем, что приблизительно через 2 года после его отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он категорически отказался взять с собой Марка. Не исключено, что такое решение Павла привело именно Марка к покаянию. Да, из-за него, из-за Марка, эти 2 труженика Божьи, сотрудничавшие в течение 6 лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на произвол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинарной мере, примененный Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хороший служитель. Можно сказать, что лишение труда – это наказание за отступничество, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, что награда за верность в труде – это еще большая ответственность за дарованный труд. Итак, Марк был наказан за отказ трудиться. Он был лишен возможности служить Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба закопанный талант и отдать тому, который имел 10 талантов. И затем Христос сказал эти знаменательные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Как понять эти слова? «У не имеющего отнимется и то, что имеет». Тот, кто не пользуется данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет. А в результате этого они полностью будут отняты от него. Вознаграждение же за верность в служении – это увеличение ответственности. Всякому имеющему дастся и умножится. В качестве наказания за отступничество от труда Марк был лишен возможности трудиться. И это привело его к покаянию. Эта дисциплинарная мера, примененная Павлом по отношению к Марку, принесла свой чудный плод. А утешение Варнавы помогло ему перенести наказание. Да, дорогие мои, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступничестве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом. И Господь предоставит ему новые возможности труда, слава и благодарение Господу. И Слово Божие мы видим, что Марк был полностью восстановлен в служении, и на него были возложены новые обязанности. Только благодать Божия могла сделать это, дорогие мои, снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно отнесся к доверенному ему труду. В книге «Деяния» не все сказано о Марке. Проходят годы. Церковь в Колоссах, и Филимон получает письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упоминается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, которые могли возникнуть. «Примите его, окажите ему любовь и братское внимание». В послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называет его одним из своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова поручил ему служение в своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, — пишет Павел, — ибо он нужен мне для служения». Помните, что произошло 10 лет до того, как были написаны эти строчки? Марк, прозванный Иоанном, был с Павлом и Варнавой. Они имели его при себе для служения. И последние слова сказаны о Марке самим Павлом: «Он годен мне для служения». Итак, несмотря на поражение Марка, несмотря на то, что в течение почти 10 лет о нем ничего мы не слышим, благодать Божия восстановила его, так что он вновь становится годным для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался и в строгой дисциплине от Павла, и в утешении от другого человека, имя которого означает «сын утешения», то есть Варнава. Но в конечном итоге совершил это чудо сам Бог, только Он один восстанавливает отступников. Но Бог делает гораздо больше этого. Он не только прощает, Он не только восстанавливает и дает новые возможности для служения, Он также восстанавливает потерянное время. После того, как Господь через пророка Иаиля говорит своему народу, отступнику: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование. Слушайте: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы». великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал вас.

восстановил, и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, дорогие друзья, именно то, что после того, как Господь восстановил их, они стали служить плодотворнее, чем до отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что Он любящий Бог, долготерпящий и могущий восстановить. Да, такова благодать Божья. Если мы признаем свои поражения и отступничество и раскаиваемся, мы можем стать еще больше пригодными для служения, от которого мы когда-то бежали. Он доверит нам служение, о котором мы и мечтать не смели. Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она была до перелома, так и в нашей жизни, если мы покаялись в содеянном грехе и получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех, благодарение Господу. Падение, прощенное нам, приближает нас к Иисусу Христу и делает нас более зависимыми от Господа. Такие переживания должны привести нас к смирению перед Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать за Ним. А смиренным, дорогие мои, Бог всегда дает благодать. История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божия сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения? Этот беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служение, становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить благую весть Евангелия от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным слугой. Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося верным во всем. Он тот, о котором апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка и сделал его пригодным для служения. Подумайте, какое чудо он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную биографию Сына Божьего. Можно ли представить более почетное поручение? Да, ему и ему одному, действующему в нас своей силою и делающему несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем, ему принадлежит слава, хвала и поклонение. О, как не любить, дорогие мои, такого чудного Спасителя! Если ты, мой дорогой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь возвратиться, приди к Нему сейчас. Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил от Него. Покайся. Он никогда не отвергнет человека, который вот так искренне и просто приходит к Нему. Поэтому, как говорит Слово Божие, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо». И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь сам ответит и скажет: «Уврачую от падения твое, возлюблю тебя по благоволению». Сделай это сейчас. Приди к Нему и возьми с собою эти слова покаяния. Господь ответит тебе так же, как Он ответил своему народу, когда народ израильский покаялся: «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну».

Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам. Второзаконие 29:29. Как-то за завтраком ректор баптистской семинарии рассказал историю об одном из профессоров, набожном и одаренном ученом с глубокими познаниями Священного Писания. «Я помню мой первый день в классе», — вспоминал ректор. Профессор еще не знал нас по фамилиям, поэтому он пользовался заранее подготовленными карточками с фамилиями студентов. Подняв голову от очередной карточки, он спросил: «Мистер Грин?» Студент приподнялся. «Мистер Грин, есть ли что-то в Библии непонятное вам?» «Нет, сэр», — сказал уверенно студент. На что профессор ответил: «Тогда почему бы вам не прочитать ее? У вас сразу появятся вопросы». Внимательное и глубокое чтение Библии вызовет ряд вопросов. Петр сказал, что послания Павла содержали нечто неудовразумительное. 2 Петра 3:16. Иногда мы видим только одну сторону истины, или мы сталкиваемся с тем, что кажется нам противоречивым. Тогда появляются вопросы: божественный выбор и свобода человека, происхождение зла, причины боли и страдания. Но эти затруднения не должны подрывать нашу веру в Библию. Бог желает, чтобы мы изучали Библию, а пытливый ум есть благодатная почва для изучения. Кое-что, тем не менее, остается тайной, и мы должны смиренно принять право Божие, не открывать нам всего. Не страшно, что нам не все понятно в Библии. Мы должны благодарить Его, что Он открыл достаточно истины, чтобы завоевать сердца наши, чтобы направлять нас в делах наших и привести нас к небесам.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

от апостольских дней до момента сего Дух Святой возвещает нам правду, что Спаситель души — Иисус. Без Него человек приближается к аду. Дух Святой, словно голубь, и благость, и мир — Он огонь для нечистого, злого, и любой Валтасаров нечестие пир оборвет своим огненным словом. Он заметными делает Божьих детей среди массы людской многоликой. Дух Святой побуждает спасенных людей, не спасенных тревожить молитвой. Дух Святой к Даниилу спускается в ров, вдохновляет на подвиг братьев говорить поколению нашему вновь о грехе, о суде и о правде.

Момент творения. Невероятно, но факт. Кровь – одно из самых удивительных проявлений божественного замысла. Она несет кислород и энергию клеткам нашего организма и уносит отработанные шлаки. Это своего рода транспорт, который с помощью действия гормонов обеспечивает связь между разными частями организма. Гемоглобин – это вещество в крови, благодаря которому кислород попадает в клетки организма. Гемоглобин содержится в крови многих существ, включая омаров и пауков, причем у некоторых животных кровь даже может быть прозрачной. Гемоглобин сам по себе свидетельствует о существовании Творца. Дело в том, что он имеется у самых разных существ, явно не состоящих в родстве. Эволюционисты объясняют это тем, что он, должно быть, многократно эволюционировал. Это объяснение было удовлетворительным до тех пор, пока ученые считали гемоглобин относительно простой молекулой. Но сегодня мы знаем, что гемоглобин – очень сложная молекула, состоящая из 8 спиралей и около 100 атомов, в определенном порядке выстроенных вокруг центрального атома железа. Совершенно нереально, чтобы такая сложная молекула возникла случайно хотя бы один раз, не говоря уже о многократных повторениях, постулируемых эволюционистами. Кровь – чудесное Божие творение. Бог хочет, чтобы мы поняли это и устремились к общению с Ним, которое стало возможным благодаря крови, пролитой Его Сыном Иисусом Христом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание к Коринфянам, 1 глава. С первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «Я Павлов», «Я Полосов», «Я Кифин», «А я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что немощное Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Первое послание к Коринфянам, 2 глава. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Первое послание Коринфянам, 3 глава. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, апостол поливал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого — безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам, 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, Гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?

Представьте себе, среда, вечер, вы дома с семьей. Вдруг ваш сын вбегает в комнату и с волнением говорит: «Включите радио, скорее! Включите радио!» По радио передают такое сообщение. Две женщины, находящиеся в больнице города, умирают от неизвестной инфекции. В течение нескольких часов эта беда охватывает всю страну. Специалисты работают сутками, чтобы найти вакцину от неизвестной инфекции. Все безрезультатно. США, Азия, Африка, Европа, Австралия. Смертельная болезнь охватила весь мир. Вдруг приходит весть. Код этой инфекции расшифрован. Лечение может быть разработано. Нужную вакцину можно создать. Для этого нужна кровь того, кто ни разу в жизни не перенес никакое инфекционное заболевание. И вот во всех странах мира звучит такое обращение. Уважаемые сограждане, мы просим каждого из вас пройти в центральную городскую больницу и сдать анализ крови. Это все, что мы просим вас сделать. По сигналу сирены, пожалуйста, спокойно, без паники, пройдите в свои городские больницы. Вы и вся ваша семья, конечно же, приходите в больницу в тот памятный вечер. Около больницы

жителей вашего города. Врачи и медсестры берут у них кровь и на каждую пробирку с кровью помещают листок бумаги с фамилией сдавшего кровь. После того, как у вас, у вашей жены и ваших детей взяли кровь, вам говорят: подождите немного, скоро вам разрешат вернуться домой. Вместе со своими соседями вы ожидаете на улице. Вы напуганы и не понимаете, что все это значит. Возможно, это конец света, предполагаете вы. Вдруг с радостным криком из больницы выбегает молодой человек. Он выкрикивает чью-то фамилию, размахивая листком бумаги. Что? Что он кричит? Вы никак не можете понять. В этот момент ваш сын дергает вас за пиджак и говорит: «Папа, это я». Прежде чем вы осознали это, вашего мальчика схватили. «Подождите! Остановитесь!» — проносится в вашем сознании. Но вам говорят: «Все хорошо. У него абсолютно стерильная кровь. Сейчас мы проверим, не болен ли он чем-то в данный момент. Мы полагаем, у него именно та кровь, которая нам нужна». Прошло 5 томительных минут. Из больницы выбегают врачи и медсестры. Некоторые из них плачут, некоторые смеются,

людей, находящихся вокруг больницы. Они кричат, молятся и плачут от радости. Но вот святой доктор отводит вас и вашу жену в сторону и говорит: «Мы не ожидали, что донором окажется ребенок. И нам надо, чтобы вы дали согласие в письменной форме». Вы начинаете подписывать форму, и вдруг замечаете, что количество крови, которое будет взято у вашего сына, не проставлено. Сколько? В этот момент улыбка исчезает с лица врача. Мы не могли себе представить, что донором окажется ребенок. Мы не были готовы к этому. Нам нужна вся его кровь. Но вы не понимаете, поймите, речь идет о жизни людей во всем мире. Пожалуйста, подпишитесь. Но разве вы не можете сделать ему переливание? Если бы у нас была стерильная кровь, мы бы это сделали. Подпишитесь, пожалуйста. Вам говорят, вы можете увидеться с ним перед тем, как мы начнем. Вы бы смогли вернуться к нему? Вы бы смогли зайти в ту комнату, где он сидит на операционном столе и повторяет: «Папа, мама, что происходит?» Вы бы смогли взять его за руку и сказать: «Сынок, мы с мамой любим тебя и никогда бы не позволили, чтобы с тобой случилось что-нибудь, что не должно было произойти. Ты понимаешь меня?» А когда седой доктор возвращается к вам и говорит: «Извините, нам пора начинать, во всем мире гибнут люди», вы смогли бы выйти из операционной? Вы смогли бы закрыть за собой дверь, слыша, как ваш сын говорит: «Папа, мама, папа»? Почему? Ну почему вы оставили меня? А на следующей неделе, на церемонии прощания с вашим сыном, вы замечаете, что кто-то из пришедших спит.

глазах не обратились бы к ним, послушайте! Мой сын умер за вас! Неужели вам все равно? Не то же ли самое хочет сказать нам Бог? Мой сын умер за вас. Неужели вы не видите, как сильно я люблю вас? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Римлянам 3:28. Я делаю все, что в моих силах. Вы спасены? Спросил верующий, сидевшего напротив человека. Я делаю все, что в моих силах, ответил тот. «Я тоже», — сказал христианин, — «но не для того, чтобы спастись, а потому что спасен». Многие религиозные люди думают, что можно спастись своими добрыми делами, своими усилиями, так как невозможно заслужить одобрение Бога, оставаясь такими, как они есть. Они не принадлежат к толпе тех равнодушных, кто не обращает внимания на Бога. И все же они желают по-своему удовлетворить Его. В некоторых языческих верованиях считалось, что принесение в жертву собственных детей может умилостивить богов, примирить божество. Ошибка заключается в том, что Бог не нуждается в примирении. Он не враг человека, это мы восстали против Него. Если порой Он вмешивается в жизнь отдельных людей или целых народов, то делает это для того, чтобы разбудить нас и напомнить о своих правах на нас. Как справедливый судья, Он должен осудить зло, но Он никогда не вступает против нас. Это мы должны примириться с Ним. И это может произойти только в том случае, если в сердце произойдет глубокая перемена, которая начинается с того, что человек исповедует свои грехи перед Богом и получает прощение и мир через веру в Господа нашего Иисуса Христа, Его Сына.

Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Эти слова звучат очень категорично, но в этом вопросе люди любят избирать золотую середину. К сожалению, в этом вопросе золотой середины нет, и сожалеть не следует. Христос не оставляет места для половинчатости. Ни вы, ни я, никто другой не может идти на север и на юг одновременно. Есть только одно направление, и есть только один путь к намеченной цели. Христос сказал также: «Кто не собирает со мной, тот расточает». Это относится ко всем тем верующим, кто стал собственностью Христа и Его чадом. Духовная жизнь, как и всякая другая жизнь, не может стоять на мертвой точке. Она либо прогрессирует, либо регрессирует. Вот почему стремление к святости и к совершенству не должно покидать верующего человека ни при каких обстоятельствах. Ничего плохого не делать, как будто хорошо. Но это не все. Нужно делать что-то хорошее, делать во славу искупившего нас Господа, если мы не желаем духовно охладеть и заморозить свой духовный рост.

Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это рука Твоя, и что Ты, Господи, соделал это. Псалом 108, 26, 27.

Моя новая жизнь началась, когда я уже была замужем. Мы с мужем оба были искренними католиками, однако Бог трудился над нами. Через многие обстоятельства Он привел нас к познанию Его как нашего Спасителя, когда мне было 27 лет. Однажды иду я с медицинской лекции. Светит луна, и я размышляю, какая же вера самая правильная? Наверное, католическая, потому что папа римский католик, а он же святой. Я усердно поблагодарила Бога за то, что моя вера правильная. Бог видел мою искренность и направил меня на истинный путь. Я работала в обществе слепых в Шауляе, так как у меня было слабое зрение, имела вторую группу инвалидности. Там стали говорить о каком-то субботнике, который где-то работал, и называли его священником. Я заинтересовалась этим человеком и его верой. В Новом Завете, который я читала, нигде не было написано, чтобы апостолы делали мессу, то есть католический обряд. Увы, этот субботник оказался спиритистом, вызывал мертвых, но меня он направил к живому Богу. Я думала, как же к нему подойти. У нас в Литве не было принято, чтобы женщина первой подходила к мужчине. Но все-таки я нашла предлог, чтобы подойти к нему. Говорю ему: «За вами следят, будьте осторожны». Он открыто рассказал, кто он, и начал мне проповедовать. Учил он все правильно, только еще добавлял субботу. И я все соблюдала, чему он меня научил, и имела благословение. Однажды мне приснился сон. Я выросла в лесу среди волков, и эти волки мне приносили творог, завернутый в полотно или марлю, как обычно делали творог. То есть волки меня кормили хорошими молочными продуктами и не загрызли меня. Я поняла это так, что этот спиритист, хотя и не был Божьим человеком, но давал мне хорошую питательную пищу и не причинил мне никакого вреда. Внутри у меня была сильная борьба, потому что я хорошо знала основания католической веры. Во многом я не могла согласиться с этим человеком. Например, они учили, что душа умершего спит. Я спрашиваю: «А как же Иисус Христос сказал разбойнику на кресте: „Ныне же будешь со Мною в раю“?» Они учили, что ад не вечен, и многое другое. Тот вызыватель мертвых приходил к нам домой и много чего говорил. А я сказала: «Господи, если это от Тебя, то дай мне это уразуметь, а если не от Тебя, то я не буду этого делать». И однажды, когда он говорил об этом, я четко поняла, что это не от Бога, и сказала ему об этом. Он испугался, схватил шапку и убежал. Но куда же мне идти? У нас в городе в основном католики, только несколько православных старушек. Я стала молиться: «Боже, открой мне, где же истина?» Тогда мне открылось Евангелие. Был еще один случай, когда мы с мужем были на лекции атеиста. Он сильно порочил верующих и называл их сектантами. Будучи католиками, мы понимали, что атеисты все говорят наоборот. Когда этот лектор говорил, что сектанты неграмотные, мракобесы, и обзывал их другими словами, то мы знали, что все нужно понимать наоборот. Они здравые, умные, заботятся о своих семьях и так далее. Таким образом, мы уже тогда получили какое-то расположение к верующим. Тот адвентист также рассказывал, что верующие молятся на иных языках. Я его попросила, чтобы он показал мне верующих. Он не очень хотел, но все же дал мне адрес. Я решила прямо с работы поехать к ним и взяла свой чемоданчик с инструментом. У меня было 30 копеек на дорогу туда и столько же обратно. Но когда я садилась в электричку, мой чемоданчик раскрылся, и все рассыпалось. Инструменты собрала и 10 копеек нашла, а 20 закатились под электричку. Пришлось быстренько садиться. Приехала я к ним, познакомились. В разговоре кто-то спросил: «А у вас есть деньги на проезд обратно?» Мне было стыдно признаться, что нет, чтобы не подумали, что я приехала попрошайничать, и сказала: «Да, я смогу заехать обратно». Я сама знаю, что кондукторы серьезные, всегда проверяют билеты, и я не смогу проехать зайцем.
Когда же я открыла свой чемоданчик, и вправду где-то взялись 20 копеек новеньких и блестящих. Это было для меня чудо. Я вначале подумала: нет, не отдам эти деньги на проезд. Это же особые деньги от Бога. Проеду как-нибудь так. А потом думаю: нет, это будет неправильно. Мне эти деньги даны на проезд. Значит, я должна употребить их по назначению. Верующие начали мне рассказывать о пути Божьем. Пришел какой-то молодой брат и стал проповедовать и так пламенно, а мне очень хотелось узнать, как они молятся. Жду этого момента с нетерпением. Потом они пригласили нас в комнату помолиться. Как только началась молитва, я изумилась, как пламенно они молятся Духом Святым. Я так не могла. Сердце наполнилось печалью, что я не могла так молиться. Потом тот молодой проповедник провел меня на электричку и продолжал говорить мне из Слова Божьего. Но я ничего не слышала, только сердце сжималось от мысли, что я негодна для спасения. Я услышала только одно: «Все заботы ваши возложите на Него, потому что Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Мне это понравилось и показалось вполне логичным возложить свои заботы на Господа, потому что Он о нас печется. И я решила, хоть я и не годна для спасения, но буду ходить на эти собрания. Я очень хотела принять водное крещение. Это желание было настолько сильным, что казалось, если придется ждать, то я умру. Я поехала в одно село на границе между Литвой и Латвией. Братья поняли, что я не могу ждать. Всю ночь шло собрание. Было очень благословенно. А под утро нам преподали водное крещение. Вернувшись с водного крещения, мы стали молиться. И я услышала с неба голос: «Твое имя записано в книге жизни». Я кричала от радости. Мой муж стоял рядом со мной при водном крещении, а также на молитве. Но он еще не оставил католицизм. Перемену во мне он увидел сразу же, как только я начала искать истину и приближаться к Богу. С тех пор он стал читать Библию и читал ее постоянно, как только появлялось время. Тогда ему еще не было открыто Евангелие. К нам на собрание приезжал один брат, который видел мою ревность о Духе Святом и хотел мне помочь. Он советовал мне поехать на Украину, чтобы там молиться о крещении Святым Духом, поскольку там есть откровение Святого Духа. Но поехать не получилось. Тогда я взяла дочурку, ей было тогда чуть больше 2 лет, и мы полетели самолетом в Вильнюс. Там собралось много верующих, было очень сильное служение. Я там исповедовалась, а на следующий день пошли к одной сестре молиться о крещении Святым Духом. Со мной еще молилась одна сестра. Я боролась с разными мыслями, с сомнениями, и, наконец, подняв лицо к небу, сказала: «Господи, я не могу больше бороться». И сразу же Дух Святой сошел на меня. 3,5 часа я пела на иных языках и не могла остановиться. Я не была певица, поэтому это было настоящее чудо. И только раз в жизни у меня было такое дивное пение. Когда я вышла на улицу и посмотрела на солнце, я восхищалась Божьим творением. Как это радостно, что Иисус во мне, Дух Святой во мне. Я думаю, как это люди могут жить без Иисуса? В Вильнюсе один брат-белорус сказал, что он едет со мной в Шауляй. На следующий день мы купили билеты. Едем, он что-то рассказывает, а я совсем не отвечаю и не разговариваю. Боюсь, что он может говорить что-то не то, ведь я же его не знаю. Переживаю, молюсь: «Господи, сохрани». А он оказался очень одарованным братом. Потом он мне рассказал, что ему было открыто, почему я с ним не разговаривала. Бог показал ему мои мысли. Приехали к нам домой. Я мужу оставила записку, что мы уехали на служение и что я приехала не одна.
думали как-то сообщить всем верующим, чтобы собрались со всей Литвы. Но как? Решили дать телеграмму в небо. И очень много людей собралось. Кто ехал мимо и заехал, кто просто решил посетить нас, кто по другим причинам. Муж пришел домой, прочитал записку и следующим поездом тоже приехал в служение. Собрание было в самом разгаре. Он вошел и слышит, как я говорю чисто на немецком, на латинском и еще на каких-то языках. А он же меня знал со школьной скамьи и понимал, что я не владею этими языками. По-польски знаю, по-русски и, конечно же, по-литовски, но других языков я не знаю. Когда он услышал, то после молитвы встал и сказал: «Я хочу принять водное крещение». Брат-старичок пошел искать, где преподать водное крещение. А там какая-то грязная канава. Гость говорит: «В этой канаве я не буду преподавать крещение такому видному, грамотному человеку, чтобы он потом сомневался. Не будет этого». Он сказал, что мы поедем на речку или на озеро. На следующий день мы поехали в Бубяй. Там было красивое озеро, в котором мой муж принял водное крещение. Вышел он из реки мокрый, но даже и не переодевался. Встал на колени и славил Бога сколько хотел. Может быть, это длилось час, а может и больше. В 1961 году, в день рождения нашего младшего сына, когда ему исполнилось 5 лет, мы собрались на молитву за Вильнюсом. Наш сын играл во дворе с детьми, а потом пришел, сел мне на колени и говорит: «Вам надо не разговаривать, а молиться». Бог много раз употреблял его таким образом с самого детства. Когда он сказал мне, что не разговаривать нужно, а молиться, я говорю ему: «Пойди скажи это папе». Он пошел, взял лицо отца в свои ладони, чтобы привлечь его полное внимание, и затем говорит: «Папа, вам не разговаривать, а молиться надо». Когда мой муж это услышал, он сразу же всех призвал к молитве. В комнате почувствовался сладкий, приятный, но сильный ветер. Я подняла руки, и они стали качаться от этого ветра. Мой муж на коленях поднялся в воздух на уровень чуть выше колена. Он стал сиять и излучать свет, и очень радовался. Лицо его просто все сияло. Дух Святой плавно на высоте перенес его в угол комнаты. Комната была заполнена народом, человек 12-15, и всех наполнила такая радость, что просто не описать. На этой молитве мой муж получил крещение Святым Духом. Мы ждали в это время квартиру, но нам так и не дали ее, поэтому мы поселились в пустом сарае, который никому не принадлежал. Он был пристроен к большому кирпичному дому. С улицы были ворота. Он принадлежал железной дороге. Жили близко и к автовокзалу где-то 5 минут пешком, и к железнодорожному 8-10 минут ходьбы. Муж уволился, чтобы не испортить трудовой книжки, понимая, что его все равно уволят. Он начал настраивать органы в католических храмах. Для того, чтобы наладить орган, нужно было иметь терпение святых. В органе только 18 басовых труб, и остальных очень много. Несколько рядов клавиатуры и всяких видов управления и для рук, и для ног. В одну большую трубу может поместиться взрослый человек. Муж часто уезжал в другие города на работу, а я оставалась дома с детьми. Однажды, где-то около 3 часов ночи, кто-то постучал в окно. Я промолчала. На следующую ночь снова стук. Я опять не открыла и не отозвалась. Когда приехал муж, я ему все это рассказала, а он говорит: «Как меня нет, так кто-то стучится». Однажды, когда он вернулся домой, в 2-3 часа ночи опять послышался стук. Мы промолчали. А потом переживаем: а может, кто-то из верующих приехал? Пошли на собрание. Никого из приезжих нет.
И тогда мы поняли, что здесь что-то не то. На другую ночь снова кто-то постучал. Сначала в окно, а потом в дверь. Снег только выпал. Свежий просто, как пух. Муж оделся и резко открыл дверь. Никого не было. И даже следов нет ни на дорожке, ни на подоконнике. Старший сынок тоже проснулся от стука. И мы с мужем оба видели руку. Мы не знали, что это такое. На следующую ночь опять стук. Муж услышал, а я нет. Тогда стук снова повторился. И тогда он понял, это ангел будет нас для молитвы. И мы стали молиться ночами. Были очень сильные молитвы, по 3, а то и больше часов. Утром вставали бодрые, выспанные, не было никакой усталости. И тогда начались видения. Однажды Дух Святой сказал: «Завтра придет старенький нищий, примите его». Наутро муж пошел в магазин, и я вижу возле ворот старенького склоненного русского старичка. Я выбежала, взяла его за руку, привела в наш старенький домик, сарай, накормила его и сказала: «Приходи к нам всегда». И он приходил, обедал. Ночами мы продолжали молиться и получали большие откровения и видения. Однажды вижу, передо мною стала огромная лохматая медведица с косматыми лапами. Вдруг напротив нее появился обоюдоострый меч, и эта медведица рассыпалась в прах. А на мече вижу фотографию, пол буханки хлеба, чтоб видно было, что это хлеб. Мы еще были младенцами во Христе и много чего не понимали. И Бог дал мне объяснение: «Питайся Словом Божьим, и будешь побеждать. Все искушения распадутся в прах». Мы видели пороки одной сестры, но не знали, как подойти к ней, чтобы сказать ей об этом. Мы сами еще были младенцы во Христе, поэтому и не смели говорить ей. И вот она входит в дверь. А наш 7-летний сынок Владос сразу говорит ей о ее грехе. Он не знал ни значения тех слов, ни названий грехов. Она это обличение приняла. Наше искреннее обращение к Богу стало началом преследований со стороны властей. Когда мы стали христианами и начали говорить другим об Иисусе Христе, КГБ стало спрашивать нас о нашей вере. Особенно потому, что мой муж был учителем и музыкологом, и многие люди были расположены к нему. Власти не могли позволить, чтобы в советской стране влиятельный человек был христианином. Они угрожали забрать у нас детей, бросить меня в психбольницу и отправить моего мужа в Сибирь, в трудовую колонию, для того, чтобы там с ним покончить. И они бы это сделали, если бы Господь не вступился. Я переживала, поэтому, когда начались вызовы, я стала говорить старшему сыну, что мы его любим, что есть Бог, и когда тебе будут говорить, что ты не нужен твоим родителям, что родители хотят принести тебя в жертву Богу, как Авраам, не верь им. Где бы ни оказался, постарайся найти своих братика и сестричку и рассказать им, что Бог есть, и что Он любит вас. Когда я сказала своим детям, что их хотят забрать от нас, все они начали плакать и просить Бога: «Боже, пожалуйста, не забирай от нас родителей». И Бог услышал их молитвы.

Мой путь лежал в Иерихон. И пыльную спеша дорогой не видел, как со всех сторон с предупреждающей тревогой меня с любовью просила свой путь далекий отложить какая-то святая сила. И никогда, чтоб не ходить путем, ведущим в край заклятый, но я желанием объятым к нему стремился все сильней. Гнездо греха, гнездо скорбей. Кто мог меня остановить? И шаг свой легкий ускоряя, я продолжал сильней спешить. О, если б я знал хоть немного, что ждет меня за тем углом, куда вела меня дорога, но я не знал. И лишь потом. Удар разбойника коварный мой путь далекий прекратил, и я упал. И лучезарный свет неба мрак ночи покрыл. О, кто бы мог меня понять, когда, страдая так жестоко, лежишь бессильно, одиноко, оставлен всеми умирать. Ушли жестокие враги, и я холодной смерти пленник лежу. Но слышу вдруг шаги. О, радость! Мой идет священник, наставник старшей синагоги, всегда учащий нас о Боге. Я видел часто на углах домов с молитвой на устах он к Богу вечному взывал. Прекрасно сведущий в законе и лет своих уже на склоне, он о любви нас поучал. Постой! Куда же ты идешь? Свой взгляд лишь бросив равнодушный, о, неужели в миг сей нужный любви мне руку не прострешь? Об если был ты злой прохожий, но ты ж святой, наставник Божий, взгляни на все мои мучения, имей хоть каплю сожаления. Ушел, ушел меня оставив. И я, страдая тяжело, заплакал горько и бессильно. Как вынес это тяжело, как заболело сердце сильно от равнодушия его. Левит, и эта стороной меня с презрением обходит, прощай навеки, дом родной. Твой сын в пределы тьмы уходит. Объят смертельной тоской, лежащий на сырой земле, но вдруг внезапно мир тебе. Услышал голос я святой, и чувствую, как чьи-то руки меня с любовью поднимают, и злую боль жестокой муки целебной мазью облегчают. Я вновь терял свое сознание, весь ослабевший от страдания, не видел вовсе, как потом меня внесли в обширный дом, как за лечение расплатился и после тихо удалился. Мой неизвестный благодетель, и я не знал, куда он скрылся. Не знал я имени его, но вот, набравшись новых сил, болезни время уж прошло, я хозяина спросил. Скажи, отец, куда ушел тот, кто в пыли меня нашел? Кто спас меня от смерти лютой, в ком я спасение обрел? И знаешь ли, как его звать? Его где нужно мне искать? Чтобы ему я за спасение сумел воздать благодарение. Хозяин тяжело вздохнул и, опустивши низко взгляд, сказал, рукой слезу смахнув: 3 дня назад он был распят. Распят? За что? Не может быть, не верю я твоим словам. Ведь он мне дал возможность жить. Ведь он источник благодати. Кто мог предать его распятию? Кто мог его так осудить, чтоб невиновного убить? С тобой я полностью согласен, последовал простой ответ. Как человек он был прекрасен, и также в нем небесный свет, и дар любви святой таился. Вина его была лишь в том, что он Мессию Христом несчастным нам с небес спустился. Дорога. Вновь лежит дорога. О, как душа моя болит! Мессия, посланный от Бога, рукой предательской убит.
Кругом все мрачно, блекло, пусто, а сердце плачет, сердцу грустно. Ушел Спаситель, больше нет того, в ком был небесный свет. Ах, если б мне сейчас забыться, уйти куда-то тихо вдаль, но от тоски кто может скрыться, когда в душе царит печаль? И я шагаю по дороге, и все подавлено во мне. Душа терзается в тревоге, но вдруг внезапно мир тебе. Поднявший взгляд свой в изумление, усталый взгляд от горьких слез, неужто это сновидение? Стоит Мессия, мой Христос. Любовью нежно улыбаясь ко мне, спокойно приближаясь, о, незабвенный Божий взгляд! Пав на колени и в рыдание повторял, о, Боже мой, как счастлив я! Ты вновь со мной! Мне оказал благодеяние навеки раб, теперь я твой. О, как я сильно ликовал! И Божий Сын тогда сказал, я жду тебя в святой отчизне. И ты, идя по этой жизни, путь избери, пройденный мной. Не бойся больше, я с тобой. Слава Господу!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Момент творения. Насос на солнечных батареях. Когда вы смотрите на высокое дерево, на верхних ветвях которого зеленеют листья, не приходит ли вам в голову мысль, как эти листья умудряются добыть себе воду, даже если дождя не было уже целую неделю? В теплый летний день большое дерево, чтобы напитать свои листья, выкачивает из земли более 4 тонн воды. Корни собирают воду капля за каплей, а потом начинается настоящая работа – поднять всю эту воду на высоту 10, 20, а то и 30 метров к основному потребителю – вершине дерева. Поднимаясь на вершину, вода проходит по каналам с отрицательным давлением – минус 20 атмосфер. Такое низкое давление создается при испарении воды из листьев, освобождая место для новой порции воды, поднимающейся снизу. Каждое дерево может закачать воду на высоту более 10 метров. Это предел возможностей насосов, созданных человеком. Техническое совершенство и мощность этого бесшумного насоса, доставляющего дереву воду, бесспорное доказательство существования нашего Бога-творца и аргумент против теории эволюции. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это рука Твоя, и что Ты, Господи, соделал это. Псалом 108, 26, 27.

0: Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». В моей вступительной радиобеседе вчера я сказал, что в течение всей человеческой истории у человека всегда было желание узнать, что принесет будущее. Традиционно люди искали это знание методами, которые уходят за пределы человеческого мышления и восприятия органов чувств. Они обращались к астрологам, к оракулам, к вещателям будущего и различным другим представителям мистицизма. История говорит о том, что попытки человека получить знания этого рода этими путями были иллюзорными и обманчивыми. В более свежее время человек искал этот вид знания, знания будущего более софистифическими и научными методами. Исследования и обзоры, проведенные специалистами в различных отраслях, физиками, социологами, экономистами и специалистами смежных областей популяции и продукции пищи, ничего существенного не открыли. Однако остается третий источник, в который мы заглянем в попытках найти будущее. Этим третьим источником есть Библия. В этих радиобеседах мы будем обращаться со стремлением найти будущее именно к этому источнику. Вчера я поделился с вами тремя важными аспектами библейского учения о предсказании и событиях будущего. Первое. Библия определенно предлагает знание будущего с точностью и авторитетностью. Второе. Библия отрицает притязание оккультизма или мистицизма, мистических источников, способность предсказания. Третье. Библия имеет свои доказательства правильности своих предсказаний. Чтобы проиллюстрировать факт правильности библейских предсказаний, я привел два примера. Первым была жизнь Иисуса Христа из моей книги «Основание веры». Мы читали отрывок из этой книги, 18 специфических событий, предсказанных и исполнившихся в его жизни, так как они были предсказаны в Ветхом Завете. Вторым примером верности библейских предсказаний есть предсказания из истории Израиля. Все они были в точности исполнены. Сегодня и до конца темы мы будем рассматривать то, что является первично важным в связи с этой темой. В этих беседах мы будем говорить о той правильной реакции, которую мы должны занять по отношению к знанию будущего. Дело в том, что во многих различных обстоятельствах отношение, с которым мы подходим к определенной ситуации, во многом зависит от того, что мы фактически испытываем в данной ситуации, и это определенно верно в связи с нашим отношением по отношению к будущему. Все будет явно зависеть от того, что мы фактически испытываем, когда раскрывается будущее. Существует простой и знакомый пример, который многие из вас, наверное, слышали. Определение оптимиста и пессимиста. Это пример, говорящий о различии отношений. Двое людей входили в ту же комнату, в которой на столе стоял стакан с определенным количеством воды. Вот взглянул оптимист. Он сказал, что в стакане находится половина стакана воды. Когда взглянул на этот стакан пессимист, он сказал, что стакан наполовину пустой. Каждый из них видел дословно то же самое. Каждый из них сделал правильное заявление, но у них были диаметрально противоположные точки зрения. Оптимист видел стакан в процессе наполнения, наливания, тогда как пессимист видел его в процессе потери воды. Я желаю вам сказать, что Библия дает нам твердое, объективное основание смотреть на будущее как оптимисты, а не пессимисты. Когда мы смотрим на человеческую сцену сегодня, мы можем сказать, что стакан человеческой истории наполнен до половины, а не опустошен до половины. Я хочу этим сказать, что цели Божьи, ясно предсказанные в Библии, исполнены до определенного уровня, поэтому мы имеем право быть уверенными в том, что неисполнившаяся часть их исполнится также. Стакан определенно наполняется, а не опустошается. Но многие, не имеющие этой точки зрения на человеческую ситуацию сегодня, являются пессимистами. Они говорят: время течет, ресурсы исчерпываются, нас ожидает демографический взрыв, запас пищи истощится, атмосфера загрязнится, на нет. Все эти и подобные им заявления – это не что иное, как тезис «стакан с водой осушен до половины». Но с моей точки зрения исследователя Библии, верующего в Библию человека, когда я смотрю на сцену человеческих отношений в современном мире сегодня, я могу славить Господа и сказать: «стакан наполнен до половины». Божьи цели исполнялись до этого времени, и они не перестанут исполняться и впредь. Сегодня в связи с этим я желаю указать на очень важную разницу, которую Библия делает между двумя вещами – тайными вещами и вещами явными, объявленными. В книге Второзакония, 29 главе, 29 стихе, Моисей говорит следующее израильскому народу, и вот где мы видим это отличие. Читаю. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, существует два рода вещей в этом мире. Вещи тайные или сокрытые, которых Бог не желает нам открыть. Они принадлежат Богу. Знать их не наше дело. Но есть и открытые вещи, вещи, которые Бог объявил нам, они принадлежат нам, и мы стоим в ответе за то, что Бог нам объявил, за свои действия, связанные с этими объявленными вещами. Мы должны употреблять их в своей жизни таким образом, чтобы наша жизнь соответствовала Божьему плану для нас. Одной из наиболее частых ошибок, которую люди делают в связи со стремлением заглянуть в будущее, есть то, что мы чрезмерно интересуемся тайными вещами, не желая заняться, подчиниться объявленным вещам. А это и есть то, против чего я желаю вас предупредить. Вот два примера из области предсказаний Нового Завета, иллюстрирующие объявленные предметы и предметы тайные. Прежде всего, я желаю дать вам пример объявленных вещей, нечто ясно объявленное в Новом Завете. Книга Деяний апостолов, 1 глава, 11 стих. Слова, сказанные ангелами-апостолам, стоявшим на горе Масличной, глядящих на возносящегося на небо Иисуса, и, наконец, потерявших Его из виду. Вот что сказали им ангелы: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это объявленная вещь, то, что все мы должны знать, что должно повлиять на нашу жизнь. Объявленные вещи влияют на нашу жизнь различными путями. А теперь из того же Нового Завета пример тайной вещи. Нечто, чего Бог не объявил нам, и чего мы не должны знать. Об этом говорит Иисус Христос в Евангелии от Марка, 13 главе, 32 стихе, где Он говорит о ходе, порядке событий, которые будут иметь место в конце нынешнего века. Он дает много признаков и указаний на кончину века сего и говорит затем о своем втором пришествии на землю. Цитирую: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Это пример тайной, необъявленной вещи. Точный день и час возвращения Иисуса Христа на землю. Его не знает никто во вселенной, кроме Бога Отца.
1: Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Луки 12:40. Знаете ли вы, что Христос снова придет? Конечно, знаю, ответите вы. А вы искренне верите в то, что Он придет? Как это отражается на вашей жизни? Бодрствуете ли вы в ожидании Его прихода? Да, действительно, Иисус скоро придет. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Матфея 25:13. Вы знаете, когда Он придет? Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Готовы ли вы Его встретить? Если Его приход застанет вас врасплох, будет уже слишком поздно что-то делать, потому что другой возможности исправить свою жизнь уже не представится. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7, 21-23. Не откладывайте примирение с Богом на завтрашний день. Сделайте это сегодня, сейчас, пока еще не поздно. Если же ваше сердце открыто перед Богом, и вы живете по Его Слову, то давайте скажем вместе с Иоанном: «Ей гряди, Господи Иисусе». Откровение 22:20. Нет ничего главнее и реальнее, чем второе пришествие Христа. Христос зовет тебя, мой друг. Он может подарить тебе покой и разорвать греха порочный круг. Но выбор остается за тобой.

Ты болен. Ты смертельно болен. Ничем-нибудь, самим собой, решив, что сможешь алкоголем душе мятежной дать покой. Один, в прокуренной квартире, тревожишься ты день и ночь, что никому ты в этом мире не нужен, некому помочь, не замечая, что зависла над бездной тоненькая нить. И чей-то шепот, все, без смысла, то, как живешь, не стоит жить. Не верь, пожалуйста, наветам врага, что тянет душу в ад. К страницам Нового Завета ты обрати-ка лучше взгляд, слонись пред Господом смиренно, там, у Голгофского креста, и ты увидишь, как бесценно твоя душа в глазах Христа. Доверься Богу, без сомнения увидишь, Он благословит, и от запоев, от курения больное тело исцелит, а дух, исполненный восторга, воспрянет выше неба ввысь. Воистину, в Иисусе только имеет жизнь достойный смысл.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это рука Твоя, и что Ты, Господи, соделал это. Псалом 108, 26, 27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

На тему искупления я прочитал две лекции. Думаю, мне во всей полноте удалось показать, что искупление не есть в буквальном смысле оплата долга грешников, как считали универсалисты. Но искупление – это предоставленная всем людям возможность спасения, что, само собой, не обязывает Бога спасать кого-либо. Христос не понес в прямом смысле грехи всех людей на себе, но Он умер, чтобы просто убрать непреодолимое препятствие на пути к Божьему прощению и объявить всеобщую амнистию, предложив всем людям покаяться, поверить Ему и принять спасение. Он открыл путь Божьему прощению грехов для всех людей, кто покается и поверит в Него. Я утверждал, что своей искупительной жертвой Христос просто совершил то, что было необходимым условием прощения греха. Но это не отменяло греха как таковой и не значило, что теперь можно грешить, не переживая за расплату. Такой ответ на аргументы универсализма остудил интерес к подобной философии. Мои лекции повлияли на молодую женщину, о которой я говорил ранее, и она покаялась. Мистера Гейла изумило мое выступление, потому что было видно, насколько глубоко Божий Дух дал мне понять суть искупления. Думаю, это значительно пошатнуло его веру в правильность своих взглядов. Мое понимание искупления послужило толчком к духовному преображению той молодой женщины, и его это удивляло. После многих подобных дискуссий в процессе моего изучения богословия в Адамсе наконец решено было собрать пресвитерию для того, чтобы проэкзаминировать, рукоположить меня на служение проповеди Евангелия. Это был март 1824 года. Я ожидал серьезного противления во время сдачи экзамена, но оказалось, что комиссия довольно-таки лояльно настроена по отношению ко мне. Ее члены не имели ничего против меня, так как видели явное благословение, которое сопровождало мое служение. Во время экзамена они избегали тех вопросов, которые могли повлечь за собой столкновение моих взглядов с их общепринятым пониманием. Проэкзаминировав меня, они единогласно проголосовали за то, чтобы мне разрешить проповедовать Евангелие. Как часть моего экзамена, я должен был произнести проповедь на предложенную тему. На том собрании я впервые увидел преподобного Даниэла Нэша. Он был членом Совета Пресвитерии. В день сдачи экзамена собралось много прихожан для того, чтобы послушать меня. Я немного опоздал, но когда вошел, то увидел человека, стоявшего за кафедрой, и, как мне казалось, говорившего с людьми. Я заметил, как он посмотрел на меня, когда я вошел, потом на других, идущих по проходу. Как только я занял свое место и стал внимательно слушать, то понял, что он, оказывается, молился. Меня удивило, что он рассматривал зал, как будто обращался к людям, когда на самом деле молился Богу. Мне показалась странной такая форма молитвы, потому что молящийся как будто был в холодном и отступническом состоянии. Позже я еще несколько раз упомяну об этом. В следующее воскресенье, уже получив лицензию, я проповедовал вместо мистера Гейла. Когда я вышел из-за кафедры, он мне сказал: «Мистер Финей, мне будет очень стыдно, если в каком-то месте, куда вы поедете проповедовать, узнают, что вы обучались богословию у меня». Это было так похоже на него, потому что он часто говорил мне подобное. Я ничего не ответил, а просто, опустив голову, в отчаянии ушел. Позже он изменил свое мнение по этому вопросу и признался, что благодарит Господа за все наши дискуссии и за то, что не смог даже и в малом повлиять на мою точку зрения. Он искренне признал, что неправильно себя вел по отношению ко мне, и сказал, что если бы я все-таки принял его доводы, то не состоялся бы как служитель.
Сначала, когда я еще был молодым, мое отношение к его личным взглядам было скорее опровергающим, нежели оппонирующим. Я часто говорил: «Ваша точка зрения не доказана. Ваши взгляды вообще не поддаются доказательствам». Так я думал тогда, так я думаю и сейчас. Но все-таки он настаивал на том, чтобы я считался с мнением великих и благочестивых мужей, которые после многих обсуждений и совещаний пришли к одинаковым с ним выводам. Он говорил, что мне, как молодому человеку, несведущему в богословии, неприлично противопоставлять свое понимание взглядам великих богословов, книги которых я находил в его библиотеке. Он заявил, что если я буду упорно продолжать удовлетворять свои интеллектуальные запросы личными доводами, то вскоре стану неверующим. Он считал, что решения церкви должны быть почитаемы молодым человеком вроде меня, и я должен уступить мнению более мудрых мужей. Я не отрицал, что молодые люди должны прислушиваться к мнению более зрелых служителей, но не мог принять данную доктрину лишь на том основании, что она выдвигалась более авторитетными людьми. Я пытался принять их учение как догму, но не смог этого сделать. Часто, уходя от мистера Гейла, шел в свою комнату и проводил много времени, склонившись над своей Библией. На самом деле, я часто читал Библию, стоя на коленях, особенно в дни наших конфликтов. Я умолял Господа дать мне его разум, чтобы правильно понимать то, что там написано. Мне больше не к кому было обратиться, кроме как к Библии и к личным размышлениям. Мои взгляды начали понемногу становиться более определенными. Сначала я не мог согласиться со взглядами пастора, но потом постепенно сформировал свое понимание, которое, как мне казалось, находило подтверждение Библии. Но не только богословские позиции мистера Гейла хромали. Его некоторые практические понимания были также ошибочны. Поэтому, осуждая мою точку зрения, он пророчествовал в мой адрес различный негатив. Он заверял меня, что Божий Дух не будет содействовать мне в труде, и что если я буду учить людей так, как делаю это сейчас, то весь мой приход отойдет от Бога. Он говорил, что если я не буду писать конспекты проповедей, то вскоре утрачу силу и стану неинтересным для людей, и вместо созидания общины внесу в нее разделение, в результате чего церковь рассеется. Я не удивляюсь тому, что он был шокирован моими взглядами и целями по отношению к проповеди Евангелия. Он следовал своим позициям, имея очень низкий практический результат. Я же действовал согласно своим взглядам. Опираясь на Божье благословение, я имел такие результаты, которые были противоположны тому, что он предсказывал. Когда этот факт стал очевидным, пастор изменил свои богословские взгляды и практические методы. Результат, о котором я упомяну в подходящий момент, сначала поставил под сомнение его уверенность в спасении, а затем изменил его как служителя. Но в образовании брата Гейла был и другой порог, который я считал фундаментальным. Если пастор когда-то и обратился ко Христу, то не получил божественного помазания Святого Духа, которое дало бы ему силу проповедовать с кафедры и в светском обществе так, чтобы каялись грешники. Он не получил крещение Святым Духом, которое является неотъемлемой частью успешного служения. Христос, поручая апостолам идти и проповедовать, все же велел им оставаться в Иерусалиме, пока они не будут наделены силой свыше. Этой силой, как каждый знает, было крещение Святым Духом, излитым на них в день Пятидесятницы. Крещение Святым Духом является неотъемлемой характеристикой успешного служения. Под крещением не подразумеваю просто силу, дающую возможность совершать чудеса.
Сила совершать чудеса и дар языков были даны как знак, свидетельствующий о реальности их божественного поручения. Но крещение само по себе было прекрасным очищением, помазанием, дарующим им божественное просвещение, которое наполняло верой, любовью, миром и силой. Именно поэтому их слова быстро и мощно пронзали сердца врагов Бога, словно обоюдоострый меч. Это условие — неотъемлемая часть успешного служения. И мне грустно, что до сего дня этому уделялось так мало внимания. Без обучения у Святого Духа человек не усовершенствуется в проповеди Евангелия. Дело в том, что если он не будет проповедовать Евангелие как неотъемлемую часть своей жизни, это будет всего лишь очередной религией, основанной на логике и плотском интеллекте. Я говорил уже, что мистер Гейл все-таки сделал вывод о том, что не был обращен. Я не сомневаюсь, что он был добрым и искренним человеком. Но, к сожалению, в его образовании было много изъянов, как богословских и философских, так и практических. Насколько я мог видеть во время своего обучения под его руководством, у него не было мира с Богом. Мне не хотелось бы, чтобы читатель, прочитав эти строки, подумал, что я не любил и не уважал мистера Гейла. Наоборот, мы оставались очень близкими друзьями до самого дня его смерти. Я высказал свое отношение к его взглядам, потому что с грустью должен признать, это свойственно многим служителям даже настоящего времени. Я думаю, что их практические взгляды по отношению к проповеди Евангелия, независимо от их богословских позиций, действительно ошибочны, а отсутствие помазания и силы Святого Духа является основным изъяном в их подготовке к служению. Это не осуждение, это факт, о котором я так давно размышляю и сильно печалюсь. И поскольку я хорошо знаком с тем, как совершается служение в этой и в других странах, то просто убежден, что даже при наличии хорошей подготовки и теоретического обучения все равно не хватает практических подходов для того, чтобы лучше представить Евангелие людям. Не хватает определенных методов для достижения цели и особенно жажды силы Святого Духа. Я уже говорил о моем затянувшемся споре с учителем богословия мистером Гейлом. Поразмыслив, думаю, что должен более конкретно изложить некоторые пункты, которые были предметом нашей дискуссии. Я не мог принять ту богословскую выдумку о вменяемости вины. Должен сказать, что пастор поддерживал эту идею. Во-первых, он настаивал, что первородный грех Адама буквально вменяется всем его потомкам. Таким образом, они справедливо осуждены и подвергаются вечному осуждению за грех Адама. Во-вторых, он утверждал, что ни один человек не способен делать ничего доброго, потому что имеет греховную природу. Следовательно, как бы человек ни старался, он не может прийти к Богу и раскаяться в своих грехах. В природе человека –

не существует даже малейшей возможности делать выбор в пользу добра. В-третьих, эта богословская выдумка гласит: послушание Христа божественному закону буквально меняется избранным, и они рассматриваются как люди, всегда повиновавшиеся закону. Так как Христос полностью исполнил закон, то это меняется им. И поэтому теперь Бог смотрит на них, как на не нарушивших Его закон. С их стороны нет необходимости, да и они не способны на это, прилагать усилия для того, чтобы жить свято, повиноваться Божьим заповедям и достигать вечной жизни. Они, безусловно, спасены. Я не мог согласиться с мистером Гейлом по этим позициям и рассматривал подобные утверждения как богословскую выдумку. На протяжении всего моего обучения у нас был постоянный спор по этому поводу. И я не знал, что по правилам пресвитерии кандидату нужно было задавать вопрос о том, соглашается ли он с пресвитерианским исповеданием веры. Как только я узнал, какие противоречащие истине учения по этим пунктам заложены в исповедании веры, то решил, не колеблясь, в подходящий момент заявить о своем несогласии с ними. Я их раскрыл и раскритиковал. И всякий раз, обнаруживая какую-то группу людей, придерживающиеся этих догм, я немало не колеблясь обличал их. Брат Гейл строго придерживался своих взглядов. Поэтому своими проповедями он никогда не намеревался достичь чьих-либо сердец и не ожидал чьего-либо покаяния. Тем не менее, если оценивать его проповеди, то надо признать, что он был талантливым проповедником. Дело в том, что пресвитерианские догмы были для него смирительной рубашкой. Если он говорил прихожанам о покаянии, то еще до окончания своей проповеди должен был привести их к мысли о том, что на самом деле они не могут покаяться. Если он призывал их верить, тогда обязательно нужно было сообщать о том, что если их греховная природа не изменена Святым Духом, они не смогут этого делать. Таким образом, его ортодоксальность была настоящей ловушкой для него самого и его слушателей. Я не мог этого принять, так как не этому учит Библия. И более того, он не мог меня заставить увидеть подобное в ней. Когда я стал читать исповедание веры и увидел отрывки из Писания, которые поддерживали эти позиции, мне стало за это стыдно. Я не чувствовал уважения к документу, который навязывал всему человечеству догмы, подкрепляемые отдельными отрывками из Библии, вырванными из контекста. Насколько я знаю, тогда в пресвитерии все мыслили одинаково. Однако, впоследствии, когда мистер Гейл изменил свои взгляды, его единомышленники сдались и признали ошибочность тех утверждений. Я уже не слышал, чтобы кто-то из пресвитерии защищал подобные взгляды.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Наша жизнь пролетает в суетном движении дней. От рождения до смерти короткий отрезок, мгновенье. Это время нам дано Всевышним, чтоб здесь на земле мы смогли оценить и принять Иисуса спасение. И отвергнув себе ненасытную жадную плоть, в руки взяв флаг надежды, любви и, конечно же, веры, до конца быть читаемым всеми Господним письмом, служить ближним своим и остаться Спасителю верным. Друг, опомнись напрасно, не трать драгоценные дни, ведь за каждый из них отчитаться придется пред Богом. Все зависит от нас, где в конце проведем вечность мы, когда жизнь свеча догорит, став безжизненным воском. Ты когда-то Иисусом горел, и на ниве Его безупречно трудился, к спасению других направляя. Но однажды, вкусив запрещенного плода вино, разменял драгоценность души на плотские желания. Брат, пока еще в сердце твоем горит жизни огонь, и в ковчеге спасения двери еще не закрыты, в покаянии скорее приди пред Всевышним Творцом. Он простит все грехи и не вспомнит твои все обиды.

Чарльз Спержин вместе со своей женой продавали куриные яйца. Супруги никогда не давали их бесплатно даже своим близким родственникам. Они всегда говорили: «Купите». Некоторые люди называли их жадными и скупыми. Сами же Спержины, слыша это, даже и не пытались оправдываться. Только после смерти жены Спержина ситуация прояснилась. Весь доход от продажи яиц шел на содержание двух престарелых вдов. Спержины не хотели, чтобы их левая рука знала, что делает правая. Они молча переносили нападки окружающих. Иисус сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5:11-12. Приходилось ли вам, друзья, терпеть насмешки за вашу веру? Какое это великое благословение! И тем не менее, наш ветхий человек желает получить награду сейчас. Ему хочется, чтобы его хвалили или хотя бы замечали, чтобы о нем хорошо думали окружающие. Христос же сказал: «Не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6:24. Старайтесь творить доброе в тайне, и вы получите намного большую награду. Восхваляющего себя в песне редко просят снова что-то спеть.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это рука Твоя, и что Ты, Господи, соделал это. Псалом 108, 26, 27.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Рада снова провести этот час вместе с вами. В нашей программе прозвучат ваши поздравления, теплые приветы, добрые слова и, конечно же, любимые христианские песни. Если среди слушателей Радио МВ сейчас есть ваши родные, друзья или просто дорогие вашему сердцу люди, передайте им привет, поздравьте с важным событием или подарите хорошую песню. А если хочется услышать любимый псалом просто для себя и для назидания всех слушателей, также присылайте свои музыкальные пожелания, и мы с удовольствием исполним их в этом прямом эфире. Напомню, как можно оставить свою заявку, позвонить, написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp. Можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение также можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы с нами на YouTube, то пишите в чат под прямой трансляцией. Или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. И, как всегда, можно свои заявки оставить через наш веб-сайт radiomv.com. Пишите, звоните, будем рады передать ваши добрые слова в эфире и, конечно же, исполнить музыкальные пожелания. А прежде чем мы перейдем к вашим заявкам, поздравлениям и песням, хочется немного поразмышлять над словами апостола Павла. Послание Галатам, 5 глава, 16 стих. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В жизни каждого верующего человека происходит внутренняя борьба. С одной стороны, наши человеческие желания, эмоции, слабости — то, к чему склонна наша ветхая природа. С другой — действие Духа Святого, который направляет нас к тому, что угодно Богу. И интересно, что Писание не просто говорит нам «боритесь сильнее», «старайтесь больше», «полагайтесь на свою силу воли». Оно говорит «поступайте по Духу». Победа начинается тогда, когда мы учимся подчинять свою волю Господу, когда можем искренне сказать Ему: «Господи, я хочу исполнить не просто то, чего хочется мне, но то, чего хочешь Ты». Наши поступки всегда показывают, чем наполнено сердце. Поэтому так важно следить не только за внешней жизнью, но и за своими мыслями, словами, отношением к другим людям. Ведь именно внутри нас часто начинается то, что впоследствии проявляется в поступках. И если мы замечаем в себе раздражение, зависть, обиду, нечистые мысли или другие желания, которые отдаляют нас от Бога, это повод не отчаиваться, а снова обратиться к Господу и позволить Духу Святому руководить нами. Пусть сегодня каждый из нас задаст себе простой вопрос: что руководит моей жизнью? Мои собственные желания или Дух Божий? И пусть нашей молитвой будут такие слова: «Господи, помоги мне поступать по Духу, очисти мое сердце, направляй мои мысли, слова и поступки, и помоги мне исполнять Твою волю». И сейчас, продолжая эту мысль, предлагаю прослушать песню, которая напоминает нам о том, как важно не откладывать жизнь с Богом на завтра, а действовать сегодня. Прослушаем песню группы «Альфа» «Действуй сегодня».

дорогие друзья! Еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Только что в нашем эфире прозвучала песня «Действуй сегодня», как напоминание о том, как важно не откладывать жизнь на завтра и то доброе, что мы можем сделать для Господа и для людей уже сегодня. А наша программа «Встреча друзей» продолжается. Здесь звучат ваши поздравления, сердечные приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. И если сегодня вы хотите поздравить ваших родных, близких, передать кому-то теплый привет или подарить хорошую песню, присоединяйтесь к эфиру и оставляйте ваши заявки. Напомню, как вы можете это сделать. Позвонить или написать смс-сообщение можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Только смс-сообщение можно отправить на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Можно оставить заявку в чате под прямой трансляцией на YouTube или же через наше приложение «Радио МВ» и также через наш веб-сайт radiomv.com. Ждем звонков, сообщений. А первая заявка на сегодня. Дорогие друзья, желаем поздравить с днем рождения, с юбилеем Оксану Козуб. Самые теплые пожелания вам передают ваши родные и друзья. Дорогая Оксана, от чистого сердца прими наши поздравления с днем рождения, с юбилеем. Желаем тебе Божьих благословений, мира, счастья. Пусть сердце твое всегда будет наполнено любовью, а Дух Святой направляет тебя на жизненном пути. Пусть Господь идет впереди тебя, указывая верную дорогу, будет рядом, охраняя от всякого зла, благословляет тебя и твой дом и исполняет добрые желания твоего сердца. Благословляем тебя стихами из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С днем рождения, с юбилеем, Оксана! Пусть Господь хранит тебя и обильно благословляет во все дни жизни! Просьба ваших родных и друзей, чтобы для вас, Оксана, в подарок прозвучала песня «С днем рождения» в исполнении Елены Ваймер. Оксана, мы также вас желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем. Желаем вам Божьих обильных благословений и всех благ в жизни. А следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок по просьбе родных и друзей.

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Оксаны Козуб. А следующее поздравление передает Александр Лиферчик. 1 сентября Анатолий и Вера Безгодовы отмечают 47-ю годовщину со дня свадьбы. Дорогие Анатолий и Вера, сердечно поздравляю вас с этой прекрасной датой. Благодарение Господу за годы, которые Он позволил вам пройти вместе, за Его помощь, милость и за семью. Пусть Господь и дальше ведет вас одной дорогой, укрепляет ваши силы, хранит ваш дом и дарует мир сердцу. Желаю вам еще многих добрых лет рядом друг с другом и в близости с Господом. На память оставляю стих из Священного Писания, послание Филиппийцам, 3 глава, 16 стих. «А до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». С годовщиной свадьбы будьте благословенны и хранимы Господом. И музыкальный подарок для вас, Анатолий и Вера. Александр оставляет песню «Вот от Исава бежит Иаков». Мы также вас поздравляем, Анатолий и Вера, с юбилеем вашей совместной жизни. Пусть Господь обильно благословит вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы, любви вам, взаимопонимание и всех благ от нашего любящего Господа. Следующая песня звучит для вас.

нашем эфире прозвучала песня «Вот от Исава бежит Иаков». Музыкальный подарок для Анатолия и Веры Безгодовых, которых сегодня поздравляли с 47-й годовщиной свадьбы. Еще раз поздравляем эту семью и желаем Божьих благословений и многих добрых лет вместе. А к нам поступила следующая музыкальная заявка. Наш радиослушатель пишет: «Привет, можете поставить песню «Я дякую тобі» в исполнении группы «Филадельфия». С удовольствием исполним эту просьбу. И, дорогие друзья, напоминаю, вы тоже можете присоединиться к нашей программе, поздравить ваших родных, близких, передать привет или же заказать любимую христианскую песню. Это сделать очень просто. Можно позвонить или отправить смс-сообщение на номер 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Также можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. В чате под прямой трансляцией на YouTube вы можете оставлять сообщение или же через приложение Radio MV. Присылайте свои заявки. А сейчас по просьбе нашего радиослушателя прозвучит песня «Я дякую тобі» в исполнении группы «Филадельфия».

Только что мы прослушали песню «Я дякую тобі» в исполнении группы «Филадельфия», которая звучала по просьбе нашего радиослушателя. Пусть благодарность Господу всегда наполняет наши сердца. А мы возвращаемся к вашим поздравлениям, и следующее пришло к нам из Беларуси и отправляется в город Шарлотт, штат Северная Каролина. Семья Соколовских поздравляет с днем рождения Илью Шиманского. Дорогой братик Илья, прими от нас самые добрые и сердечные пожелания. Пусть Господь благословит тебя и всю твою семью, хранит на жизненном пути, укрепляет и дарует мир и радость в сердце. А на память оставляем тебе слова из Священного Писания, Псалом 6, стих 10. «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». С днем рождения, Илья, будь благословен и храним Господом. С любовью, семья Соколовских из Беларуси. И желаю, чтобы в подарок для вас, Илья, прозвучал псалом «Тихий вечер, закат нежно-розовый». Мы также вас, Илья, желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьих обильных благословений, радости в каждом дне, ответа на ваши молитвы и всего самого прекрасного во все дни вашей жизни. Подарок для вас по просьбе семьи Соколовских прозвучит следующая музыкальная композиция.

0: Вот такой музыкальный подарок прозвучал для Ильи Шиманского. Псаломы, тихий вечер, закаты нежно-розовые. А мы продолжаем наш прямой эфир и следующая заявка. Наша радиослушательница написала такое сообщение: «Мир Божий вам! Хотела бы прослушать стих «Дни отступления». С удовольствием исполняю эту просьбу, и для назидания всех радиослушателей по просьбе радиослушательницы прозвучит это стихотворение «Дни отступления». Слушаем прямо сейчас.
1: Дни отступления. Мы сейчас не в лесах, мы сейчас на весах. Даровал Бог большую свободу. Но скорбит Божий Дух за падение вокруг. Ныне пьем мы с примесью воду. Джазы в пение вошли, роки в церковь пришли, заменили живой поток Божий, уклонив молодежь через звуки на ложь. Ведь что был на святых непохожий. Ведь певец не гуслист, в церкви он не артист, сладозвучный певец он Сиона. Арфой Божьей владеть нужно тоже уметь, быть в одежде святого Вессона. А ударники бьют и свой ритм создают, этот ритм уже теперь танцевальный. Вся в движении плоть, отступает Господь, вид служения стал танцевальный. Ведь Христа благодать не ведет танцевать, а ведет на святые ступени. Так как прыгал Давид, то не делал левит, и не топал, не хлопал священник. Здесь спектакли творить и ладошами бить, Петр и Павел в ладоши не били. На пути христиан боль терпели от ран, они язвы Христовы носили. Как с приманкой десерт стал духовный концерт, брат уж стал там директором миссий, надо знать нам пути, как к нему подойти. Бумаг кипы отчетных комиссий. Ни гримасы, ни жест не поднимут нас мест, когда в жизни повинные руки. Пусть там будет магистр и в правах как министр, без Христа пустозвонные звуки. Пусть ораторский тон, мощный крик в микрофон, и публично в собрании смеется. Муть не с Божьих высот рассказать анекдот, падать навзничь, бесчинно валяться. Для каких же потех упражняется смех? Нет у Бога даров смехотворства. Это соблазн и грех разлагает лишь всех и наносит лишь маску притворства. И без смысла кричать и как звери рычать — это плоти большое бесчинство. Враг уж там приступил, основал свой удел. С обольстителем стало единство. Проповедник не шут, не трюкач и не плут, не артист и не клоун, не ложник. Нужно чистую весть всем до сердца донесть, чтоб спасался погибший безбожник. О, как нужна слеза, чтоб открылись глаза! Люди гибнут, и как нам смеяться? Надо плакать, рыдать, Бога всем умолять, чтоб во мраке навек не остаться. Среди горя и слез плакал горько Христос, видя, как люди гибнут в пороках. Он пришел им помочь, удалить смерти ночь солнцем правды, зарею с востока. Бедный ты, богослов, если ты пустослов, Господин там не Бог, а лукавый. Смехотворство творить, муть дьявола пить, производство от смертной державы. Если в сердце не Бог, много будет тревог, возникают ступени гордыни. Проявление греха — это зона врага и лишь место безводной пустыни. Много тайн толковать, а себя здесь не знать, без познания здесь философы. Далеки от Христа, не несут здесь креста, силу крови не знают Голгофы. И ушла простота, места нет для Христа, свое «я» все заняла обитель. В сей последний момент стал в церквях президент, где же кроткий наш добрый Спаситель? И дипломы иметь, а в любви не гореть, пусть и даже права президента, и Христу не служить, а наемником быть. Кто хозяин и чья здесь аренда? Проповедник, трубач, он любовью горяч. Мы живем в дни последнего зова. Свет с библейских страниц никаких небылиц. Он носитель Господнего слова. Ведь Христа возвещать нам нужно благодать. Надо Духа Святого деяние. Ни колледж, институт вам его не дадут. Надо силы святой изменение. А молитвы алтарь, где Спаситель есть Царь, и моление идет фимиамом, это жертва хвалы, когда мы здесь не злы, стало сердце божественным храмом.
0: Друзья, такое побуждающее к размышлению стихотворение «Дни отступления» прозвучало в нашем эфире по просьбе радиослушательницы. Пусть Господь поможет каждому из нас бодрствовать и оставаться верными Ему. А следующее музыкальное пожелание адресовано всем нашим радиослушателям. Сестра Люда хочет передать для каждого из нас слова ободрения и оставляет стих из Священного Писания, послание евреям, 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Пусть эти слова укрепят тех, кому сегодня особенно нужно ободрение. «Не оставляйте своего упования на Господа, Он верен». И просьба сестры Люды, чтобы для всех радиослушателей прозвучала песня «Мы хотим с вами быть на небесных высотах». Спасибо вам, сестра Люда, за это доброе пожелание. И прямо сейчас по вашей просьбе слушаем эту песню «Мы хотим с вами быть на небесных высотах».

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Мы хотим с вами быть на небесных высотах» для всех наших радиослушателей по просьбе сестры Люды. Спасибо вам, сестра Люда, за добрые слова и за это ободрение. А мы продолжаем наш прямой эфир, и следующая заявка адресована сразу трем дорогим сестрам – Галине Евчик, Галине Королечук и Галине Адымчук. Для вас передают такие теплые слова. «Дорогие сестры, мы любим вас, помним о вас и молимся о вас. Мужайтесь, Господь с вами». И в ободрение для вас оставляются прекрасные слова из книги пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Пусть это Божье обещание укрепляет вас и напоминает, что во все времена и во всех обстоятельствах Господь остается рядом, поддерживает и хранит своих детей. А в музыкальный подарок для вас Галина Евчик, Галина Королечук и Галина Адымчук прозвучит песня «Когда бушует жизнь». С любовью, молитвой и самыми добрыми пожеланиями для вас. Прямо сейчас исполняю эту песню для вас, Галины. Пусть Господь обильно благословит вас и укрепит. И следующая песня прозвучит для вашего ободрения по просьбе ваших друзей.

друзья, в нашем эфире прозвучала песня «Когда бушует жизнь» в ободрение для сестер Галины Евчик, Галины Корольчук и Галины Адымчук. Пусть Господь укрепляет и хранит этих дорогих сестер. А следующее поздравление отправляется в город Спартенбург. Сестра Надя из Белоруссии сердечно поздравляет с днем рождения Любовь Гречко. Дорогая Любовь, прими самое сердечное поздравление с днем рождения. Пусть Господь благословляет тебя, укрепляет, хранит на всех жизненных дорогах и всегда остается твоей помощью и опорой. А на память сестра Надя оставляет прекрасные слова 120-го псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Любовь, пусть эти слова Божьего обетования сопровождают тебя и в новом году жизни. С днем рождения! Будь благословенна и хранима Господом! С любовью вас поздравляет сестра Надя из Беларуси. И в музыкальный подарок для вас Любовь она оставляет песню «Вместе мы с вами верили». Любовь Гречко, мы также вас желаем поздравить с днем вашего рождения. Да благословит и хранит вас наш любящий Господь. И по просьбе вашей сестры Нади для вас прозвучит в подарок следующая песня в исполнении Саймона Хорольского.

Мы прослушали песню «Вместе мы с вами верили», которая прозвучала в подарок для «Любовь Гречка» от сестры Нади из Беларуси. А следующее поздравление отправляется в Беларусь. 1 сентября свой день рождения отмечает Петр Михайлович Гречка. Его поздравляют Василий и Любовь Гречка из Южной Каролины. Дорогой Петр Михайлович, поздравляем вас с днем рождения! Желаем Божьих благословений, крепкого здоровья, сил. Пусть Господня рука ведет вас по жизненному пути, хранит и помогает всегда оставаться близко к Нему. А на память для вас оставляются слова из Священного Писания, Псалом 144, стихи 18-19. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Пусть эти слова исполняются и в вашей жизни. С днем рождения, Петр Михайлович! Будьте благословенны и хранимы Господом! И в музыкальный подарок для вас оставляется песня «В небесах дом родной». Поздравляем вас, Петр Михайлович, с днем вашего рождения. Да благословит и хранит вас наш любящий Господь и услышит ваши молитвы, даруя на них ответ. Следующая песня в исполнении группы «Сион» «В небесах дом родной» прозвучит для вас в подарок по просьбе Василия и Любы Кричко.

Дорогие друзья, вот и подошло к завершению наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, приветы, музыкальные пожелания. И прежде чем завершить наш прямой эфир, озвучу еще одну заявку. Наши радиослушатели пишут: «Приветствуем вас, дорогие друзья Радио МВИ. Очень просим поставить песню «Як я бажаю до тебе, Боже» для всех, кто сегодня находится в печали и проходит через трудности. Сердечно благодарим». Исполняя эту просьбу, и пусть эта песня сегодня станет ободрением для тех, кому сегодня нелегко. Пусть Господь укрепит вас, даст силы пройти ваши обстоятельства и напомнит, что Он всегда рядом и слышит ваши молитвы. А мое время пришло попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит ваши семьи, укрепляет вас и наполняет сердца своим миром. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВИ. Слушаем песню «Як я бажаю до тебе, Боже». Звучит в исполнении группы «Вестник спасения».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Где найти такого друга, чтобы меня любил всегда, чтобы рядом был повсюду и не бросил никогда, на меня б не обижался и б обиды все прощал, за меня бы волновался и от горя защищал, никогда бы не сердился, грубо б мне не говорил и вовек не изменился и любил меня, любил. Говорил бы откровенно, не лукавил бы, не лгал. Нет, я думаю, наверное, мир такого б не видал, чтобы он прощал обиды, не сердился, не бронил и не делал даже вида, что меня не возлюбил. Где найти такого друга? Как об этом мне узнать? Ну, конечно, это чудо, если б кто-то смог сказать. Но тебе я отвечаю, есть такой прекрасный друг. Только ты не замечаешь и не слышишь нежный стук. То Господь, Спаситель чудный, хочет другом быть твоим. Он облегчит твой трудный, станет близким и родным. Он поможет, успокоит, бремена твои возьмет. И от бури он укроет, и от смерти он спасет. Он с тобою рядом будет, в сердце он твое войдет. Не оставит, не забудет, и заботы все возьмет. Жизнь с избытками обещает и в обитель поведет. Он друзей не оставляет, никогда не подведет.

Авраам. В древнем городе Ур жил один великий человек Авраам. Позже Бог назвал его Авраамом, что в переводе означает «отец множества народов». Он очень любил Господа и был преданным и послушным Ему. Сам Бог назвал его своим другом. Господь говорит и нам в Писании: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Однажды Господь сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам поступил так, как сказал ему Господь. Он взял с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели на родине, в Харане, и вышли, чтобы идти в указанную Господом землю ханаанскую. Продолжая свой путь, они пришли к месту, называемому Дубрава Море. Там Господь явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему я отдам землю сию».

Авраам и Лот. Авраам и все, кто были с ним, шли по Ханаанской земле, которую указал им Господь, пока не пришли в окрестность Вифиля и остановились там. Авраам был очень богатым, у него было золото, серебро и множество скота. У его племянника Лота тоже было много шатров, мелкого и крупного скота. Через некоторое время им стало тесно жить вместе, так как у обоих было много имущества. Вскоре начался спор между их пастухами. Тогда Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, что окрестность Иорданская очень плодородна и хорошо орошается водою. Избрав себе это место, он отделился от Авраама и раскинул шатры свои до города Содома. Жители этого города были очень злыми и грешными пред Господом. Но Лот прельстился прекрасными нивами и злачными пажитями для своего скота и стал жить в обществе нечестивых людей. За это его постигли многие бедствия. При выборе места жительства он не советовался с Богом, как это следует всегда делать, но по своей воле избрал Содом. Авраам же поселился у Дубравы Мамре и построил там жертвенник Господу.

Обещание Божие Аврааму. Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Через некоторое время Бог снова в видении сказал Аврааму: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Но Авраам, скорбя, что он уже стар, а все еще детей у него нет, сказал Господу: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». На это Господь сказал ему: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя, будет твоим наследником». Затем он вывел Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их. Вот столько будет у тебя потомков». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.

у тебя в это же время через год, и будет сын у Сары, жены твоей». Сара услышала эти слова и внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» Но Господь сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Затем Бог сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его». В определенное время Господь исполнил свое обещание, так как Он всегда верен своим обетам, и для Него нет ничего невозможного.

Гибель городов Содома и Гоморры. Четыре города – Содом, Гоморра, Адма и Севаим – были уничтожены с лица земли огнем с неба. Гнев Господень был вызван нечестием и отвратительными грехами жителей этих городов. Бог объявил Аврааму, что Содом будет уничтожен. Авраам молился за этот грешный город, и Господь обещал ему, что не истребит города, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но их не нашлось. И вот что случилось. В Содоме жил Лот, праведный человек, со своей женой и двумя дочерьми. Бог послал в этот город двух ангелов, принявших людское обличье. Это было вечером. Гостеприимный Лот принял их в своем доме, не зная, что это ангелы. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот, выйдя к ним, запер за собой дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла людям сим, не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И подошли содомляне к Лоту, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те, то есть ангелы, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. Сказали мужи те Лоту: «Мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу». И взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Один из них сказал: «Не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Взошло солнце над землею, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом». Предполагают, что эти уничтоженные города находились на месте южной части Мертвого моря. Выражение «Содом и Гоморра» употребляется и сегодня для определения разврата, включая и тот грех, из-за которого Бог так сильно разгневался, и который в последнее время все более распространяется на земле.

Авраам приносит в жертву Исаака. Прошел год после того, как Авраама посетили три вестника от Бога, и Сара родила сына. Авраам назвал его Исааком. Когда Исаак подрос, Господь решил испытать веру Авраама и его любовь к нему. Бог обратился к нему со словами: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принесли его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Трудно было Аврааму сделать это, но он хотел исполнить все, что Бог повелевал ему, потому что он любил Господа всем сердцем своим. Поэтому он нарубил дров, положил их на осла, взял с собою двоих слуг и Исаака и пошел в указанное Господом место. Исаак, не зная, кого отец должен был принести в жертву, спросил его: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Придя к горе Мория, Авраам оставил слуг внизу, поднялся на гору и устроил жертвенник. Разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник. Но вдруг ангел Божий воззвал к нему с неба: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Я, благословляя, благословлю тебя». Бог всегда посылает благословение тем, кто любит его всем сердцем.

Хотел бы я в саду твоем быть плодоносным деревцом, хотел бы радовать тебя, твои веления храня. Я так ничтожен и убог, но ты храни меня, мой Бог, и я укрыт от бур земных, расту хоть мал, но невредим. Дай, чтоб мне цвели цветы, что виден был во всем лишь ты. Плоды от духов пусть во мне небесной зреют в тишине. Хотя я малое дитя, но ты ведешь, Господь, меня. Хочу тебе послушным быть, хочу тебя, мой Бог, любить».

0: Для жизнерадостного мальчика, каким был Карл, зима была очень тягостной. Правда, это был его первый отъезд из дома. Кое-кто думал, что он еще не дорос, чтобы жить не дома. Но дело было не в этом. Он был с тетей Мэри, что было почти то же самое, что быть с мамой. Школа, где жила тетя Мэри, была лучше, чем там, где был дом Карла. Поэтому мама пошла на такую жертву и отправила его. Его несчастье было связано с одним сентябрьским днем, который был ярким и прекрасным, как любой солнечный день ранней осени. Карл помнил тот день в мельчайших подробностях. Помнил, как выглядел письменный стол его отца, какие книги были сложены на столе слева от него. Помнил, как выглядел Банс, когда он прыгнул в окно. Тогда он написал тете Мэри, сообщая ей, каким поездом его ждать. Держа ручку в руке, он повернулся, чтобы посмеяться над Бансом, который был до смешного рад, что нашел его. Карл наклонился, погладил нетерпеливого пса по голове и спросил, как он собирается прожить всю зиму без своего товарища по играм. Банс принялся бегать вокруг его стула в диком восторге. Он всегда приходил в восторг, когда ему особенно что-то нравилось. Пес зацепил стол как раз в тот момент, когда Карл крикнул ему «Осторожно!». Предостережение прозвучало слишком поздно. Бан столкнул стол так, что тяжелая книга, лежавшая слишком близко к краю, упала, унося с собой дорогую хрустальную чернильницу. Содержимое этой несчастной чернильницы растеклось не только по дорогой книге, но и по красивому ковру. Если бы это случилось на день раньше, Карл не смог бы так подробно запомнить каждую мелочь. Карл был очень напуган, особенно тем, что последовало за этим. Кажется странным, но он не очень хорошо знал своего отца. Мистер Хэммонд был связан с коммерческой фирмой, которая посылала его каждый год, а иногда и 2-3 раза в год в Европу. Между этим ему приходилось ездить по делам на юг, на запад и куда-то еще. Отец редко бывал дома, а когда бывал, то был так переполнен делами, что для семьи у него почти не оставалось свободного времени. Карл однажды пожаловался, что всякий раз, когда отец забегал на час или два домой, он уже спал. Может быть, поэтому он боялся еще больше. Его отец любил книги и особенно бережно относился к той большой книге, которую испортил Банс. Карлу казалось, что он слышит его быстрый твердый голос, предупреждавший. «Помни, сын мой, ты ни в коем случае не должен пускать Банса в кабинет. Он опасен в таком месте и едва может двигаться, не причинив вреда. Будь осторожен, всегда закрывай окно, когда заходишь в библиотеку, чтобы он не последовал за тобой». В тот день Карл уже полчаса находился в кабинете с широко распахнутым окном. Не то чтобы он забыл, но ему казалось, что Банс в миле отсюда прогуливается со своей молодой хозяйкой. Карл подумал, гораздо приятнее, когда окно открыто, и папа не возражает, когда Банса нет. Как будто Банс не мог вернуться в любой момент, что он и сделал. Даже тогда Карл мог бы приказать ему немедленно выйти и закрыть створку. Но милый песик был чрезвычайно рад его видеть и так забавно бегал вокруг, выражая свою радость, что Карл не мог выгнать его сразу. Так произошло то, что вы уже знаете. Но на этом история не закончилась. Карл встрепенулся и, даже не пытаясь навести порядок, что было бы выше его сил, выбежал из комнаты. Перед этим он тщательно закрыл окно и прихватил с собой Банса. Спустя час... Строгий голос отца спросил. «Карл, ты не знаешь, что произошло в кабинете?» Карл ответил. «А что произошло, сэр?» «Опрокинута и разбита большая чернильница и испорчена очень ценная книга. Не твое ли участие в этом?»
1: «Нет, сэр», — ответил Карл. «Это не я».
0: Бедняга убеждал себя, что на самом деле он не имеет к этому никакого отношения. Все это сделала собака, а он сидел совершенно неподвижно. Отец сам оставил открытую книгу на самом краю стола. Но совесть его была лучше воспитана, и она не хотела иметь ничего общего с таким оправданием. В ту ночь, прежде чем он уснул, она ясно сказала ему, что название того, что он сделал, — ложь. Карла никто больше не расспрашивал. Его друзья привыкли верить ему на слово. Отца почти сразу же отозвали телеграммой, так что времени на расследование не было. Через 2 дня Карл тоже покинул дом. Теперь вы знаете, почему его зима была мучительной. Он был честным, правдолюбивым мальчиком, который удивлялся и ужасался самому себе за то, что сказал неправду. Он не мог не презирать себя за это. Более того, он знал, что грех, который отец ненавидит всей душой, — это грех лжи. Может показаться удивительным, что такой мальчик, как Карл, ползимы мучился, не решаясь сказать чистую правду. Но, тем не менее, так оно и было. Чем дольше он откладывал, тем невозможнее ему казалось написать отцу и объяснить, что он виноват в этом несчастье. Наконец, в один снежный зимний день, всего за 2 недели до праздников, он написал. Отправив письмо, Карл почувствовал себя лучше. Он решил, что бы ни сказал в ответ отец, он знает, что наконец-то поступил правильно и должен радоваться этому. И все же он ждал письма из дома с еще большей тревогой, чем когда-либо. Письмо было от мамы. К нему была приложена небольшая записка от отца.
1: «Лучшего письма и не придумаешь», — сказал Карл, вытирая глаза.
0: Он чувствовал, как в сердце его воспламеняется нежность к дорогому отцу. Отец был таким добрым и нежным, но в то же время честным и прямолинейным. Не прошло и недели, как Карл уже был на пути домой. По мере того, как поезд приближался к его станции, разум Карла приходил все в большее смятение. Он немного сожалел, что отец дома.
1: «Отец, конечно, накажет меня», — думал парнишка.
0: «Наверное, должен. Он всегда наказывает за непослушание. Что, если он не разрешит мне сегодня увидеть маму, а может быть, он не пустит меня завтра поехать со всеми к бабушке? Лучше бы он выпорол меня. Возможно, он так и сделает». При этой мысли сердце 12-летнего мальчика замерло. Отец не часто наказывал его, только в тех редких случаях, когда это было необходимо. Он делал это таким образом, что Карл отчетливо помнил. К тому времени, как поезд подъехал к станции, он успел довести себя до сильного возбуждения. Парнишка готов был убежать, чтобы избежать позора возвращения домой. Но его отец был там. Он ждал. «А вот и мой мальчик», — услышал Карл его слова. Через минуту отцовские руки обняли его, а на его щеках были его поцелуи. Мать ждала в карете. Ни во время быстрой поездки домой, ни за веселым ужином никто не напомнил ему о его вине. На следующий день они с большим удовольствием отправились к бабушке, а на следующий – к дяде Уиллу. «У меня праздник», – объяснил отец, – «в честь возвращения моего сына. Я взял более длительный отпуск, чем за последние 2 года». Шли дни, а Карлу не было сказано ни слова о его непослушании и лжи. Никто не мог быть добрее и внимательнее к нему, чем отец. Все же Карл не мог не думать о том, когда и какое его ждет наказание. Наконец, однажды вечером, когда они остались наедине на несколько минут, он решил выяснить. «Папа», — сказал он, и его голос слегка дрогнул. «Когда ты будешь наказывать меня?»
2: Отец удивленно посмотрел на него. «Наказывать тебя, мой дорогой мальчик? За что?»
1: Карл сильно покраснел. «Ну, разве ты не помнишь? Я же писал тебе».
2: «Ну, сынок, я же ответил тебе. Разве я не написал, что полностью простил тебя?»
1: «О, да, сэр, но потом я подумал, что ты подумаешь». Смутившись, Карл остановился.
2: «Ты думал, что я должен помнить о грехе и наказывать грешника, даже если я простил его, так?»
1: «Да, сэр», — ответил Карл тихим, дрожащим голосом.
0: «Нет», — сказал мистер Хэммонд. И Карл заметил, каким нежным был его голос. «Я ничего не помню об этом в том смысле, который ты имеешь в виду. Помнишь, я как-то говорил тебе, что Бог хочет, чтобы отцы были наглядным примером для своих детей? Они должны дать им представление о том, каким отцом будет Бог для тех, кто просит у него прощения».
1: «Да, сэр», — сказал Карл.
2: «Очень хорошо.
0: Вот на этой карточке, которую я хотел бы, чтобы ты хранил в своей Библии, мой ответ на твой вопрос». Это была прелестная голубая открытка, на которой золотыми буквами были напечатаны слова. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Однажды вечером, когда Карлу было 20 лет, он повторил этот стих на христианском молитвенном собрании и сказал, что комментарий отца помог ему понять его. Затем он рассказал эту историю. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Иакова 5:16.

Народам планеты звучит эта весть. Для каждого в мире спасение есть. Всем людям на свете, на север и юг, летят телеграммы. Бог грешникам, друг. По морю большому плывут корабли, везут телеграммы, спасение они. Летят самолеты, стучат поезда. Приблизилось царство Мессии Христа. И ночью, и днем, и в морозы, и зной, заблудшие дети, вернитесь домой. Отец ожидает, с любовью зовет. Прощение и радость он даром дает.